0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

как сложно контролировать свои эмоции, если вы разъярены. Но очень важно понимать, что гнев может привести к непоправимым последствиям.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Предлагаем вашему вниманию биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы продолжаем изучать историю, записанную в 25 главе первой книги Царств. Давид не получил заслуженной благодарности от Навала, глупого и упрямого человека. Давид в ярости. Он готов на решительные меры. Кажется, что никто не может его остановить. Но мудрый поступок рассудительной, спокойной женщины Авигии полностью изменил ситуацию. Нам есть чему у нее поучиться. Название передачи сегодня «Чем накормить разъяренного мужчину?».
1: Мир вам, дорогие друзья! В жизни каждого человека будут конфликты, непростые обстоятельства. В Библии описано много разных историй. Историй, которые учат нас о том, как нужно поступать по-божьему, и оставляют нам возможность научиться самим, как мы можем применить Божие Слово в нашей жизни. Мы изучаем с вами жизнь Давида. Сегодня будем читать из первой книги Царств, 25 главы. В этой главе описана ситуация очень непростая, когда возникает несколько конфликтов между богатым человеком Навалом и Давидом. Люди Давида охраняли стада Навала, а он был богатым человеком, как написано, у него было 3000 овец и 1000 коз. И вот эти стада охраняли не только пастухи, но охраняли от набегов люди Давида. И когда настало время стрижки овец, то было ожидание, что Навал отплатит. Но, к сожалению, Навал не хотел делиться ничем. Это сильно огорчило Давида, и он готов был отомстить этому дому. Собрал с собой 400 вооруженных мужчин, и они шли мстить. Это был конфликт между работодателем и работником. Люди работали, но не получили вознаграждения. Также в этой семье, о которой написано в 25 главе, Навал и Авигея, был конфликт. И когда она услышала, хозяйка, что направляется к его дому целая армия 400 вооруженных мужчин, голодных мужчин, чтобы навести порядок, чтобы убить мужчин, то как она поступает? И удивительно, что она не совершает молитву: «Господи, да будет твоя воля, давайте просто помолимся, и пусть Господь воздаст моему мужу». Нет, она мыслит как жена, как хозяйка. Давайте мы прочитаем из первой книги Царств, 25 главы, 14 стиха. «Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: „Вот Давид присылал из пустыни послов поприветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним“». Как вы думаете, чего они ожидают от Авигеи? Давид идет, давайте спрячемся. Не говорите никому ничего, просто пусть произойдет то, что должно. И вообще интересно, что слуги идут к жене, а не к мужу. Навал не был открыт к переговорам, он не менял своих решений. И вот еще одно интересное свойство мудрой женщины. Она реально оценивает своего мужа, хорошо его знает. Она знает, что ее муж несовершенный. И она открыта к действию в тех областях, где муж слеп и не разбирается в том, как строить образ жизни. Она не соглашается с тем, что Навал прав. Она знает, что это его слабость, но она не защищала его. Это одна из причин, почему Бог отдал эту женщину тому мужчине, если смотреть на эту ситуацию с божественной перспективой. И нет лучшего способа взглянуть на жизнь, кроме божественной перспективы. В самый слабый момент Авигея не дралась, она защищалась. Давайте мы прочитаем 18 стих. И дамы, возьмите пример. «Тогда Вигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на слов». Вы представляете? 200 хлебов! Вы только представьте себе, сколько это. Хозяйки знают, сколько времени и сил надо потратить, чтобы спечь 10 пирожков. И вряд ли в ту ночь она легла спать. Но она берет еще много других продуктов, загружает все это на ослов и отправляется навстречу Давиду. Самый первоклассный сервис, который мы можем встретить в Библии. Вся еда уже идет сама навстречу тебе. Только протяни руку и забери. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня. Вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Она проявляет непокорность, ничего не говоря мужу. Но это не должно вас смущать в этом случае. На одном семинаре для супружеских пар к пастору подошел мужчина и спросил: «Пастор, скажите, пожалуйста, а послушание жены означает, что она должна молчать?» И самое интересное, что жена стояла неподалеку. Пастор ответил: «Нет, совершенно нет». Мужчина пристально посмотрел на пастора и сказал: «Ну, поговорим позже». И они действительно встретились и поговорили чуть позже, и обсудили, что такое послушание и смирение. Иногда самый лучший совет мы получаем как раз от наших жен, потому что они знают нас лучше, чем кто-то другой. Часто самая конструктивная помощь, направление, толчок мы получаем именно от мужа или жены. Авигея была мудрая женщина, и она знала, что ей делать. Она знала, как ей лучше всего это делать, и она организовала все прекрасно. Прекрасная хозяйка. Мысль, которую я сейчас озвучу, может показаться непростой, но бывают моменты, когда жене нужно действовать в интересах ее мужа, ничего ему об этом не говоря. Авигея понимала, что 401 разъяренный мужчина, идущий из пустыни, скоро принесут смерть в их дом. И также она понимала, что если обсудит свой план с глупым, упрямым Навалом, он никогда не даст ей своего согласия. Все, что делала Авигея, она делала ради Навала. Своим непослушанием она спасла жизнь мужу. Я не говорю, что жена должна делать что-то в секрете от мужа, если это навредит ему. Авигея действовала в интересах своего мужа, поэтому могла не говорить ему о своих планах. И спасла ему тем самым жизнь. Это удивительная женщина. И только представьте себе это. Давид спускается с горы. Он злой, он голодный. С ним 400 голодных мужчин. Читаем. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы. Вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Давид и Авигея встречаются. У нее в руках еда, дары для него и его людей. Невозможно грубо общаться с женщиной, у которой горячая еда в руках. Давид внимательно выслушивает, что она говорит. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Я не перестаю удивляться, что это была за женщина. Она хорошо обдумала каждое свое слово и каждое свое действие. Это и есть настоящая мудрость. Она не действовала спонтанно, все было продумано, в промежутках между выпечкой хлебов и подготовкой ослов. Она планировала, что сделать и сказать. И Авигея падает перед Давидом на колени. И из этого эпизода мы можем выделить 3 характеристики этой удивительной женщины. Первое – это ее такт. Второе – ее вера. Третье – ее преданность. Ну, теперь посмотрим на каждое из них подробнее. Она пала на лицо свое перед Давидом. И это характеризует ее как обладательницу удивительного такта. Она неоднократно называет его господином. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним». Она хорошо знала своего мужа, поэтому точно знает, о чем говорит. «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал». Она как бы говорит: «Когда ты отправил тех десятерых, чтобы они поговорили с моим мужем, меня не было рядом. Я не могла изменить ситуацию. Но теперь я здесь, чтобы выступить в роли адвоката. Я готова выступить в роли посредника между моим мужем и тобой, со всеми твоими людьми, которых незаслуженно оскорбили. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, зломышляющие против господина моего. Вот эти дары». И она указывает на все продукты, которые погружены на ослов, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». У Авигеи была вера. Она говорит Давиду, что ждет того момента, когда он станет царем, и указывает на то, что убийство Навала и его людей опорочит имя будущего царя. «Давид, ты выше этого. Возьми дары, которые я принесла тебе, и возвращайся туда, откуда ты пришел. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем», а это доказательство ее веры, «то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Твоя совесть, Давид, будет неспокойна. Кровь, пролитая тобой, будет мучить ее. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Этот довод не мог не подействовать. Авигея хорошо продумала, что ей сказать. Хочу ненадолго остановиться здесь, чтобы обратить ваше внимание на то, что стоит в стороне и не кажется очень важным. Для нас здесь есть пример того, как действовать в сложных ситуациях. Когда вы должны принять весьма непростое решение, действуйте творчески. Нет книжки с инструкциями, как поступить в критических ситуациях. И жизнь Навала висела на волоске. И Авигея понимала, что этот волосок очень короткий, и медлить было нельзя. И она подумала: для того, чтобы успокоить разъяренного Давида, мне понадобится много еды и убедительные доводы. И, возможно, так мне удастся смягчить сердце этого человека, этого воина. И я уверен, что пока Авигея шла навстречу Давиду, она молилась. В нашей жизни вы будете постоянно сталкиваться с различными кризисами. И очевидным решением будет казаться сжаться в комочек и спрятаться в углу, так словно вас уже нет в живых, сбежать. Но есть лучший способ: до тех пор, пока в ваших легких есть дыхание, у вас есть и цель жизни, есть причина, по которой вы должны жить. И неважно, насколько много переживаний, испытаний, трудностей было на вашем пути до этого момента, но сейчас вы слышите мой голос, и вы живы. И Бог говорит: для твоей жизни есть причины, есть надежда. Я хочу совершить необыкновенные творческие события в твоей жизни, которые заставят тебя вновь встать на ноги. И, конечно, ты можешь сидеть в углу и с обидой зализывать раны, но, дорогой друг, есть лучший путь. Мне очень понравилось название. Сделай сегодня значимым. посмотрите на свою жизнь с Божьей точки зрения. И если оглядываться на мою жизнь, то были периоды, когда мне было особенно тяжело, когда во взаимоотношениях и дружбе были проблемы, проекты не удавались, но мы с женой всегда старались не унывать, а делать каждый днем значимым, Богу отданным. И особенно тогда, когда было невыносимо тяжело. И позже, вспоминая пережитое, мы понимали, что наш подход превратил эти периоды испытаний в дни, наполненных молитвой, смыслом. А наши глаза были устремленными не на окружающих, а на Господа. Авигей справилась с кризисом. И свою речь к Давиду она заканчивает словами: «Вспомни рабу твою, когда твоя жизнь улучшится». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». И здесь мы видим еще одну причину, почему Давид был назван человеком по сердцу Божьему. Давид был готов совершить убийство, он был разъярен, но он встречает женщину, которая меняет его образ поведения. Человек по сердцу Бога — это тот, кто готов меняться. Поэтому будьте гибкими, готовыми учиться, меняться, каяться. Давид говорит Авигей: «Благословен разум твой». Он ясно почувствовал, что Авигей разумная, проницательная, дальновидная женщина. И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». И принял Давид из рук ее все, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Все закончилось чудесно. И как было бы прекрасно, если бы, придя домой, она встретила благодарного мужа, который бы обнял ее и сказал: «Спасибо, дорогая, любимая, ты меня спасла». Но на самом деле все было совсем не так. Может быть, то же самое происходило и в вашей жизни. Вы сделали все правильно, вы защитили человека, спасли его от наказания, но не получили никакого признания и благодарности в ответ. Вот послушайте. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». У Авигеи был просто удивительный характер. Она пришла домой после того, как спасла своего мужа и его людей от смерти. И она видит пьяную вечеринку. Она не говорит ни слова, а просто идет в свою комнату и ложится в кровать. И я уверен, она излила всю свою боль в молитве перед Богом, разделив все свои переживания с Господом. У нее не было мужа, который бы понимал ее и воодушевлял. Но был Бог, который был для нее поддержкой. Я обращаюсь сейчас к мужчинам, к мужьям. У вас есть важное служение быть поддержкой, воодушевлением, опорой для своих жен. И чаще делайте им комплименты, указывайте на их положительные и сильные стороны. Пусть это станет вашей привычкой. Благодарите своих жен за то, что они делают. Благодарите своих жен за то, что они делают, и подчеркивайте, за что именно. Авигее этого очень не хватало. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему, что было накануне. Замерло его сердце, он словно окаменел. У него случился удар. Авигея рассказала Навалу все, что произошло вчера, о том, как толпа из 401 мужчины подошла к его городу, чтобы лишить его жизни. Он стоял, опешив, его глаза расширились, и у него произошел инсульт. И знаете, что произошло спустя 10 дней? Через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер. Мне кажется, это просто удивительно. Но когда вы поступаете правильно, доверив Богу свою жизнь, он возьмет на себя даже невозможное. Притча 16 глава. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Для Бога нет невозможных ситуаций. Он не обязательно разрешит ваши проблемы так, как вы хотели бы этого. Но Он точно знает, как справиться с любыми сложными ситуациями. Бог видел верность Авигеи. Он допустил ту ночь, когда она в слезах взывала к Небесному Отцу. Но через короткое время освободил ее от глупого мужа. А следующий стих напоминает нам сказку. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». Извлек ли Давид из этого урок? Что произошло? Я думаю, да. Он понял, что ему не нужно было сражаться в каждой битве. Бог выполнит свою работу сам. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. Ох уж этот Давид, он настоящий мужчина. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормили и сказали ей так: Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Послушайте, что отвечает Авигея. Наша история окутывается дымкой романтизма. Она встала, поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Да это же просто жена мечта! И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Мне почему-то кажется, что была организована необыкновенная свадьба, потому что невеста у Давида была просто чудо. И мы подошли к завершению истории о Давиде и Авигее. И перед тем, как мы закроем Библию и помолимся, хочу поделиться с вами 2 мыслями. Первое. Что бы ни происходило, если возникает конфликт, то оставайтесь мудрыми. Будьте мудрыми, что очень важно. Если вы не будете достаточно осторожными, то начнете действовать, руководствуясь своей плотью, чувствами, эмоциями. Потом вы непременно пожалеете. Что я имею в виду? Когда говорю, что нам нужно быть мудрыми, ну, во-первых, вы должны видеть полную картину. Избегайте опасности видеть проблему только со своей стороны. Всегда смотрите на любую ситуацию с 2 сторон. Если вам нужна помощь, нужен советник, то обратитесь за советом. Это может помочь вам создать всестороннее мнение. Есть всегда 2 стороны у каждой проблемы. Помните об этом. Есть 1 сторона мудрости – действовать неторопливо. Избегайте поспешных решений. И если возможно, делайте небольшие перерывы. Признаюсь, что мне редко удавалось принять мудрое решение, когда оно было принято в спешке. И кроме того, я никогда не жалел о словах, которые не сказал. Но я часто жалею о словах, сказанных в спешке. Поэтому не действуйте в спешке. Третье, что вы можете делать, чтобы быть мудрыми, это молиться. Ищите Божьи перспективы. Это мудрость. Второе, что я хотел бы сказать, когда вы осознаете, что вы не можете делать ничего, то подождите, ждите, остановитесь. Иногда Бог специально усложняет нашу жизнь, чтобы мы остановились и подождали, пока Он начнет сам действовать в ней. Так пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и излег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Здесь не сказано, что ситуация изменилась, но изменился Давид. И когда вы ждете, что ситуация, может быть, не изменится, то вы изменитесь. Вы будете очень удивлены, что может произойти, если вы решите ждать. И кроме того, вы можете обнаружить, что причина вашего ожидания – это польза именно для вас. Потому что ожидание меняет нас. И, возможно, вы очень нуждались в этих изменениях. Дорогие друзья, хочу напомнить, что в нашей жизни будут конфликты. Мы не избежим сложностей, будут непонимания. Поэтому мы должны учиться решать конфликты и снимать напряжение. Не спешите делать поспешные выводы. Посмотрите с разных сторон. Попробуйте встать на точку зрения другого человека. Помолитесь сначала. Бог не требует немедленного, срочного ответа. Будь скор на слушание, медленно слова, медленно гнев. Слушайте жену, послушайте советников, взвесьте. Не будьте переносчиком, не распространяйте слухи. Но помните, только Господь может изменить сердце другого человека. Мы не можем заставить его быть другим. И лучше держитесь подальше от глупых, конфликтных людей, от недовольных. Позаботьтесь, чем вы наполнены. Как Давид желал мир сердцу, мир дому, мир служению. Нам нужен примиритель, Господь, который может примирить человека грешного со святым Богом. Помните о приоритетах духовной жизни, духовного питания. Посмотрите на себя и не спешите обличать. А лучше придите к Господу, приведите другого человека к Господу. Будьте примирителем, приведите к покаянию. Если кто-то из вас еще не принял Иисуса Христа как Спасителя, то сегодня это ваш день. История Авигеи очень похожа на то, что сделал для нас Иисус. Как и Авигея, Иисус Христос принес себя в дар, чтобы мы не погибли, чтобы мы обрели прощение. А Христос стал связующим звеном между нами и Богом Отцом. И для Бога этого дара достаточно. Он готов принять всех грешников, которые поверили в Него. Поэтому, если вы еще не обратились к Иисусу Христу, то сегодня вы можете совершить молитву. Благослови вас, Господь.

0: Дорогие друзья, это была заключительная часть передачи «Чем накормить разъяренного мужчину». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами и применяйте прочитанное в жизни. Мы можем многому научиться из истории Авигей, Давида и Навала. Нельзя грубить и хамить, как это делал Навал. Надо быть более благодарными и стараться находить компромиссы со всеми людьми. Не принимать скоропалительных решений, не действовать в порыве гнева, как это сделал Давид. Научиться у Авигеи спокойствию, рассудительности, проницательности и мудрости. Пусть Господь благословит нас становиться лучше, мудрее и рассудительнее. Если у вас есть вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога», «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Вы услышите беседу «Облачные дни и темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 17 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 8-м псалме, во 2-м стихе. Там есть такие слова: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как Он людей, живое достояние, и возлюбил, и спас от бед земных, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте Он умер, Царь вселенный, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорбью дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон, тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего, и лишь одно Он вновь поет тебе: «Как ты велик, как ты велик». Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Откровение 4:11.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого». А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать Твоя и должно быть растворение Твоей премудрости. Кому Ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет Твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости Твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего». Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет великой скудости. когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готов себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах, не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно, труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение. Все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобрести то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надобно много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно». Павел старался всем быть угоден Господу и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззакония, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтобы не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
0: С Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучение жизни и служения великого апостола Павла к язычникам представляет для нас большой интерес. У апостола Павла было уникальное служение, на которое он был поставлен прямым указанием Христа. Когда Христос повелел Анании посетить ослепшего Савла из Тарса в Дамаске, ему были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Частью призвания апостола Павла было страдать за дело, на которое он посвятил себя после своего обращения. С такой же ревностью, как апостол Павел преследовал раннюю христианскую церковь, он теперь свидетельствовал об истинности Евангелия, что Иисус Христос умер за грехи мира, что Он воскрес из гроба на третий день и что сидит теперь одесную Отца. Когда Савл из Тарса дал свое соглашение на мученическую казнь первого мученика Стефана, он слышал слова из уст Стефана: «Вот я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Став Павлом апостолом, он провозглашает в послании к Римлянам 8 главе 34 стихе: «Христос умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». После своего обращения Савл, позднее известный как Павел, начал возвещать о славе имени, которое превосходит все имена, о имени Господа Иисуса Христа. Он это делал в синагогах Дамаска. Мы должны помнить о том, что первоначально он пришел в Дамаск, имея письма к синагогам, в которых говорилось о его полномочии разыскивать и арестовывать всех, кто призывает имя Господа Иисуса. Его раввинское и фарисейское образование теперь применялось в пользу того дела, с которым он раньше так страстно боролся. Когда оппозиция на его свидетельство увеличилась, то и сила Павла, казалось, увеличилась. В синагоге он всеми силами защищал истину, доказывая, что Иисус воистину Мессия, Сын Божий. На первый взгляд казалось, что вскоре после этого он покинет город Дамаск, удаляясь от стычки с евреями, уединиться в пустыне. Там в тишине Савл ожидал дальнейших указаний от Бога относительно божественной цели для своей жизни. Нет сведений относительно продолжительности времени, которое он провел в ожидании пред Господом. Затем он возвратился в город, где он впервые встретил Господа, где он обратился, а именно в Дамаск. Возвратясь, он продолжал свидетельствовать с той же ревностью и пониманием, как это он делал до того, как уединился в пустыню. Несомненно, евреи облегченно вздохнули, когда он покинул город вскоре после своего обращения. Эта новая попытка возбудила в них ярость и даже ненависть. В 9 главе Деяний святых апостолов говорится: «Евреи, не будучи в состоянии ответить на его доводы и одержать победу в споре, прибегли к одному из последних выходов из затруднительного положения. Они решили сделать покушение на него. Сав, узнав о принятом евреями решении и о том, что губернатор согласился помочь им в этом деле. Поэтому друзья спешествовали бегству Божьего служителя. Евреи сделали заговор, чтобы уничтожить Савла, Павла, а губернатор предоставил им военную силу. Но Бог помог ему совершить побег. Некто хорошо подметил. Было нечто унизительное в самом бегстве, а именно быть спущенным по стене в корзине. Это, вероятно, то, на что ссылался апостол 14 лет спустя, когда писал второе послание к Коринфянам, 11 главу, 32 стих. Итак, в течение очень короткого периода времени, после своего обращения, апостол Павел начинает испытывать истинность слов, сказанных Анании. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Если вы обратите внимание на 11 главу 2 послания к Коринфянам, вы увидите целый список страдания и всего того, что апостол пережил ради дела Евангелия. Мы узнаем больше о его страданиях в течение нашего изучения жизни и служения апостола Павла. Путешествие в Иерусалим. После 3 лет или чуть более своего служения Христу, особенно в Дамаске, Сав решил отправиться в Иерусалим, в частности, чтобы встретиться с апостолом Петром. Об этом мы узнаем из его собственного послания, которое Павел написал Галатийской церкви. Заметьте слова. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней». Галатам 1 глава, 18 стих. С точки зрения фарисея, Савлу, казалось, было ясно положение руководства, которое занимал Петр в ранней христианской церкви. Несмотря на то, что он свидетельствует о знании божественной цели для его жизни и жизни церкви от непосредственного откровения, данного ему Богом, апостол Павел все же желает встретиться с апостолом Петром. Он не старался увидеть Петра с целью получить помощь или одобрение своего призвания, сам желал иметь общение. И мы с большой пользой для себя можем рассмотреть подход Савла к Иерусалиму. Видя этот город, Господь заплакал, потому что сердца людей были ожесточены. Савл оставил Дамаск по причине жестокосердия евреев того города. Может быть, Савл тоже прослезился, оставляя Дамаск, так как важная истина, о которой он говорил, была в пренебрежении и даже большой ненавистью отвержена. Проходил ли Савл мимо того места, где несколькими годами раньше он дал свое согласие на смертную казнь Стефана и даже смотрел, как его побивали камнями? Мы можем задуматься над тем, какое впечатление произвел на Савла вид Иерусалима, который он покинул с таким рвением арестовывать и заключать в тюрьму Божьих искупленных чад. И вот он возвращается, смиренный, сокрушенный и ревностно проповедующий Евангелие о Иисусе Христе. Утверждалось, что сожаление Гамалиила, негодование фарисеев, злоба членов эллинических синагог ожидали его впереди, и он знал об этом. Удивляемся ли мы, что он отправился к Петру? Заботился ли Савл вообще о том, как его примут руководители Иерусалимской церкви, которые он презирал и преследовал? Мы знаем только о том, что он разыскал апостола Петра в Иерусалиме. Возникали у него противоречивые мысли относительно верующих, которых он бросал в Иерусалимскую тюрьму до своего обращения. Он знал, что Бог простил его. Он глубоко чувствовал божественный мир, царящий в его мыслях и сердце, так как его грехи были изглажены кровью Христа, его Спасителя Господа. Но он многим причинил страдания в Иерусалиме. Чудная любовь и милость Божия успокоили его сердце и мысли. Слово Божие не вникает и не задерживается на событиях, которые произошли и еще все происходили в жизни ранней церкви по причине оппозиции со стороны людей. О чем Савл и Петр беседовали, в Священном Писании не повествуется. Люди обычно придают таким встречам большое значение, но Слово Божие этого не делает. Тем не менее видно, что отношение между ними, Савлом и апостолом Петром, было дружеским, ободряющим и взаимно понимающим намерением Господа относительно будущности церкви. Далее следует, что апостол Павел встретил других учеников. Он был представлен им Варнавой, имя которого означает «сын утешения». Очевидно, что верующие и ученики в Иерусалиме боялись Савла, несмотря на то, что они кое-что слышали о его служении в Дамаске после его обращения. Если апостол обратился некоторое время спустя после смерти Господа Иисуса Христа, а Христос был распят примерно в 30 году после Рождества Христова, то мы можем заключить, что его обращение произошло примерно в 34 году после Рождества Христова. Посещение Иерусалима и встреча с Петром тогда, по всей вероятности, состоялась в 37 или 38 году. После того, как апостол Павел был представлен другим ученикам Варнавой, он был укреплен силою Духа Святого и с дерзновением проповедовал в Иерусалиме о Господе Иисусе Христе. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, Иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос свои оценки видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие мерилам христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно не достает. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, от чего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. От чего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божью? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его, Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в Его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8:9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе. Победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы. И не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я восхвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Во второй главе первого послания апостола Павла Фессалоникийцам изображен идеальный труженик Божий. Если вникнуть в содержание этой главы, то мы обнаружим в ней все те качества, которыми должен обладать примерный служитель Христа. А в эту категорию, то есть служителя Христова, впадает каждое чадо Божие, ибо все мы призваны быть свидетелями нашему Господу. Для того Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Как сказано, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот почему все в этой главе относится к каждому из нас, без исключения. В первом стихе второй главы Павел напоминает верующим в Фессалониках о том, что его вход к ним был не бездейственный, то есть не тщетный, не напрасный. И почему он не был бесплодным? Почему приход силы Тимофея и Павла дал такие хорошие результаты? По той причине, что их пребывание в Фессалониках было по воле Божьей. Возлюбленные, вне всякого сомнения, наиважнейшие

0: в жизни чада Божьего – это находиться в совершенной воле Божией. Чтобы служение наше было угодное Богу, мы должны целиком, безоговорочно войти в сферу Его воли. Следующий фактор, который должен учитывать каждый верный следователь Христовый, мы обнаружим во втором стихе этой второй главы. Этот фактор входит в опыт и переживание каждого верного служителя Божьего. Его мы никак не сбежим. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора прочтем второй стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. Гласит он так. «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Какое богатство содержит в себе этот второй стих? К сожалению, однако, время позволит нам коснуться только одной истины, о которой учит этот стих, а именно неминуемость сопротивления и гонения на тех, которые хотят верно жить и служить своему Господу. В этом же послании, в 3 главе, в 4 стихе, он напоминает им, говоря, «Как были у вас, предсказывали вам, что будем гонимы», так в подлиннике, «так и случилось, и вы знаете». Так наставлял апостол Павел, утверждая последователей Христовых. Он увещевал их не только пребывать в вере, но поучал, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Верующим в Филиппах он пишет, «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И дальше, «И сие, то есть страдание, поношение и гонение, от Бога, то есть позволено Богом, потому что вам дано, это дар Божий, не только веровать в Него, но и страдать за Него». Выходит, дорогие мои, что натиск врага составляет неотъемлемую часть дара спасения. Вам дано веровать, и вам дано страдать. В нашем тексте Павел ставит фессалоникийцев в известность о происшедшем в Филиппах, как он и Сила там пострадали и были поруганы за истину местными властями. Ни власти, ни религиозные вожди не хотели, чтобы в их городе было предпринято какое-нибудь дело Божие. Это было характерно не только в прошлые времена, но и сегодня. И все же, несмотря на сильную вражескую оппозицию в Филиппах, была основана церковь. Сразу по прибытию Павла и Силы в город Филиппы, враг начал противодействовать этим верным служителям Божьим, возмущая против них народ, арестовав их и волоча их по улицам города, публично их избивая, они были брошены, как самые опасные преступники, во внутреннюю тюремную камеру. Вы заметили, Павел не скрывал этих фактов, а говорил о них так, как они в действительности происходили. Он не сказал, что власти немножко там подразнили их или пошутили над ними. Нет. Но он говорил, что «мы пострадали и были поруганы в Филиппах, как вы знаете». Без суда они были публично унижены и оскорблены, несмотря на то, что они были римскими гражданами. Позже власти хотели заглушить эту историю и пытались тайным путем вывести их из города. Но Павел и Сила отказались идти, пока представители власти сами не явились в тюрьму, куда их посадили. Почему Павел информирует детей Божьих о преследованиях, которые он сам и другие переживали? Например, верующим в Коринфе Павел писал, «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Почему напоминает Павел об этом? Для того, дорогие мои, чтобы дети Божьи за них молились. Возлюбленные, когда мы слышим о преследовании наших братьев и сестер, о тех, которые томятся в лагерях и тюрьмах, и несут тяжелый крест за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, то недостаточно говорить, что, мол, все равно верующим суждено страдать. Нет, дорогие мои, мы должны за них молиться. «Помните узников, — говорит Слово Божие, — как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но в то же время мы обязаны не забывать молиться за тех, которые так страдают. Это один из парадоксов в жизни христианина. С одной стороны, Христос говорит: «Блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». С другой стороны, мы призваны молиться за гонимых, за тех, которые в узах, чтобы Господь их избавил. Но как это понять? Во-первых, будем помнить, что всякое гонение или притеснение исходит от врага душ человеческих. Но в то же время Бог его допускает для нашего блага и, как ни странно, и для большего успеха благовествования. С другой же стороны, мы не должны его искать, а молиться, чтобы Господь избавил нас от всякого рода искушения, спас нас от львиных челюстей, и чтобы Слово Господне эффективно распространялось и прославлялось. Поэтому церковь в Колоссах Павел просит: молитесь о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Заметьте, как с самого начала, с момента обращения Павла, Господь говорит: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И действительно, после верного служения своему Господу и Спасителю, Павел мог сказать: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Какие же это были язвы? Слово «язвы», переведенное на русский язык, в греческом подлиннике произносится «стигмата». Если взять это слово в нашем русском переводе «язвы», то его можно понять совсем иначе, чем сказано в подлиннике. Слово «язва» в этом случае не означает какая-нибудь болезнь, но вернее ранение. Павел имеет в виду настоящие раны, которые он носил на своем теле. Употребляя это слово «стигмата», он дает понять, что эти раны имели для него и символическое значение. Это были не только шрамы от заживших ран. Называя их словом «стигмата», Павел, по-видимому, имел в виду то, что практиковалось в его времена. В древнем мире ставилось клеймо на теле, как, например, рабов, преступников, солдат и других. На теле этих людей выжигали или делали нарез с целью указания на происхождение или принадлежность. Что хотел Павел сказать, указывая на язвы, которые он носил на своем теле? Во-первых, мне кажется, Павел этим хотел сказать, что он раб Иисуса Христа и потому принадлежит всецело ему. В Ветхом Завете мы имеем пример, как клеймовался раб, желающий быть вечным рабом у господина своего. Если он говорил: «Люблю господина моего, не пойду на волю», то его приводили к судьям и ставили к двери или косяку, и прокалывал ему хозяин его ухо шилом, и он оставался рабом навсегда. Павел был таким рабом своего Господа. Это был его любимый титул – раб Иисуса Христа. Но в древние времена налагали клеймо также на тела воинов. Главная причина этого заключалась в том, чтобы показать лояльность воина своему главнокомандующему. Например, солдаты Александра Великого носили нарез буквы «А» на своих телах. И тут Павел как бы говорит: «Язвы Господа Иисуса на теле моем говорят, что моя лояльность и преданность принадлежат моему главнокомандующему, Господу Иисусу Христу». Поэтому он пишет Тимофею: «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». А о себе он говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Но заметьте дальше, что с одной стороны, можно сказать, что он нес на себе и клеймо преступника ради Христа. Слушайте, что он говорит: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей, как правонарушитель». Читая о миссионерских путешествиях апостола Павла, то приходится заключить, что он чаще ночевал в тюрьмах, чем, скажем, в гостиницах. Везде его преследовали как преступника. В очах мира на нем была печать злоумышленника. Последние дни его жизни были в узах, и, наконец, его казнили как уголовного преступника. Все это поношение, поругание и избиение оставили свои следы на теле этого верного служителя Божьего. Да, он мог сказать: «Я ношу удостоверение моей лояльности и полной отдачи моему Господу на теле моем. Я ношу язвы Господа Иисуса». О, как дорого стоил ему этот самоотверженный труд благовествования Евангелия Иисуса Христа. Да, он мог сказать, что исполнял свое посольство в узах. «Меня Господь поставил проповедником и апостолом и учителем язычников, и по сей причине я страдаю так. Но, — добавляет он, — я не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». «Если я должен хвалиться, — говорит он, — то буду хвалиться немощью моею, то есть язвами Господа Иисуса Христа, который ношу на теле моем». Что это говорит нам, возлюбленные? Пусть сам узник Павел скажет нам. Это его последние слова. В любой момент загремит замок в двери его карцера, и он пойдет на смертную казнь. Что он говорит? «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, — пишет он Тимофею, — но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Были в то время и сегодня есть другого рода служители. Они тоже якобы служат Богу, но в действительности они угождают своему чреву. Они не носят на своем теле язвы Господа Иисуса, подобно Павлу. Да, их проповеди могут быть очень точны и красноречивы, но страданию они чужды. Они весьма ловки на спасение своей шкуры. За кафедрой они могут быть большими ораторами и героями, но за стан, на поругание ради Христа, они не идут. Не забудем, возлюбленные, что верная любовь Христу готова страдать за Него, да, положить душу свою за Иисуса. Не будем делать громкие заявления о нашей преданности и любви к Господу, если мы боимся даже насмешки, не говоря уже о физических страданиях. Носим ли мы на себе язвы Господа Иисуса? Являемся ли мы Его рабами? Считаем ли мы честью и славой быть униженными и оскорбленными ради Иисуса Христа? Никогда не забудем, что настоящий христианин тот, который живет для Христа, а не для себя. Будем, дорогие мои, подобно первым христианам, которые радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Нет высшей чести, чем страдать за того, который положил жизнь за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Не будем страшиться носить на теле нашем верные клейма, говорящие, кому мы принадлежим. Пусть Дух Божий своим святым огнем зажжет глубоко в наших сердцах язвы Господа Спасителя. Пусть мир знает, что мы умерли для Него и живем для Иисуса. Это будет вернейший признак того, что мы воистину являемся служителями Божьими. Тогда и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом, когда настанет момент нашей встречи с вечностью, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Можешь ли ты сказать, что ты готов? Если нет, обратись теперь к Господу. Скажи Ему: «Господи, ради страданий и смерти Христа спаси меня, воскреси меня к новой жизни». Когда ты так обратишься к Нему всем сердцем, Он тебя спасет, да поможет тебе Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Иезекииля мы видим, что главы 33 по 39 касаются истории Израиля, Богом избранного народа Его Завета. Мы рассматривали следующее. Первое. Главу 33, где пророк Иезекииль выступал под символическим именем стража, который назначен предупредить народ о приближающихся на народ противников. Иезекииль это повеление от Бога исполнил, но люди не внимали его провозглашением. Второе. Главы 34, где представлена разница между ложным и истинным пастырем. Мы видим там откровение, что Бог является добрым пастырем, а ложные пророки – это те самозванцы, которые не передавали народу правды Божьей, его истинных слов. Третье. Главы 35 по 36 передают пророчество о Сеире, которое против него, возвещает оно суды Бога над ним. В этих главах говорится также о благословении Израиля, о его восстановлении на новых основаниях его истории. Гора Сеир указывает на потомков Исаака, брата Иакова, которые стали непримиримыми врагами Израиля. Таким образом, слова Иезекииля 35 главы 15 стиха имеют важное значение. Теперь мы желаем обратить внимание на 4 главу 37, которая представляет для нас видение поля полного сухих костей и дарованной им новой жизни. Обратите внимание на некоторые подробности этой главы. Они проливают большой свет. Стих 11 ясно касается и говорит, что кости сии – дом Израилев. «Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы отвержены от корня». Следует помнить, что это пророчество относится к последнему времени, которое наступит после взятия церкви от земли. Это пророчество было возвещено за 600 лет до Рождества Христова в Вифлееме и ожидает своего исполнения. Однако оно исполнится со всеми подробностями, дабы все узнали, что Господь сказал это. Эта фраза неоднократно повторяется в 37 главе, а также и во всей книге Иезекииля. Когда это пророчество исполнится, то весь мир увидит, что Бог действует на протяжении истории человечества, пока не совершатся все его планы. Обратите внимание на то, что совершилось. Первое. Народ израильский, который разделился на два царства по смерти Соломона, на северное и южное, в 975 году до Рождества Христова, никогда не восстановится в одно царство, но по действию самого Бога в свое время станет одним народом. В Иезекииле 37 главе 16 стихе сказано, что Господь повелел пророку взять два жезла, символически означающих 10 колен Израиля и 2 колена Иуды, и повелел Бог сложить эти жезлы вместе, чтобы был один жезл. Вот это пророчество в 37 главе 21 стихе. Так говорит Господь Бог, «Вот я возьму сынов Израилевых из среди всех народов, между которыми они находятся, и соберу их, и составлю, и приведу их в землю их». Второе. Один царь тогда будет царствовать над объединенным народом. Ни один царь, самостоятельно не царствовал над Израилем и Иудой после того, как Сидекия потерял свой престол и воцарился на нем царь Вавилонский в 586 году до Рождества Христова. Иезекииля, 34 глава, 24 стих провозглашает: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И опять 37 глава, 25 стих: «И раб мой Давид будет князем у них вечно». Хотя Саул был первым царем над Израилем, но избранным Богом царем фактически был Давид, которому Бог обещал царство вовеки. Мы признаем, что Господь Иисус Христос является великим сыном Давида, как и сам Господь Иисус сказал об этом. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих у подножия ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иезекииль провозгласил в 37 главе 25 стихе, что Господь Иисус будет князем над Израилем вовеки. Третье. Народ израильский во время царствования Христа очистится от всякого рода идолопоклонства, и народ будет служить ему угодно и радостно. Четвертое. Живой Господь Бог будет воистину Богом их. Они будут народом моим, и я буду их Богом. 37 глава, 23 стих. Пятое. Сухие кости поэтому представляет народ в их духовном состоянии. Не было проявления жизни, но при участи живого Бога и через действие живого Духа Святого была дарована новая жизнь Израилю. Как сказано в 37 главе 14 стихе: «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и узнаете, что я, Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь». Хотя эти слова относятся к Израилю, но мы можем сделать применение и к самим себе в наше время. Люди, живущие без Бога и без Христа, подобны сухим костям. В них нет жизни. Только когда Святой Дух начнет благословенно действовать в них своей благодатной силой, даруя им новую жизнь, силу воскресения, они освободятся от власти греха. Иначе они останутся без Бога и без Христа Спасителя, без всякой надежды в этом мире. Но какая радостная перемена совершается в сердце человека, когда Дух Святой вселяет в него в новую жизнь. Он был духовно мертв и вдруг воскрес для Бога. Мы никогда не должны забывать радостных минут нашего возрождения свыше, когда мы приняли в сердце наше Христа Спасителя. Воистину совершилось чудное событие. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Пятое пророческое изречение в этой части книги пророка Иезекииля записано в главах 38 и 39. Это пророчество относится к конфедерации народов, враждебно настроенных к его заветному народу Израилю. Это пророчество начинается словами самого Бога. «Так говорит Господь Бог: вот я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все воинство твое». 38 глава, 3 стих. Кто-то хорошо сказал: «Самые проницательные люди среди нас не в состоянии предвидеть, что ожидает этот мир в будущем. Смотрите со всей пристальностью в туман будущего, но не узнаете, что совершится на этой земле в ближайшем будущем». Но мы должны быть благодарными Богу, что имеем это вернейшее пророческое слово, и хорошо делаем, когда обращаемся к Нему, как к светильнику, светящему в темном месте. При всех дипломатических маневрированиях в государственных кругах может произойти одно из двух. Может случиться ошибка, которая произведет уничтожение, кровопролитие и раздоры. Или проявится чрезвычайное благоразумие, которое сможет разрешить трудные обстоятельства, хотя времени. Поэтому нам следует, как народу Божию, молиться за начальствующих, согласно наставлению апостола Павла. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Спасителю нашему и Богу. Первое послание Тимофея, 2 глава, первых 3 стиха. Во время этого вторжения в землю избранного народа Божия сказано в пророчестве, что он будет жить в очевидной безопасности. Иезекииля, 38 глава, 14 стих. Итак, мы видим, что восстановленный израильский народ представлен нам в этих главах. Богатство его вызовет зависть и жадность северных от него народов, чтобы овладеть этими богатствами земли. Мы видим здесь их сильное наступление. Конфедерация народов без Бога начнет драматически действовать. Несмотря на то, что в Иерусалиме Господь Иисус Христос уже будет царствовать, многовековой антагонизм и жадность обладания богатством маленького государства, народа Божия, живущего в мире, побудит эту безбожную конфедерацию совершить роковое наступление. К этому времени Церковь Христова будет взята от земли, а Христос займет престол Давида. Божественные суды поразят эту могущественную армию. Потом читаем часто повторяемые слова: «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнает, что я Господь». 38 глава, 23 стих. Очищение земли после этого нашествия народов окажется весьма большой и серьезной задачей. В 39 главе 12 стихе говорится, что потребуется 7 месяцев для погребения мертвых противников, чтобы очистить землю. Ужасная катастрофа. Но это является еще одним доказательством, что сердце человеческое весьма греховно и лукаво. Божественные суды откроют глаза многим народам, и имя его возвеличится и прославится. Во время царства Христа народ его, народ Священного Завета, будет с ним. Почитаем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 27. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: „Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все мы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Глава 28.

0: так. У серебра есть источная жила, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногой, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А вот Аддон и смерть говорят ушами нашими, слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: «Вот страх Господен, истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моей, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мной, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и головная повязка. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многочисленны, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мной младшие меня летами тех, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребье земли. Их-то сделался я ныне песней и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня, ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукой враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить об условиях, на которых Израиль занял и пользовался землей. 26 глава книги Левит, которую мы сегодня будем изучать, чудеснейшая глава. Это, можно сказать, пророческая история, которая смотрит в будущее и покрывает собой все время владения Израилем земли обетованной вплоть до наших дней и ставит условия, на которых этот народ будет владеть землей в будущем. Эта часть книги Левит стоит в своеобразном отношении к последней ее части. Здесь нет больших духовных уроков и прообразов, но это прямое слово Иеговы к народу израильскому относительно его будущего. Это наперед написанная история того, что совершится в будущем этого народа. Здесь показано то основание, на котором впоследствии израильтяне вошли в Ханаанскую землю и их владение этой землей. В 26 главе книги Левит слово «если» встречается 9 раз, а отдельные обращения Бога к народу 24 раза. Господь будет действовать и реагировать, соответственно, ответу израильтян на постановление им всех этих условий. Бог дал им землю, но владение ею определено условием. И в основании этого условия для благословения Богом народа поставлено послушание народу Богу. Эта глава не только календарь их истории, но она служит барометром, можно сказать, благословений Божьих для них. Их обитание в этой земле, а также дожди и обилие урожаев указывают на благосклонность Бога к ним. Но их изгнание из этой земли, засухи и голод – это последствия Божьего наказания за их непослушание. Бог во Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Но и для этих благословений поставлены условия. Хотя Бог любит вас и хочет орошать вас своими благословениями, вы часто закрываетесь от Него зонтиком вашего безразличия, греха и отступления от воли Его. Это препятствует лучам Его любви проходить через вас и орошать вас Его благословениями. Вы должны устранить всякую преграду, мешающую вам иметь общение с Ним, и только тогда вы воспользуетесь всеми Его духовными благословениями. В первых двух стихах 26 главы книги Левит мы вступаем в великую хартию, на основании которой Израиль мог пользоваться землей обетованной. Бог повелевает: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш». Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь». Друзья, эти два стиха суммируют первую часть десяти заповедей «Отношение человека к Богу». Исполнение этого повеления было необходимо Израилю, чтобы оставаться в земле. Земля давалась им вечное наследие, но пользоваться ею они могли лишь в случае их повиновения Богу. Им запрещается делать и поклоняться любым изображением божества. Ничто не должно было стоять у них на месте Бога. Они должны были хранить субботы и чтить святилище Божье. В дальнейших четырех стихах Бог обещает благословлять их, но при условии, и мы читаем, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Заметьте, друзья, что эта часть начинается условием «если». Если они будут ходить по Божьему предписанию, тогда Бог обещает им все это. Тогда Бог будет благословлять их. Если вы будете послушны, слушатели, Бог благословит вас. Первое явное проявление благословения Божье на их послушание – это дождь. Пророки смотрели в далекое будущее своего народа и искали того дня, в который все эти обещания Божьи исполнятся. Мы читаем, например, у пророка Амоса в 9 главе 13 стих. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». И у пророка Яиля во 2 главе мы читаем: «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом и переполнится подточилье виноградным соком и елеем». Но мы читаем теперь далее стихи 7 и 8 этой 26 главы книги Левит, где Бог дает обещание израильтянам и говорит: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Не забудьте, друзья, что это говорилось больше 3000 лет тому назад, когда народ израильский был малым и слабым народом в окружении многочисленных своих врагов. Победа израильтян над их врагами – это важная часть даруемого Богом им благословения. Последующая история подтверждала частые случаи получаемых ими побед. Мы прочтем далее стихи 9 и 10, где написано: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и будут тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». Размножение этого народа, друзья, было частью Божьего благословения. Господь говорит: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Общение с людьми – это самое сильное желание нашего Господа. Грех разрушил связь людей с Богом, прекратил это общение. Но Христос пришел, чтобы восстановить нормальное отношение людей с Богом. Господь продолжает и говорит: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Он обещает иметь общение с теми, кто послушен Ему. Он Духом Своим Святым вселяется в возрожденные сердца, чтобы вечно пребывать в них. Стих 13 говорит: «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и вывел вас с поднятою головою». Друзья, обещание будущих благословений покоится, слушатели, на истории прошлого, когда Бог вывел их из Египта. Это Он сделал в прошлом, и Он обещает спасать их в будущем, дорогие друзья. И самое великое спасение Он совершил в Иисусе Христе. В стихах от 14 до 20, этой 26 главы книги Левит, Господь объявляет им в случае их непослушания свой суд над ними. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо Мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих». Как вы видите, слушатели, за нарушение завета с Богом Бог будет наказывать их. Он сломит их гордое сердце, которое противится и не хочет повиноваться Ему. В стихах от 21 по 26 Господь угрожает им дальнейшими наказаниями за их непослушание. «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты». Как увидим, друзья, из их дальнейшей истории, угрозы и страхи не помогли им. Лишь любовь Божья, явленная в Иисусе Христе, и Его жертва искупления способна изменить человека и сделать его послушным Богу. В дальнейших стихах, вплоть до 39-го, Бог угрожает им опустошениями их земли и их уничтожением. От стиха 40-го Бог указывает на путь примирения с собой. Для этого они должны признаться в своих беззакониях и согласиться, что Бог справедливо поражал их. Они не должны возмущаться действиями Бога, а покориться Ему в сердце своем. и тогда он вспомнит свой завет с их отцами. Мы прочитаем стих 46 этой 26 главы книги Левита, где написано: «Вот постановления и определения и законы, которые поставил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея». Этим, друзья, оканчиваются законы и постановления Божьи в книге Левит. Господь Бог смотрит через века на повторяющиеся ошибки и недостатки израильтян, на их отступление от Него. Он смотрит также на свою верность и верность к ним, и на окончательную победу свою. А она, друзья, выражена в словах «благой вести», ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих. Я повторю эти слова, слушатели, написано в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих. Для всех тех, у кого еще, может быть, нет Библии, написано: «Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Друзья дорогие, только во Христе мы находим исполнение всего. Он есть путь, Он есть истина и жизнь. Потому что, слушатели, Он дает все необходимое человеку. Он есть благодать. Он дал человеку спасение. Воспользуемся же Его благодатью и войдем в Его вечную победу, дорогие слушатели. Наш рассмотр Священного Писания сегодня, друзья, подошел к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие и приглашаю вас на следующее занятие, на следующие уроки в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио BBN. Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.миротворец.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В 400 километрах к северу от Персидского залива, среди развалин, лежащих на открытой местности на протяжении 10-15 километров, расположен арабский город Гила. Это место, где более 4000 лет назад процветало древнее Вавилонское царство. Столица его, город Вавилон, привлекал внимание всего мира. Во времена Навуходоносора в нем насчитывались миллионы жителей. Стены Вавилона имели около 100 метров в вышину и около 25 метров в ширину. По ним свободно могли ехать в ряд 6 колесниц. Город славился висячими садами, террасами, построенными над водами Евфрата на высоких арках. Расположившаяся по обеим сторонам реки столица, образующая четырехугольник со сторонами более 30,5 километров, была окружена глубокими рвами, наполненными водой. В начале первого столетия нашей эры от этой знаменитой столицы остались одни развалины. Что же произошло с ней?

0: некогда могущественным государством. Почему пала древняя столица – Вавилон? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи поговорим об этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о Вавилонской башне, которую люди построили из собственных корыстных побуждений, из желания поклоняться ложным богам, а не ради того, чтобы прославлять единого и всемогущего Бога. Об этом написано в 11 главе книги «Бытие», первой книги Библии. Вавилонская башня, зиккурат, или башня для поклонения языческим богам. В долине между Тигром и Евфратом много развалин зиккуратов. У меня есть фотография развалин одного из них в Уре Халдейском, где жил Авраам. Он был построен из кирпича, построен основательно, а вокруг него велась дорожка на самую вершину. Очевидно, там находился жертвенник, на котором при определенных обстоятельствах приносились человеческие жертвы. Позже в жертву стали приносить детей, которых клали внутрь накаленного до красна идола. Все это было связано с зиккуратами в более поздние времена. Уже во время строительства Вавилонская башня олицетворяла собой бунт человека против всемогущего Бога. Очевидно, что это бунтарское движение возглавлял Немрод. Он построил город Вавилон и, вероятно, Вавилонскую башню тоже. Она должна была стать местом, где Немрод намеревался устроить центр всемирной империи, противостоящей Богу. Чтобы утолить свои амбиции и осуществить мечту, необходимы были две вещи. Во-первых, Немроду нужен был центр для объединения, что-то вроде штаба. Ему нужна была столица, место для собрания, куда люди устремляли бы свои взоры. Вот почему он и построил Вавилон. Во-вторых, ему нужно было место для сбора не только географическое, но и психологическое, некий побудительный мотив, искра, вдохновляющая идея, песня, боевой клич, нечто вроде призыва «Все под мое знамя», стимул, который бы побуждал и подчинял. Башня эта обнаруживала надменное, вызывающее, мятежное настроение человека против Бога. Бог сказал человеку, чтобы он распространялся и наполнял землю. Но человек, по сути, ответил «Не пойдет». И не подумаем распространяться, будем держаться вместе, а с тобой покончено. Вавилонская башня была обращена против Бога. Вавилонская башня была, кроме того, и религиозным символом. Она была башней для поклонения богам, так называемым зиккуратам. Вся долина, как я уже говорил, усеяна развалинами таких зиккуратов. На них люди поклонялись творению, а не Творцу. Некоторые зиккураты были круглыми, некоторые квадратными, но у всех были дорожки, ведущие на вершину, где люди поклонялись Солнцу, Луне и звездам. В конце концов, видя Солнце, Луну и звезды, они знали, что наводнение не предвидится. И им казалось, что Бог поступил несправедливо, послав потоп. И вот реакция Бога на Вавилонскую башню. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Какое замечательное заявление! Поскольку все люди говорили на одном языке, у них не было нашего непреодолимого языкового барьера. Они могли собраться и объединить свои знания и ресурсы. И не отстанут они от того, что задумали делать. Здесь мы видим, что у человека падшая природа, несмотря на потоп, и что он полностью испорчен. Бог не может пройти мимо этого бунта, ибо это бунт против Него. Бог хочет поставить преграду, установить барьер, Это необходимо, потому что человек очень способное существо. Он может полететь на Луну, он может управлять реактивным самолетом. Меня до сих пор поражает тот факт, что в реактивном лайнере на высоте 8 километров мне могут подать вкусный обед. Сказать по правде, я к этому привыкнуть не могу. Это невероятно. И это сделал человек, друзья мои. Человек – очень умелое существо. Можно представить, что человечество могло бы сделать, говоря на одном языке, если в свое время они вместе восстали против Бога. А теперь посмотрим, что сделал Бог. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, теперь человек рассеян по всей земле. В своем бунте люди были вместе. А теперь они не понимают друг друга. Знаете, языковой барьер – это стена повыше китайской. Она выше бывшей берлинской стены и эффективнее ее. Именно эта стена разделяет людей, и ее труднее преодолеть, чем перейти любую государственную границу или переплыть любой океан. Очень многие считают, что языки развивались постепенно, но Бог смешал язык их. И тут же, прямо во время строительства, они вдруг перестали понимать друг друга. Строительство внезапно остановилось, и люди пошли из Вавилона кто куда. Произошло событие громадной важности. Люди заговорили на разных языках. Они уже не понимали друг друга. Это чудо, чудоговорение и чудослышание. Они говорили на разных языках, и те, кто их слышал, не могли их понять. Позвольте задать вам вопрос, что это, скрытое благо или же проклятие роду человеческому? Для цели Бога это благо. Для развития человека без Бога, конечно же, наказание. В течение многих веков человечество было разделено, и это ему очень мешает. А сегодня, благодаря радио, телевидению, реактивным лайнерам, все эти стены падают, как стены иерихонские. Это, мне кажется, одна из причин, почему Бог снова придет вершить суд. Теперь давайте сравним это движение языков с событиями дня Пятидесятницы. Пятидесятница представляла собой еще одно великое изменение в языке. На этот раз, как мы знаем, Евангелие проповедовали на всех языках, которые понимали люди. Никто не говорил на иных языках. Такого никогда не происходило во время рассеяния людей. В день Пятидесятницы Бог сделал противоположное тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Каждый слышал свое наречие. Бог говорит человеку: «У меня есть для вас Евангелие, добрая весть, и я иду к вам с Евангелием на вашем родном языке». Вот что сделал Бог. И Библия сегодня публикуется на большем количестве языков, чем какая-либо иная книга. И она по-прежнему переводится на языки и диалекты и приходит буквально к сотням племен по всему миру. Евангелие предназначено для всего человечества, а смысл и назначение говорения на разных языках заключались в том, чтобы показать роду человеческому, как Бог ответил на строительство Вавилонской башни. Бог послал человеку искупление грехов. Человеку теперь не нужно добиваться спасения. Он может слушать весть Бога и обращаться к Нему. Евангелие предназначено для вас, кто бы вы ни были и на каком бы языке ни говорили. Оно для вас, оно для всех народов земли. В заключительной книге Библии, в Откровении, глава 7, стих 9, нам говорится, что перед Ним соберется великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков. Теперь мы обратимся к роду Сима, так как история именно этого рода прослеживается во всем Ветхом Завете. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. Книга Бытие, глава 11, стих 10. Родословная Сима приведена в последующих стихах. Нахор был 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Как видите, теперь мы перешли к роду Фарры. Почему Фарра? Послушайте следующий стих. «Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана». И вот теперь мы будем рассматривать род Авраама. Все это генеалогическая ветвь Сима, и мы будем следить за этой ветвью на протяжении всей Библии. Слово Божие будет следить за этой ветвью до самого момента пришествия Христа. Бог показывает человеку, что человек во грехе. В споре между Каином и Авелем мы видим, что Каин не пожелал признать себя грешником. В нем воплотилась вся гордость человеческой жизни. Перед потопом мы видим, как люди предавались грехам плоти. Они погрязли в насилии, и все их помышления и намерения были злом. Они не видели того, что им нужен Бог. Они не слышали Его призыва. Они умерли для Бога, умерли в своих преступлениях и грехах. Через Ноя Бог прислал им приглашение, призыв вернуться к Нему. Они отвергли это приглашение и остались в грехах плоти. И вот теперь, на примере строительства Вавилонской башни, мы видим проявление порочности воли, бунт против Бога. Вот что такое Вавилонская башня. А не выстроили ли и вы свою маленькую Вавилонскую башню? Не бунтуете ли и вы против Бога? Бунтовать против Бога вполне естественно для падшей человеческой природы. Как-то вечером маленький Вилли очень капризничал. Он всем грубил, и его мать с ним никак не могла справиться. Наконец она не выдержала и поставила его в угол, вернее, посадила в углу на стул лицом к стене и запретила вставать. После чего она ушла в гостиную, где была вся семья. Через некоторое время она услышала какой-то шум в комнате, где сидел Вилли, и крикнула ему: «Вилли, ты что, встал?» Он же ответил: «Нет, мама, я сижу, но в мыслях я все равно стою». Поверьте мне, сегодня множество людей вот так мысленно стоят в образе своих мыслей, противостоя Богу. Все они выстроили свою маленькую Вавилонскую башню. А сейчас давайте познакомимся с родословной линией, которая в конце концов приведет нас ко Христу. Давайте посмотрим на родословную линию Фарры, то есть на тех людей, которые произошли от Него. Вот родословие Фарры. Фарра родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». Это стихи с 27 по 31, 11 главы книги «Бытие». Название «Харан» означает «промедление». Далее мы читаем. «И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Эти сведения обращают нас к новому герою библейского повествования, человеку по имени Авраам. И рассказ о нем начинается со следующей главы. Именно в этом месте книга «Бытие», да и вся Библия, меняет центр своего повествования. Здесь, через книгу «Бытие», проходит настоящий водораздел. На одной стороне первые 11 глав, на другой – остальные 39. Первые 11 глав вмещают 2000 лет, столько же, сколько и вся оставшаяся Библия. Сравните эти 2000 лет с 350 годами, о которых говорится в главах с 12 по 50 книги «Бытие». В этих первых 11 главах мы увидели творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Именно эти четыре великих события ознаменовали такой долгий период времени. Переходим к 12 главе. Тема этой главы – призвание Авраама и его завет с Богом, а также отпадение Авраама от веры. Глава эта переносит нас на другую сторону водораздела книги «Бытие». Атмосфера здесь совсем иная. Акцент переносится с событий громадной важности на отдельные личности. Не все они были великими личностями, но все они важные личности в истории человечества. В книге «Бытие» их пока четыре, а в последующих книгах появятся и другие. В первых 11 главах мы увидели четыре великих события – творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Во всех этих событиях огромной важности Бог занимался человеческим родом в целом. Бог не являлся никому, кроме Адама и Авраама. Бог имел дело со всем человечеством. В главе 12 происходит разительная перемена. Теперь мы видим четыре личности. Бог не будет более заниматься событиями. Он будет заниматься людьми в отдельности. Из одного человека Бог произведет народ. В первой части мы увидим этого человека, Авраама. Это человек веры. О нем рассказывает книга «Бытие», главы с 12 по 23. Затем будет Исаак, его любимый сын. О нем речь пойдет с 24 по 26 главы. Далее книга «Бытие» повествует о Иакове, избранном сыне. Это с 27 по 36 главы. И, наконец, о страданиях и славе Иосифа мы узнаем с 37 по 50 главы книги «Бытие». Эти четыре патриарха очень важны для понимания Слова Божия. Мы узнаем их историю во второй части книги «Бытие». Как видите, Бог показал, что Он более не может заниматься всем родом человеческим. После падения человека мы видим страшный грех Каина. В чем же заключался этот страшный грех? Гордость. Глубоко в своем сердце Каин гордился тем даром, который он принес Богу. Когда же дар Каина был отвергнут, а дар его брата принят, Каин возненавидел брата своего. Эта ненависть заставила его совершить убийство. В основе же всего лежала гордость. Позвольте напомнить вам, что гордость была также грехом сатаны. Гордость – это грех разума. Затем, во время потопа, главным грехом стала похоть плоти. Мы видели, что дела и даже помышления человека были направлены на удовлетворение его плоти. Тогда Богу пришлось устроить потоп, чтобы наказать человека, поскольку остался только один верующий – Ной. Если бы Бог подождал, пока вырастет хотя бы еще одно поколение, он бы потерял весь род человеческий. Да, Бог был очень терпелив в своих отношениях с миром. Он ждал 969 лет в течение всей жизни Мафусала. Уверен, вы согласитесь с тем, что 969 лет – срок достаточно долгий, чтобы у человека появилась возможность изменить свое мнение. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди открыто взбунтовались, заявляя о своем противостоянии Ему. После потопа Вавилонская башня показывает, что никто не ищет Бога. После Вавилонской башни Бог поворачивается от всего рода человеческого к одной личности. От этой личности Он произведет народ, и этому народу Он дарует свое откровение, и из этого народа Он произведет людям Спасителя. Очевидно, только так Бог мог добиться этого. Или, можно сказать по-другому, если и были иные пути, этот был лучшим. Можно быть уверенным, что Бог всегда выберет лучший путь. Выбрав Авраама, Бог выбрал человека веры. Авраам, по любым меркам, великий человек. Один из самых великих, что когда-либо жили на земле. По каким признакам мы сегодня узнаем великих людей? Что ж, прежде всего, человек должен быть известным, и, конечно же, Авраам вполне соответствует этому требованию. Он, вероятно, самый известный человек в мире. Три великих религии мира берут свое начало от Авраама – иудаизм, ислам и христианство. Буквально миллионы людей в Азии и Африке слышали об Аврааме, но они ничего не знают о тех, чьими именами пестрят заголовки наших газет. Один из признаков великого человека – известность. Да, Авраам был великим человеком. Еще один признак великого человека – он должен иметь благородный характер, быть великодушным. Можете ли вы представить человека более великодушного, чем Авраам? Сомневаюсь, что на свете есть человек, который бы сделал то, что сделал он. Когда он и его племянник Лот вернулись в землю палестинскую, Авраам сказал Лоту, чтобы тот выбрал себе землю, которую пожелает. Авраам же возьмет то, что осталось. Думаете, сегодня кто-нибудь может так поступить при заключении контракта? Сегодня так не поступают даже в церкви. Друзья мои, что уж тут говорить о прожженных воротилах бизнеса? Но Авраам был великодушным человеком. Вы обратили внимание, как великодушно он поступил с царями Содома и Гоморры? Он сказал им, что не возьмет добычи, даже нитки и ремня от обуви, потому что ему нужен только Бог. В-третьих, великий человек должен жить во время знаменательных событий. Он должен быть, как сказал Наполеон, человеком судьбы. Великий человек и великое время должны сойтись на перекрестке истории. Так и произошло с Авраамом. Мне кажется, с этими тремя условиями, которые мы высказали, согласятся многие. Люди, однако, могут не согласиться со следующим, четвертым, необходимым условием. Великий человек должен быть человеком веры. Вы обратите внимание на то, что все великие люди, даже если они не были христианами, во что-то верили. Бог сказал, что Авраам был человеком веры. Самое значительное из того, что сказано в Библии об Аврааме, это то, что он поверил Богу. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так написано в послании к римлянам, глава 4, стих 3.
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как заморозить черепаху? Черепаха расписная обитает даже в самых северных регионах Северной Америки. В первый год жизни она переносит довольно низкие температуры, до минус 10 градусов по Цельсию. В середине июня расписная черепаха начинает откладывать яйца. В каждом гнезде от 7 до 10 яиц. Некоторые самки делают два гнезда. Поглубже закопав яйца и укрыв их от глаз хищников, самка возвращается в обычную среду обитания. Малыши проклевываются через 10-11 недель и всю зиму остаются в земле, где их не найдут хищники. Проблема в том, что на глубине, где расположено гнездо, температуры очень низкие и черепахи замерзают. Обычно, когда живая клетка замерзает, образуются длинные и острые кристаллы льда, которые пронзают мембрану и убивают клетку. Однако с черепахами дело обстоит иначе. Когда черепашонок замерзает, он замерзает весь, даже сердце и мозг. Нет ни дыхания, ни сердцебиения. И только крошечные электрические разряды в замерзшем мозгу показывают, что в теле теплится жизнь. Почему же кристаллы льда не уничтожают клетку? Дело в том, что печень черепашонка вырабатывает особые белки, которые проникают в каждую клетку организма. Благодаря этим белкам кристаллы льда при замерзании получаются очень маленькими, не способными проткнуть стенки клетки. Только сам Бог мог изобрести этот уникальный метод защиты крошечных черепашек. Даже ученые, узнав о нем, пришли в изумление.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Пение Бибиен. Книга притчи 23:24.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Действие Святого Духа сегодня», часть первая.
2: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, кем является Дух Святой. Причина, почему я решил говорить с вами именно об этом сегодня, заключается в том, что когда беседуешь с людьми, когда видишь процесс развития людей, действительно часто возникает ощущение того, что люди очень плохо знают, что такое, или кто такой Дух Святой, или что такое действие Святого Духа. Именно поэтому я заглавил сегодняшнюю нашу встречу или беседу вот таким названием «Действие Святого Духа сегодня». Дело в том, что Дух Святой – это очень важная часть нашей жизни. Более того, сказать просто «важная часть нашей жизни» – это очень мало сказать. Потому что жизнь христианина, она очень тесно переплетена со Святым Духом. У Духа Святого так много сфер действия. У него так много специальных объектов или специальных вопросов, которым он занимается в нашей жизни. Поэтому христианам просто необходимо, очень важно, необходимо обращать внимание на эти вопросы. Видеть эти сферы, понимать, каким образом Бог взаимодействует с нами через действие Духа Святого. Знаете, свести действие Святого Духа только к сверхъестественным дарам, это значит представить карикатурное понимание Духа Святого. Очень ущербное, очень ограниченное, очень искаженное понимание Святого Духа. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что в Священном Писании, Священное Писание представляет нам объект за объектом или элемент за элементом, которая характеризует Дух Святой и Его действия сегодня. То, что мы наблюдаем среди современных пятидесятнических и харизматических церквей, примерно выглядит следующим образом. Из всего спектра того, что делает Дух Святой, выбирается маленькая часть, возносится на пьедестал, как будто только она и существует, и больше ничто не существует. И поэтому у людей представление о Святом Духе сфокусировано только вот на этих каких-то особых сверхъестественных акциях, особых сверхъестественных действиях. И мы будем говорить о них. Мы будем говорить в следующий раз, подробно разберем дары Святого Духа и как они действуют сегодня, и что действовало раньше, и что действует сегодня. Но я хотел бы, до того, как мы коснемся этого, хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что из себя представляет сфера действия Святого Духа сегодня. Дело в том, что абсолютно каждый из нас связан с этим. Больше того, жизнь каждого христианина, она очень тесно зависит от того, что Дух Святой в нас делает. Более того, наша жизнь духовная просто невозможна без действия Святого Духа. Мы настолько много, настолько обильно наша жизнь буквально заполнена действием Святого Духа, что нам просто следует остановиться и посмотреть на это чудо, которое происходит в нашей жизни каждый день. Мы очень часто не обращаем на это внимания. Мы гонимся за каким-то эффектом. К сожалению, в последние годы, последние десятилетия, действительно, когда говорят о Духе Святом и Его действии, действительно понимают что-то одно. Это когда кто-то упал, кто-то исцелился, кто-то на языках заговорил, кто-то еще каким-то особым сверхъестественным образом что-то необычное сделал. Когда люди сводят действия Святого Духа вот к этому узкому спектру, получается так, что они хотят больше Святого Духа, они хотят, чтобы Святой Дух действовал. Но так как действие Святого Духа сегодня не проявляется так, как оно проявлялось в первом столетии, другое время, другие цели, другой период жизни церкви, мы будем об этом говорить в следующий раз, то люди берут и начинают манипулировать, то есть искусственно вызывать вот эту внешнюю эмоциональную составляющую, которая выдается за действие Святого Духа, за дары Святого Духа. На самом деле ничего общего со Святым Духом не имеет. У меня лежит вот там документ, который я

0: взял с веб-сайта телекомпании NBC. У них есть такая программа, передача Dateline. Dateline NBC. Здесь вот страниц, наверное, 15. Опять это документировано, это не просто кто-то где-то сказал. За эти вещи, которые публикуются, люди несут ответственность. То есть, если это ложь, то те, о ком здесь написано, могут пригласить в суд вот тех, кто это написал. Так вот, здесь написано о том, что Dateline NBC в течение 2 лет сопровождала известного харизматического евангелиста Бенни Хина. В течение 2 лет они делали специальные исследования. Что они делали? Они просили разрешения заснять то, что происходит на этих крусейдах. Это разрешение не давали. Очень долго не давали. Ну, казалось бы, почему бы и не дать? Если там Бог действует, если там все происходит чудесно под действием Святого Духа, почему бы и не разрешить заснять еще бы на одном канале? То только на TBN, на харизматическом канале это все показывается, а то бы еще на канале NBC бы, по всей Америке бы было показано чудесное действие Святого Духа, если это действительно таковым является. Дело в том, что то, что показывают по телевизору, возможно, кто-то из вас видел, это очень отрежиссированное, очень отредактированное шоу, которое представляется с одной целью, для того, чтобы создать эффект, создать впечатление того, что якобы делает Дух Святой. На самом деле, это элементарная манипуляция с человеческим сознанием. Точнее, массовый психоз. Ничего больше. Эти люди, корреспонденты NBC, следовали за этой компанией. И в конце концов, им разрешили заснять только первый час. Только пока Бенни Хин сам не пришел. Первый час они делают очень много прославления. Вот, и потом у них начинаются все чудеса. Так вот, чудеса снимать не разрешили. Тогда эти корреспонденты взяли скрытые камеры, скрытые микрофоны и проникли везде, где только можно было проникнуть. И записали все, что только можно было записать. И об этом написали вот здесь. Больше того, они еще встречались с людьми, которых они видели там, которые стояли перед сценой, которые говорили, что они больны тяжелыми болезнями, как раком, например. Потом эти же самые люди, сходя со сцены, провозглашали, что они исцелились полностью. И Бенни Хин и его команда подтверждали. Между прочим, у него там есть даже 2 врача, которые стоят перед этим, и они как бы дают какое-то освидетельствование. Ну, правда, как они могут дать освидетельствование человеку за 5 минут? Вот. Но, тем не менее, они там стоят, даже 2 врача. Вот. И эти люди действительно сошли со сцены, и они сказали, что они абсолютно исцелены. Телекомпания NBC следовала за 23, кажется, вот такими пациентами Бенни Хина. Все они утверждали, что они исцелены. Через 3 месяца ни одного из них не было в живых. Все они умерли. Умерли именно от тех болезней, от которых они, в кавычках, исцелились. Бенни Хин отказался комментировать. Он даже не знает, где эти люди. Возникает вопрос, почему? Если люди говорят о действии Святого Духа, почему бы не открыть это все? Почему бы не сделать все это ясным, доступным, простым? Есть одна причина. Дело в том, что современные движения, которые говорят о Святом Духе, на самом деле очень мало общего со Святым Духом имеют. Очень мало общего. Они очень много имеют общего с манипуляцией людьми. Они научились манипулировать людьми. Это очень тонко отрежиссированное шоу. Шоу, которое построено на том, чтобы человек, приходящий в это место, получил эмоциональный допинг. То есть получил какой-то, знаете, разогрев своих эмоций, своих чувств. Приходя туда, люди, знаете, на самом деле в своем внутреннем состоянии, так и остаются в унынии, остаются в суете, остаются в лени, остаются в беспечности. Но они, придя на это шоу, они отключились своим сознанием от того, что было, и они немножечко здесь вошли в этот ритм. Они увидели эти чудесные, в кавычках, явления, падения людей. Это их воодушевило, вдохновило. И они ушли домой такими же, какие и пришли. Они просто получили эмоциональный допинг. То есть они получили какую-то эмоциональную раскачку на это время. Поэтому тысячи и тысячи обманутых людей. Люди, которые хотят верить в то, что это действие Святого Духа, на самом деле не испытывают его. Чаще всего не испытывают его вовсе. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о действии Святого Духа, о том, каким образом Дух Святой представлен в Писании. Что Писание говорит об этом? Дело в том, что Дух Святой пришел не для того, чтобы пощекотать наши эмоции. Он пришел не для того, чтобы нам фокусы показывать. Он пришел не для того, чтобы какие-то сверхъестественные действия сегодня делать, чтобы как-то привлечь наше внимание. Абсолютно, друзья. У Духа Святого есть гораздо более важная задача, гораздо более важная цель. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, кто слушает нас, каждый из нас, кто здесь, чтобы каждый из нас мог очень ясно понять, в каком отношении к Духу Святому мы с вами. Итак, действие Святого Духа. Сегодня действие номер один. Первое и самое важное действие, ради которого Дух Святой пришел на землю, ради которого Он сегодня вершит все то, что происходит, укореняется в таком важном факте, как возрождение или рождение свыше. Что это такое? Когда-то Иисус Христос, когда Он беседовал с Никодимом, Он говорил ему следующие слова. Никодим пришел для того, чтобы задать ему вопрос по поводу религиозной практики, по поводу того или другого образа традиции, которое нужно было исполнять для того, чтобы, на его взгляд, каким-то образом приблизиться к Богу. Иисус Христос ему отвечает. Евангелие Иоанна, 3 глава, откройте, пожалуйста. С 1 стиха описана эта беседа, эта встреча, разговор между Христом и Никодимом. И вот в этом разговоре Иисус определяет его суть или его проблему. Он отвечает ему на его проблему. Отвечает следующим образом. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Дело вот в чем. Для того, чтобы мы говорили о спасении вообще или о каком-либо действии Бога в нашей жизни, нам нужно прежде всего начать с вот этого важного фактора. Дело в том, что каждый человек, все люди, погибшие во грехах своих. Даже больше того, Писание говорит, что люди мертвы в грехах своих. То есть человек сам по себе является носителем своего эгоизма или эгоцентризма. То есть все то, что человек делает, его внутренняя природа, греховная природа, она претендует на то, чтобы все было для него. Он хочет, чтобы его жена жила для него, его дети жили для него, его босс на работе жил для него, его правительство жило для него и так далее. Люди, которые вокруг, это суть, это корень вот этого человеческого, греховного, испорченного «я». И когда речь идет о спасении, Иисус Христос объясняет Никодиму и объясняет нам с вами. Он говорит, для того, чтобы человек вообще мог вести речь о спасении, для этого ему нужна другая природа. Для этого ему нужен Бог. Вот когда мы говорим, что нам нужен Бог, что мы имеем в виду? Некоторые люди понимают так, когда говорят, что нам нужен Бог, они понимают так, что вот мы такие, какие мы есть, мы пришли к Богу, и Бог каким-то образом, как усилитель, подействовал, и Он дал нам какие-то способности, чтобы мы стали жить для Него, или мы стали достигать Его святых вершин и так далее. На самом деле, Иисус Христос говорит совершенно о другом типе взаимоотношений с Богом. Да, вот такие отношения известны в системе закона. В системе благодати совершенно другие взаимоотношения. Христос говорит Никодиму. Он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос ему отвечает совершенно другим вопросом, или вопросом, который направляет его в другую сторону. Он говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа». То есть речь идет о том, что человек должен получить новое рождение. И вот эта идея нового рождения была настолько странной Никодиму, что он даже переспросил. Он говорит: а как это можно снова войти в утробу и снова родиться? И Христос ему объясняет: нет, родиться от Духа. Христос говорил не меньше, не больше. Он говорил о том, что должна появиться новая сущность в человеке. Человек должен получить новую природу, ту природу, которой раньше не было. Человек существовал, он был живым физически, но мертвым духовно. И в результате возрождения, действия Святого Духа, человек должен родиться снова. Это очень интересно. Смотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть мы, когда называем Иисуса кем угодно, великим учителем, или, может быть, и пророком, или, может быть, даже мы говорим Богом, но не подразумеваем на самом деле всемогущего, суверенного Бога. Для того, чтобы назвать Иисуса Господом, для этого нужно признать себя ничтожным, признать себя абсолютно ничего не значащим и быть способным подчинить себя господству Иисуса Христа. Так вот, апостол Павел говорит, что вот это возможно только при одном условии. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть только когда Дух Святой войдет в сердце человека, когда Дух Святой родит его свыше, вот только тогда человек сможет назвать Иисуса Господом. Почему? Потому что сам по себе он себя называет Господом. Он себя называет господином. Он себя ставит в центр всего. Поэтому апостол Павел объясняет: никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Итак, рождение свыше. Я попрошу вас, запомните, пожалуйста, эту фразу. Рождение свыше – это действие Святого Духа, которое построено на том, что он соединяется с животворенным человеческим духом, и в результате этого получается новый человек, рождается новая природа. Это самое большое чудо, которое когда-либо делал Дух Святой, и которое когда-либо Он будет делать. Это чудо превосходит абсолютно все другие действия Святого Духа и Его дары. Исцеление абсолютно ничто по сравнению с рождением свыше. Какие-то сверхъестественные действия, проявляемые Духом Святым когда-либо, они абсолютно не входят ни в какое сравнение с этим уникальнейшим явлением – рождением свыше. Я еще раз повторю. Рождение свыше – это действие Святого Духа, соединяющегося с оживотворенным духом человека, и в результате которого появляется новая природа, новый человек получается. Что интересно, что вот этот новый человек, он родственник Бога, в кавычках я говорю. То есть он не носитель божественной природы, он от Бога рожден. Ни больше, ни меньше, друзья. Мы очень часто не понимаем, мы думаем, что да, стать верующим – это в баптисты записаться. Или какой-то эффект пережить феноменальный. Или какие-то еще вещи наблюдать в своей жизни. Но то, что мы видим вот здесь, то, что написано на страницах Священного Писания, рождение свыше – это новая природа. Это когда мы и Бог – единое целое. Посмотрите, что говорит апостол Петр во втором послании, в первой главе, в третьем стиху. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть смотрите, что получается. Вы, я, все остальные, рожденные свыше дети Божии, они соединяются с Богом буквально. Как они соединяются? Посредством Духа Святого. Посредством того Духа, который живет в нас, который поселяется в человеке, который делает его новым творением, абсолютно новым. И вот это новое творение отличается тем, что, смотрите, апостол Павел пишет послание к римлянам в 8 главе. Слушайте, он говорит такие слова: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». То есть посмотрите, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда Дух Святой поселяется в сердце человека, когда человек рождается свыше, он приобретает божественную природу, которая знает, что Бог ее Отец. Она знает, что она взывает «Авва, Отче». Она знает, что она зависит от Бога. Она знает, что она принадлежит Богу. Она знает, что она под защитой Бога находится. Она знает, что она имеет взаимосвязь с Богом. Она знает, что она не раздельна с Богом. Это действие Святого Духа. Это то действие, которое нам с вами крайне необходимо осознать. Это наша удовлетворенность с Богом посредством Духа Святого. Это тогда, когда мы можем осознавать, что мы являемся единым целым во исполнение молитвы Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 18 глава, первосвященническая молитва. Христос молится и говорит: «Отче, да будут они в нас едино, как мы с тобой едино». То есть речь идет о том, что вот эти, это новая рождающаяся церковь, о которой молится Иисус Христос, она имеет статус единения с Богом. Посредством чего? Посредством Духа Святого. Вы знаете, после этого свести действие Духа Святого к тому, что люди падают и валяются везде, смех, насмешка над Святым Духом. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы говорим о той глубокой удовлетворенности, которую человек получает в Боге. Мы говорим о той принадлежности, когда мы приходим и буквально предаемся Христу. Когда мы приходим такие, как есть. Когда мы приходим со своими немощами. Когда мы приходим со своей неспособностью. Мы приходим к Нему и мы говорим: «Господи, я Тебе принадлежу, я ничего сам не могу, я от Тебя зависим». Это происходит только по одной причине. Только потому, что Дух Святой действует в нашем сердце. Только потому, что Дух Святой живет, и Он бьет ключом. Вот этот ключ новой живой воды, который поселяется или который возникает в сердце человека. Это первое очень важное действие Духа Святого. Это соединение человека с Богом. Об этом очень мало говорится. Но это то, что необходимо нам осознать. Я скажу вам, друзья, если вы этого не понимаете, вы не сможете иметь то христианство, которое Христос принес. Он пришел и сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Жизнь, которая была, переполняла бы вас». Он не говорит, что я... Он говорит: «Я не молю, чтобы ты взял их от мира». Да, вы будете жить в нормальном мире. Вы будете, вернее, в ненормальном мире, в естественном мире. То есть вы будете встречаться с болезнями, вы будете встречаться с элементарными проблемами, которые возникают у всех людей. Зло вокруг, катастрофы, трагедии, какие-то сложности, которые окружают. Тем не менее, христианин, который познал Иисуса Христа, он через Духа Святого имеет вот эту связь с Богом. И тогда, когда он исполняется Святым Духом, когда он пользуется этой связью, он будет осознавать свою удовлетворенность в нем. Почему? Потому что Бог контролирует все. Почему? Потому что он уверовал в Бога, не который играет в шанс или в рулетку, выиграет или не выиграет, победит или не победит. Он уверовал в Бога, который контролирует абсолютно все. И вот поэтому он может радоваться в Боге. Поэтому он может иметь удовлетворенность в Боге. Поэтому он может иметь мир тогда, когда вокруг бушует буря. Вот что значит действие Святого Духа. Вот что значит слова апостола Павла. В 5 главе послания к Ефесянам, 18 стих, он говорит: «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом». Не ищите радости в вине, не ищите радости в том, чтобы отключиться от реальности. Это то, что делает харизматическая церковь сегодня. Они пытаются отключить человека от реальности. Они создают какую-то атмосферу, которая поднимает человека, отрывает его от того, что из себя представляет его настоящая жизнь, дают ему возможность забыться. Дух Святой действует по-другому. Апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом, соединяйтесь с Богом, доверяйтесь Ему, учитесь доверять Ему свою жизнь, и рожденный свыше может это делать. Рожденный свыше знает, что он ничего не может. Он знает, что он не может надеяться на себя. Он знает, что он не способен своими силами устроить свое будущее. Он знает, что все, что он может прийти и сказать: «Господи, я Твой, я принадлежу Тебе, я ничего сам не могу. Я знаю, что Ты возьмешь меня, и Ты пронесешь, и в Тебе я буду иметь благословение». Итак, это первое действие Святого Духа – возрождение. Вы знаете, все остальные действия Святого Духа в сердце верующего зависят или построены на вот этом первом очень важном действии, на возрождении. Я сегодня хотел бы обратиться к каждому присутствующему здесь. Посмотри на вашу жизнь. Посмотри, как вы знаете Духа Святого. Знаете ли вы? Есть ли в вашей жизни возрождение? Если есть, исполняетесь ли вы Духом Святым? Практикуйте вы это тогда, когда вы встали утром, вам трудно. Когда у вас масса дел. Куда вы бежите? Где ваше стремление, стремление вашего сердца? Где вы ищете удовлетворенности и радости? Человек, который рожден свыше, он знает, что его удовлетворенность, его радость в его связи с его Создателем, в его связи с Богом, Творцом неба и земли, которому он принадлежит и часть которого живет в его сердце, которая взывает «Авва, Отче». Итак, второе действие Святого Духа, о котором мы встречаем, говорит Иисус Христос, это утешение Божьих детей. Дело в том, что Дух Святой был послан Иисусом Христом для того, чтобы компенсировать тот факт, что ту потерю, которую апостолы имели тогда, когда Иисусу Христу нужно было быть вознесенному на небесах. Они ходили со Христом, они знали, что в трудный момент Иисус Христос нечего есть превратит несколько хлебов в достаточно пищи, чтобы накормить тысячи людей. Тогда, когда буря на море, они знают, что Иисус Христос может ее контролировать. Тогда, когда Лазарь умер, они знают, что Иисус Христос может эту проблему исправить. Они знали, что Христос был рядом, Он помогал им всегда. Но когда Христос сказал, что Ему надлежит уйти, вот здесь у учеников стали возникать сомнения или стало наполняться переживанием. Иисус Христос отвечает. Посмотри, 14 глава Евангелия Иоанна. Мы немножко выше прочитаем этот разговор, этот диалог, который был между Иисусом Христом и учениками. Посмотрите, с первого стиха он говорит: «Да не смущается сердце ваше». Не смущайтесь. У вас есть основания для того, чтобы не смущаться, для того, чтобы не бояться, для того, чтобы не впадать в уныние. «Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Теперь 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вы знаете, вот этот диалог, эти слова Иисуса Христа говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, они говорят о том, что Иисус Христос посылает Духа Святого, о котором он говорит «другой утешитель». Вот это слово «другой» – это специальное слово в греческом языке, которое говорит «другой точно такого же типа». Если вы говорите о двух стаканах, вы можете сказать «один стакан и другой стакан», но он абсолютно идентичен. Он абсолютно точно такой, он с одного завода, он одной марки. У греков были два разных слова. Слово, которое переводится на русский язык, как «другой». Одно слово «heteros» – это слово, которое говорит о абсолютно разных вещах. Другое слово «allos», которое применяется здесь, слово, которое говорит о другом такого же типа. То есть, когда Иисус Христос обращается к ученикам, Он говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя или утешителя», Он говорит о том же самом. Он говорит: «Вот точно такой, как я. Вот точно такой, как я был, вот Он придет, и Он будет вам помогать, Он будет вас утешать». Да пребудет с вами вовек. Это первая важная истина здесь. Вторая важная истина, касающаяся этого обетования Иисуса Христа, заключается в том, что мир его не может принять. Почему? Потому что они не родились свыше. Почему? Потому что для того, чтобы принять утешение, которое дает Дух Святой, для этого нужно иметь Духа Святого в сердце. Для этого нужно иметь Божью природу. Для этого нужно взывать Авва Отче. Для этого нужно иметь вот эту идентификацию, то есть признание себя абсолютным грешником, признание себя абсолютно неспособным и полное доверие, полностью положиться на Иисуса Христа, полностью положиться на Его Дух Святой, который действует в нашем сердце сегодня.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

0: и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Попрощавшись с нашим героем Библии Давидом, мы начинаем знакомиться с жизнью Соломона, сына Давида. Что бы тебе хотелось получить больше всего? Царь Соломон понимал, что он еще молод и неопытен. Поэтому, когда Бог во сне спросил его, чего бы он хотел, он попросил мудрости. Такая просьба очень понравилась Богу. Поэтому он сделал Соломона самым мудрым человеком на земле. Соломоново решение. Библия, 3 книга Царств, глава 3. Бог услышал молитвы Соломона и даровал ему великую мудрость. Соломон собрал в одну книгу 3000 мудрых изречений и сочинил 1000 песен. Он знал все о зверях, птицах и рыбах, травах и цветах. Слава его мудрости простиралась по всей земле. С Божьей помощью Соломон стал также искусным и справедливым судьей. Подданные приходили к царю искать у него праведного суда и просили выслушать их, точно так же, как прежде они приходили к Давиду. Однажды во дворец пришли две женщины. Стражники подвели их к царскому трону. Когда они приблизились, одна женщина попыталась выхватить сверток, который другая держала в руках, но неожиданно сверток запищал и заплакал. Это был младенец. Один из стражников взял ребенка на руки и принялся укачивать его, а женщины стали наперебой жаловаться царю. «Мы живем в одном доме», — сказала первая. «Недавно я родила, а на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. Ночью она случайно придавила своего ребенка, и он умер. Пока я спала, она взяла моего ребенка и отнесла его в свою постель, а рядом со мной положила мертвого. Утром я встала и увидела, что мой сын мертв, а когда я всмотрелась, то это был не мой, а ее младенец». Другая женщина гневно перебила говорившую. «Нет, это мой сын живой, а твой мертвый!» Так они и спорили, стоя перед царем, пока он, наконец, не спросил. «Итак, вы обе считаете этого младенца своим?» «Да», — воскликнули женщины. «Подайте мне меч», — приказал Соломон. Когда появился стражник с мечом, царь сказал ему: «Если каждая женщина утверждает, что ребенок ее, рассеки дитя надвое и отдай половину одной и половину другой». Как только Соломон произнес эти слова, женщина, которая была настоящей матерью ребенка, закричала: «Не убивайте его! Отдайте ей этого ребенка!

0: ребенка, только не убивайте его!» А другая говорила: «Пусть же не достанется он ни мне, ни тебе! Рубите!» «Стойте!» — грозно воскликнул Соломон. «Оставьте младенца! Я хотел лишь убедиться, кто из них настоящая мать. Ребенок принадлежит той, которая хотела сохранить ему жизнь. Отдайте младенца ей». Вскоре уже весь Иерусалим знал о том, как рассудил царь. Люди увидели, сколь мудр и умен был их правитель, так искусно открывший истину. Как ты думаешь, почему Соломон был такой популярный? Потому что его мудрость была не от знаний, а от самого Бога. Именно эта мудрость помогла Соломону судить людей, решая самые сложные споры. Ты увидел это на примере двух женщин, споривших о ребенке. Соломон решил собирать мудрые советы, которые получал от Бога. Мы знаем их как книгу притчи Соломона. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 29. Книга пророка Ионы. 2 глава, 6 стиха. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою была обвита голова моя, когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Так молился Богу Иона, когда оказался в страшной опасности. Он тонул в бушующем море. Наверное, даже если бы Иона умел очень хорошо плавать, он долго не продержался бы на поверхности моря среди высоких волн. А вообще-то в бушующее море Иона попал за свое непослушание, и милостивый Бог спас его, повелев большой рыбе проглотить непослушного пророка. А потом, услышав молитву Ионы, Бог повелел той же рыбе, киту, выбросить его на берег. Как научиться плавать? Способ первый. Когда наступало жаркое лето, для Вовки приходило время мучений и страданий. Там, где он жил, лето всегда было жарким, и потому все его друзья мчались к реке или к озеру, пропадая у прохладной воды целыми днями. А Вовка довольствовался плесканием в арыках, каналах для полива огородов. Они были мелкими, а он не умел плавать. Это было его большой бедой. Но вода в арыках текла не постоянно, а только тогда, когда поливались огороды или колхозные поля. Ребята часто звали его купаться на бычака. Так они называли большой Чуйский канал. Но Вовка ни за что не решился бы искупаться в нем. Течение в канале было очень сильным, почти таким же, как в горных речках. Для того, чтобы научиться плавать, он записался в плавательную секцию в городском бассейне. Тренер, проверив всех ребят, отобрал из них тех, кто умел хоть немного плавать, и стал готовить из них будущих чемпионов. А Вовку и всех остальных, которые плавать не умели, пустили плескаться в лягушатник, ну, то есть в мелкий бассейн. Вовка хотел научиться плавать, а не ползать на руках по дну лягушатника. В книгах он вычитал, как учат плавать тех, кто этого не умеет. Для этого человека бросают на глубину, и тот, пытаясь спастись, барахтается, бьет руками и ногами по воде, а в результате начинает плыть. Вовка решил сделать все так, как прочитал в книгах. На очередном занятии он вышел из лягушатника и отправился к самому глубокому месту бассейна. Одного он не учел, что человеку, которого бросают на глубину, всегда готовы прийти на помощь те, кто хочет научить его плавать. Тренер и все остальные были далеко, и Вовку никто не видел, когда он прыгнул в трехметровую глубину. И Вовка в этот момент сделал то, что у него лучше всего получилось. Он начал тонуть. Он шел ко дну, барахтался в воде, которая выталкивала его наверх, хотел крикнуть, но захлебывался водой и снова шел ко дну. Он понял, что сейчас утонет. И в этот момент вспомнил рассказ своей бабушки о том, что она молилась Богу, когда тонула на большой реке Обь. Вовка начал молиться и просить Бога спасти его. И Бог услышал его молитву. Когда он вынырнул из воды снова, то успел ухватиться за пенопластовую дорожку. Держась за нее, он добрался до того места в бассейне, где мог достать ногами дна. После этого он перестал ходить в бассейн и учился плавать в озере, выбирая для этого не самые глубокие места. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня» – 54-й Псалом, 17 стих. Воззвать к Богу – значит помолиться Ему. Иона молился Богу о спасении своей жизни, когда плавал в брюхе большой рыбы. Ему хотелось снова ходить по твердой земле, видеть яркое солнце в небе, любоваться прекрасными цветами. И Бог услышал молитву Ионы. Так же, как он услышал молитву мальчика Вовки, тонущего в бассейне. Так же, как он слышит молитвы всех людей на земле, просящих о его помощи. Он спасает нас от многих бед. Но что важнее всего, Бог спасает нас от грехов, которые словно тяжелый камень тянут нас в погибель, ко дну. Самое прекрасное имя нашего Господа – Спаситель. имя Ему – Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Так написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих. Знаете, как Он это сделал? Он принял на Себя наше наказание за грехи и умер, распятый на кресте. А всем верующим в Него дал вечную жизнь. Если ты веруешь, что Иисус – Божий Сын, умер за твои грехи, то, конечно же, ты спасен от наказания за них, ведь Он простил тебе всякий грех.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Белочка, что-то наш кабанчик задерживается. Ну неужели забыл про нашу беседу у скалистого озера?
1: Трудно сказать. Вчера обещал прийти. Да только наш кабанчик такой непредсказуемый.
2: Привет, Белочка! Ой, привет, дядюшка Лось! Слушайте, я надеюсь, еще ни одного словечка из беседы-то не пропустил. А то это было бы несправедливо. Я же так спешил. Ну, я просто торопился. Вот я иду по лесной тропинке от своего домика и спешу, свернул возле сломанной сосны, ну, чтобы быстрее вышло. И тут вижу у речки, что впадает в наше скалистое озеро, мужчину с женщиной, представляете? А рядом с ними маленькая девочка бегает, такая с косичкой рыженькой. Ой, ну точно твой хвостик, Белочка. Ну вот я и решил посмотреть, кто это такие, зачем они в наш заповедник пожаловали. И тут смотрю, женщина корзинку к себе поближе подвинула и бутерброд из нее достала, и термос, и скатерть постелила. У меня как в животике заурчит. Я, конечно, вспомнил, завтрак-то у меня был совсем легкий, всего-то две малюсеньких корзиночки желудей. Но я терплю, стараюсь о еде не думать. Но я же верю, что дядюшка Лось после беседы у скалистого озера к себе на обед пригласит. Ну вот, притаился я и дальше наблюдаю. Вижу, как они глаза все втроем закрыли, и папа просит девочку помолиться, поблагодарить Бога за пищу. А эта рыженькая с косичками таким тоненьким голосочком как скажет: «Господи, за хлебушек, аминь». Таким тоненьким голосочком. Ну вот, я и опоздал немножко.
1: Дядюшка Лось, а расскажи, как Господь научил людей молиться? Как Иисус научил своих учеников?
0: Ну вообще-то, об этом я и хотел с вами поговорить сегодня, друзья. Слово Божие и молитва. Так можно назвать тему нашей сегодняшней беседы.
2: Постойте! Не начинайте еще беседовать. Мы же еще не пригласили ребят на нашу беседу у скалистого озера. Дорогие ребята, присоединяйтесь к нам. Дядюшка Лось сегодня будет о молитве говорить.
0: Хочу начать с одной библейской истории. Давайте мысленно перенесемся в далекую Палестину, когда сам Иисус Христос со своими учениками ходил по ней. Было тихо и спокойно. Иисус и его 12 учеников сидели в тени сада и беседовали. Затем Иисус встал, отошел недалеко, преклонил колени на траве и в тени скалы начал молиться. Никто не произносил ни слова, все разговоры утихли. Ученики остались наедине со своими мыслями. Стало так тихо, что можно было слышать жужжание насекомых в ветвях над головой и пение птиц вдали. Рядом журчал небольшой ручей. Некоторые из учеников дремали, другие же просто отдыхали лежа на траве. Один из учеников о чем-то напряженно думал. Это был Петр. Учитель опять молится. Возможно, именно так размышлял Петр про себя. Мы видели его молящимся уже много раз, но серьезно не задумывались о молитве. Интересно, что он говорит своему небесному отцу? О чем они беседуют каждый день? Иногда молитва длится минуту или две, а иногда часами. Я тоже хотел бы уметь так молиться.
1: Возможно, Петр вспоминал минуты, проведенные с Иисусом, то время, когда они жили в Капернауме. Тогда, в первые дни после их встречи, Иисус часто проповедовал в синагоге. Однажды вечером все жители города собрались перед домом, где он ночевал. До глубокой ночи Иисус исцелял и утешал огорченных и обремененных жизнью людей. Ученики и Иисус очень устали. В ту ночь они мало спали. А на следующее утро, когда ученики проснулись, Иисуса уже не было в доме. Петр нашел его молящимся. Иисус стоял на коленях и возносил молитву своему Отцу. Петр хорошо помнил и то, как Иисус повелел ученикам отправиться в лодке через Галилейское море в Вифсаиду, а сам остался на горе для молитвы. Так это случалось не раз.
0: Но вот Иисус окончил молитву и встал, чтобы идти дальше. Петр первым заметил это, вскочил и пошел ему навстречу. Он обратился к нему с просьбой: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». От его слов проснулись и остальные ученики. Они быстро поднялись и окружили учителя. Иисус посмотрел на них и сказал: «Когда молитесь, говорите».
2: «Ой-ой, я знаю слова, какой молитвы услышали ученики от Иисуса. А можно я ее произнесу вслух? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
0: Верно, кабанчик. Это и есть слова молитвы Иисуса. Мы называем Библию Словом Божиим. Когда мы читаем ее, то понимаем, что это говорит к нам Бог, и в сердце нашем при чтении возникают ответные слова. Это молитва. Многие молитвы к Богу записаны в Библии. Молитвы Авраама и Моисея, Иисуса Навина и царя Давида, молитвы простых людей и молитвы великих пророков, молитвы женщин и детей.
1: Я слышала, что одна из самых длинных молитв, которую мы находим в Библии, это слова 118-го псалма. В нем 176 стихов.
0: Верно, Белочка. И в каждом из них псалмопевец говорит с Богом о Его Слове, Его законах и заповедях. Однако мы находим в Священном Писании не только молитвы древних авторов и героев Библии, но и молитвы самого Иисуса Христа. И что удивительно и прекрасно, Иисус часто молился словами Священного Писания, словами пророка и псалмопевца Давида. И в самый тяжелый час жизни Иисуса последними его словами были слова из 30-го псалма: «В Твою руку предаю дух мой». Во всех искушениях и трудностях люди могут обращаться к нашему Господу. Он слышит молитвы детей своих и отвечает на них. Этому есть много примеров в Библии. Хорошо, если мы знаем и пользуемся их образцами. А знаете ли вы, ребята, молитву Давида, известную под названием «Господь, пастырь мой»? Выучите ее и молитесь ею, когда вам будет особенно трудно, и вы заметите, в сердце придет мир и успокоение.
2: Ой, а что, дядюшка Лось, это что ли какие-то волшебные слова?
0: Ну нет же, кабанчик, это не волшебные слова. Эту молитву Господь слышал уже миллионы и миллионы раз и ответил на нее множеству людей. Можно научиться славить Господа из Библии. Нет в мире таких слов, которые были бы прекраснее и сильнее слов Библии. Ну вот, вот один из стихов 118-го псалма: «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим».
2: Ой, дядюшка Лось, ой, ты так все интересно и понятно нам тут рассказывал. Ну, там про молитву, про Библию, значит. Я уверен, что теперь наши маленькие радиослушатели будут знать, ну, где искать там примеры молитв? Там «Отче наш» или «Господь мой пастырь».
1: А я когда-то слышала историю про одного неграмотного, но очень искреннего мальчика. Он не умел молиться, но просто его некому было научить. Он в воскресную школу не ходил, и, возможно, его родители тоже не умели молиться.
2: Ну что же это за мальчик-то, Белочка, не томи уже.
1: Так вот, этот мальчик любил Бога и очень хотел с Ним, с Богом, разговаривать. Ведь молитва – это же разговор с Богом. Мальчик был пастушком. Когда его овечки мирно паслись, он вставал на колени и произносил вслух буквы алфавита.
2: Чего? Чего, чего? Ну ты меня засмешила, Белочка. Еще никогда я не слышал, чтобы кто-то мог молиться азбукой.
1: Да-да, не удивляйтесь. Он просто называл вслух буквы алфавита. Кстати, те, кто слышал его молитву, тоже были в недоумении. Но мальчик на это лишь отвечал, что Господь сам сложит из его букв угодную ему, Богу, молитву.
0: Белочка права. Для Господа важнее то, что находится внутри нас, в самых дальних уголках нашего сердца во время молитвы. Никакие даже самые красивые слова не спрячут злобу и зависть, непрощение и грех, если только они живут в нашем сердце.
1: Да,
2: верно, верно. Ой, слушайте, а что? Уже что ли время нашей беседы к концу подошло, да?
0: Жаль, но время нашей передачи, ребята, подошло к концу. Время прощаться.
1: Пишите нам по адресу. Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга». Беседы у Скалистого озера. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: И еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: И напоминаю, что передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, слушайте, а знаете что? Ой, пойдемте уже поскорее к дядюшке Лосю. Ну, обедать.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

как сложно контролировать свои эмоции, если вы разъярены. Но очень важно понимать, что гнев может привести к непоправимым последствиям.

0: ничто не может его остановить. Но мудрый поступок рассудительной, спокойной женщины Авигеи полностью изменил ситуацию. Нам есть чему у нее поучиться. Название передачи сегодня «Чем накормить разъяренного мужчину».
1: Мир вам, дорогие друзья! В жизни каждого человека будут конфликты, непростые обстоятельства. В Библии описано много разных историй. Историй, которые учат нас о том, как нужно поступать по-божьему, и оставляют нам возможность научиться самим, как мы можем применить Божие Слово в нашей жизни. Мы изучаем с вами жизнь Давида. Сегодня будем читать из первой книги Царств, 25 главы. В этой главе описана ситуация очень непростая, когда возникает несколько конфликтов между богатым человеком Навалом и Давидом. Люди Давида охраняли стада Навала, а он был богатым человеком, как написано, у него было 3000 овец и 1000 коз. И вот эти стада охраняли не только пастухи, но охраняли от набегов люди Давида. И когда настало время стрижки овец, то было ожидание, что Навал отплатит. Но, к сожалению, Навал не хотел делиться ничем. Это сильно огорчило Давида, и он готов был отомстить этому дому. Собрал с собой 400 вооруженных мужчин, и они шли мстить. Это был конфликт между работодателем и работником. Люди работали, но не получили вознаграждения. Также в этой семье, о которой написано в 25 главе, Навал и Авигея, был конфликт. И когда она услышала, хозяйка, что направляется к его дому целая армия 400 вооруженных мужчин, голодных мужчин, чтобы навести порядок, чтобы убить мужчин, то как она поступает? И удивительно, что она не совершает молитву: «Господи, да будет твоя воля, давайте просто помолимся, и пусть Господь воздаст моему мужу». Нет. Она мыслит как жена, как хозяйка. Давайте мы прочитаем из первой книги Царств, 25 главы, 14 стиха. «Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: „Вот Давид присылал из пустыни послов поприветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним“». Как вы думаете, чего они ожидают от Авигеи? Давид идет, давайте спрячемся. Не говорите никому ничего, просто пусть произойдет то, что должно. И вообще интересно, что слуги идут к жене, а не к мужу. Навал не был открыт к переговорам, он не менял своих решений. И вот еще одно интересное свойство мудрой женщины. Она реально оценивает своего мужа, хорошо его знает. Она знает, что ее муж несовершенный, и она открыта к действию в тех областях, где муж слеп и не разбирается в том, как строить образ жизни. Она не соглашается с тем, что Навал прав. Она знает, что это его слабость, но она не защищала его. Это одна из причин, почему Бог отдал эту женщину тому мужчине, если смотреть на эту ситуацию с божественной перспективой. И нет лучшего способа взглянуть на жизнь, кроме божественной перспективы. В самый слабый момент Авигея не дралась, она защищалась. Давайте мы прочитаем 18 стих. «И дамы, возьмите пример. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на слов». Вы представляете? 200 хлебов. Вы только представьте себе, сколько это. Хозяйки

Ки знает, сколько времени и сил надо потратить, чтобы спечь 10 пирожков. И вряд ли в ту ночь она легла спать. Но она берет еще много других продуктов, загружает все это на ослов и отправляется навстречу Давиду. Самый первоклассный сервис, который мы можем встретить в Библии. Вся еда уже идет сама навстречу тебе. Только протяни руку и забери. И сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот я пойду за вами. А мужу своему Навалу ничего не сказала. Она проявляет непокорность, ничего не говоря мужу. Но это не должно вас смущать в этом случае. На одном семинаре для супружеских пар к пастору подошел мужчина и спросил: пастор, скажите, пожалуйста, а послушание жены означает, что она должна молчать? И самое интересное, что жена стояла неподалеку. Пастор ответил: нет, совершенно нет. Мужчина пристально посмотрел на пастора и сказал: ну, поговорим позже. И они действительно встретились и поговорили чуть позже, и обсудили, что такое послушание и смирение. Иногда самый лучший совет мы получаем как раз от наших жен, потому что они знают нас лучше, чем кто-то другой. Часто самая конструктивная помощь, направление, толчок мы получаем именно от мужа или жены. Авигея была мудрая женщина, и она знала, что ей делать. Она знала, как ей лучше всего это делать, и она организовала все прекрасно. Прекрасная хозяйка. Мысль, которую я сейчас озвучу, может показаться непростой, но бывают моменты, когда жене нужно действовать в интересах ее мужа, ничего ему об этом не говоря. Авигея понимала, что 401 разъяренный мужчина, идущий из пустыни, скоро принесут смерть в их дом. И также она понимала, что если обсудит свой план с глупым, упрямым Навалом, он никогда не даст ей своего согласия. Все, что делала Авигея, она делала ради Навала. Своим непослушанием она спасла жизнь мужу. Я не говорю, что жена должна делать что-то в секрете от мужа, если это навредит ему. Авигея действовала в интересах своего мужа, поэтому могла не говорить ему о своих планах. И спасла ему тем самым жизнь. Это удивительная женщина. И только представьте себе это. Давид спускается с горы. Он злой, он голодный. С ним 400 голодных мужчин. Читаем. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы. Вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Давид и Авигея встречаются. У нее в руках еда, дары для него и его людей. Невозможно грубо общаться с женщиной, у которой горячая еда в руках. Давид внимательно выслушивает, что она говорит. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Я не перестаю удивляться, что это была за женщина. Она хорошо обдумала каждое свое слово и каждое свое действие. Это и есть настоящая мудрость. Она не действовала спонтанно, все было продумано. В промежутках между выпечкой хлебов и подготовкой ослов она планировала, что сделать и сказать. И Авигея падает перед Давидом на колени. И из этого эпизода мы можем выделить три характеристики этой удивительной женщины. Первое – это ее такт. Второе – ее вера. Третье – ее преданность. Ну, теперь посмотрим на каждое из них подробнее. Она пала на лицо свое перед Давидом. И это характеризует ее как обладательницу удивительного такта. Она неоднократно называет его господином. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал
имя его и безумие его с ним. Она хорошо знала своего мужа, поэтому точно знает, о чем говорит. «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал». Она как бы говорит: «Когда ты отправил тех десятерых, чтобы они поговорили с моим мужем, меня не было рядом. Я не могла изменить ситуацию. Но теперь я здесь, чтобы выступить в роли адвоката. Я готова выступить в роли посредника между моим мужем и тобой, со всеми твоими людьми, которых незаслуженно оскорбили. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал, враги твои, зломышляющие против господина моего. Вот эти дары». И она указывает на все продукты, которые погружены на ослов, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». У Авигеи была вера. Она говорит Давиду, что ждет того момента, когда он станет царем, и указывает на то, что убийство Навала и его людей опорочит имя будущего царя. «Давид, ты выше этого. Возьми дары, которые я принесла тебе, и возвращайся туда, откуда ты пришел. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем», а это доказательство ее веры, «то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Твоя совесть, Давид, будет неспокойна. Кровь, пролитая тобой, будет мучить ее. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Этот довод не мог не подействовать. Авигея хорошо продумала, что ей сказать. Хочу ненадолго остановиться здесь, чтобы обратить ваше внимание на то, что стоит в стороне и не кажется очень важным. Для нас здесь есть пример того, как действовать в сложных ситуациях. Когда вы должны принять весьма непростое решение, действуйте творчески. Нет книжки с инструкциями, как поступить в критических ситуациях. И жизнь Навала висела на волоске. И Авигея понимала, что этот волосок очень короткий, и медлить было нельзя. И она подумала: для того, чтобы успокоить разъяренного Давида, мне понадобится много еды и убедительные доводы. И, возможно, так мне удастся смягчить сердце этого человека, этого воина. И я уверен, что пока Авигея шла навстречу Давиду, она молилась. В нашей жизни вы будете постоянно сталкиваться с различными кризисами. И очевидным решением будет казаться сжаться в комочек и спрятаться в углу. Так словно вас уже нет в живых. Сбежать. Но есть лучший способ. До тех пор, пока в ваших легких есть дыхание, у вас есть и цель жизни. Есть причина, по которой вы должны жить. И неважно, насколько много переживаний, испытаний, трудностей было на вашем пути до этого момента, но сейчас вы слышите мой голос, и вы живы. И Бог говорит: для твоей жизни есть причины, есть надежда. Я хочу совершить необыкновенные творческие события в твоей жизни, которые заставят тебя вновь встать на ноги. И, конечно, ты можешь сидеть в углу и с обидой зализывать раны. Но, дорогой друг, есть лучший путь. Мне очень понравилось название. «Сделай сегодня значимым». Посмотрите на свою жизнь с Божьей точки зрения. И если оглядываться на мою жизнь, то были периоды, когда мне было особенно тяжело, когда во взаимоотношениях и дружбе были проблемы, проекты не удавались, но мы с женой всегда старались не унывать, а делать каждый днем значимым, Богу отданным. И особенно тогда, когда было невыносимо тяжело.
И позже, вспоминая пережитое, мы понимали, что наш подход превратил эти периоды испытаний в дни, наполненных молитвой, смыслом. А наши глаза были устремленными не на окружающих, а на Господа. Авигей справилась с кризисом. И свою речь к Давиду она заканчивает словами: «Вспомни рабу твою, когда твоя жизнь улучшится». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». И здесь мы видим еще одну причину, почему Давид был назван человеком по сердцу Божьему. Давид был готов совершить убийство, он был разъярен, но он встречает женщину, которая меняет его образ поведения. Человек по сердцу Бога – это тот, кто готов меняться. Поэтому будьте гибкими, готовыми учиться меняться, каяться. Давид говорит Авигей: «Благословен разум твой». Он ясно почувствовал, что Авигея разумная, проницательная, дальновидная женщина. И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». И принял Давид из рук ее все, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Все закончилось чудесно. И как было бы прекрасно, если бы, придя домой, она встретила благодарного мужа, который бы обнял ее и сказал: «Спасибо, дорогая, любимая, ты меня спасла». Но на самом деле все было совсем не так. Может быть, то же самое происходило и в вашей жизни. Вы сделали все правильно, вы защитили человека, спасли его от наказания, но не получили никакого признания и благодарности в ответ. Вот послушайте. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». У Авигеи был просто удивительный характер. Она пришла домой после того, как спасла своего мужа и его людей от смерти. И она видит пьяную вечеринку. Она не говорит ни слова, а просто идет в свою комнату и ложится в кровать. И я уверен, она излила всю свою боль в молитве перед Богом, разделив все свои переживания с Господом. У нее не было мужа, который бы понимал ее и воодушевлял. Но был Бог, который был для нее поддержкой. Я обращаюсь сейчас к мужчинам, к мужьям. У вас есть важное служение быть поддержкой, воодушевлением, опорой для своих жен. И чаще делайте им комплименты, указывайте на их положительные и сильные стороны. Пусть это станет вашей привычкой. Благодарите своих жен за то, что они делают. Благодарите своих жен за то, что они делают, и подчеркивайте, за что именно. Авигее этого очень не хватало. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему, что было накануне. Замерло его сердце, он словно окаменел. У него случился удар. Авигея рассказала Навалу все, что произошло вчера, о том, как толпа из 401 мужчины подошла к его городу, чтобы лишить его жизни. Он стоял, опешив, его глаза расширились, и у него произошел инсульт. И знаете, что произошло спустя 10 дней? Через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер. Мне кажется, это просто удивительно. Но когда вы поступаете правильно, доверив Богу свою жизнь, он возьмет на себя даже невозможное. Притча 16 глава. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Для Бога нет невозможных ситуаций. Он не обязательно разрешит ваши проблемы так, как вы хотели бы этого. Но он точно знает, как справиться с любыми сложными ситуациями. Бог видел верность Авигеи. Он допустил ту ночь, когда она в слезах взывала к небесному Отцу. Но через короткое время освободил ее от глупого мужа. А следующий стих напоминает нам сказку. «И услышал Давид, что Навал умер.
и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу навала на его же голову». Извлек ли Давид из этого урок? Что произошло? Я думаю, да. Он понял, что ему не нужно было сражаться в каждой битве. Бог выполнит свою работу сам. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. Ох уж этот Давид, он настоящий мужчина. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормили и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Послушайте, что отвечает Авигея. Наша история окутывается дымкой романтизма. Она встала, поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Да это же просто жена мечта. И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Мне почему-то кажется, что была организована необыкновенная свадьба, потому что невеста у Давида была просто чудо. И мы подошли к завершению истории о Давиде и Авигее. И перед тем, как мы закроем Библию и помолимся, хочу поделиться с вами 2 мыслями. Первое. Что бы ни происходило, если возникает конфликт, то оставайтесь мудрыми. Будьте мудрыми, что очень важно. Если вы не будете достаточно осторожными, то начнете действовать, руководствуясь своей плотью, чувствами, эмоциями. Потом вы непременно пожалеете. Что я имею в виду? Когда говорю, что нам нужно быть мудрыми, ну, во-первых, вы должны видеть полную картину. Избегайте опасности видеть проблему только со своей стороны. Всегда смотрите на любую ситуацию с 2 сторон. Если вам нужна помощь, нужен советник, то обратитесь за советом. Это может помочь вам создать всестороннее мнение. Есть всегда 2 стороны у каждой проблемы. Помните об этом. Есть 1 сторона мудрости – действовать неторопливо. Избегайте поспешных решений. И, если возможно, делайте небольшие перерывы. Признаюсь, что мне редко удавалось принять мудрое решение, когда оно было принято в спешке. И, кроме того, я никогда не жалел о словах, которые не сказал. Но я часто жалею о словах, сказанных в спешке. Поэтому не действуйте в спешке. 3, что вы можете делать, чтобы быть мудрыми, это молиться. Ищите Божьей перспективой. Это мудрость. 2, что я хотел бы сказать. Когда вы осознаете, что вы не можете делать ничего, то подождите. Ждите. Остановитесь. Иногда Бог специально усложняет нашу жизнь, чтобы мы остановились и подождали, пока Он начнет сам действовать в ней. Так пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Здесь не сказано, что ситуация изменилась, но изменился Давид. И когда вы ждете, что ситуация, может быть, не изменится, то вы изменитесь. Вы будете очень удивлены, что может произойти, если вы решите ждать. И кроме того, вы можете обнаружить, что причина вашего ожидания – это польза именно для вас. Потому что ожидание меняет нас. И, возможно, вы очень нуждались в этих изменениях. Дорогие друзья, хочу напомнить, что в нашей жизни будут конфликты. Мы не избежим сложностей, будут непонимания. Поэтому мы должны учиться решать конфликты и снимать напряжение. Не спешите делать поспешные выводы. Посмотрите с разных сторон. Попробуйте встать на точку зрения другого человека. Помолитесь сначала. Бог не требует немедленного, срочного ответа. Будь скор на слушание, медленно слова, медленно гнев. Слушайте жену, послушайте советников, взвесьте.
Не будьте переносчиком, не распространяйте слухи. Но помните, только Господь может изменить сердце другого человека. Мы не можем заставить его быть другим. И лучше держитесь подальше от глупых, конфликтных людей, от недовольных. Позаботьтесь, чем вы наполнены. Как Давид желал мир сердцу, мир дому, мир служению. Нам нужен примиритель, Господь, который может примирить человека грешного со святым Богом. Помните о приоритетах духовной жизни, духовного питания. Посмотрите на себя и не спешите обличать. А лучше придите к Господу, приведите другого человека к Господу. Будьте примирителем, приведите к покаянию. Если кто-то из вас еще не принял Иисуса Христа как Спасителя, то сегодня это ваш день. История Авигеи очень похожа на то, что сделал для нас Иисус. Как и Авигея, Иисус Христос принес себя в дар, чтобы мы не погибли, чтобы мы обрели прощение. А Христос стал связующим звеном между нами и Богом Отцом. И для Бога этого дара достаточно. Он готов принять всех грешников, которые поверили в Него. Поэтому, если вы еще не обратились к Иисусу Христу, то сегодня вы можете совершить молитву. Благослови вас, Господь.

0: Дорогие друзья, это была заключительная часть передачи «Чем накормить разъяренного мужчину». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами и применяйте прочитанное в жизни. Мы можем многому научиться из истории Авигей, Давида и Навала. Нельзя грубить и хамить, как это делал Навал. Надо быть более благодарными и стараться находить компромиссы со всеми людьми. Не принимать скоропалительных решений, не действовать в порыве гнева, как это сделал Давид. Научиться у Авигеи спокойствию, рассудительности, проницательности и мудрости. Пусть Господь благословит нас становиться лучше, мудрее и рассудительнее. Если у вас есть вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога», «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Вы услышите беседу «Облачные дни и темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни».
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 18 июня. Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в послании евреям в 12 главе, в 12 и 13 стихах. Там есть такие слова: «Укрепите опустевшиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось». Это Слово Божье побуждает нас поднять руки веры и укрепить колени молитвы. Часто вера наша устает, чахнет и ослабевает, и молитвы наши теряют свою силу и не имеют успеха. Приведенный образ очень впечатляет. Главная мысль заключается в том, что мы падаем духом и становимся столь робкими, что малейшее препятствие пугает нас и приводит в уныние, так что мы поддаемся искушению обойти его, избирая более легкий путь. Может быть, это своего рода физический недуг, от которого Господь готов нас исцелить, но для этого требуется большое напряжение сил. Нам же проще обратиться к человеческой помощи или как-то обойти это препятствие. Есть много способов обойти критическую ситуацию, вместо того, чтобы мужественно преодолеть ее. Как часто, приблизившись к какому-нибудь отталкивающему, мы хотим уклониться от проблемы, говоря: «Я не совсем готов к этому сейчас». Это значит, что требуется какая-нибудь жертва, что необходимо послушание, что в нас нет мужества поддержать чью-то душу и попросить за нее, что молитва не приносит результата, что мы не до конца излечили недуг и идем обходным путем. Бог говорит: «Укрепите опустевшиеся руки, идите прямо через разлившиеся воды. И, о чудо, воды расступятся, Черное море откроется, Иордан иссякнет, Господь проведет вас к победе. Ходите прямо ногами вашими, не давайте им совращаться. Пусть ваше тело исцелится и вера укрепится. Идите вперед, не оставляя за собой ни одного непокоренного Иерихона, ни одного места, где бы вы не одолели бы сатану». Это полезный и весьма практичный урок. Как часто это бывало с нами, может быть, сегодня это случилось с вами. Не падайте духом, идите вперед подобно пароходу, которому все равно, волны или гладь, дождь или солнце, доставить груз и прийти в нужный порт – вот главная цель.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого. А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть

возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего. Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно, еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною, и усмири возмущение волн его». Псалом 88. «Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища, разве у Тебя, Господи, Боже мой». Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. «Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властной рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет в великой скудости. Когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готов себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах. Не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно, труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение. Все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд, и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8.18. А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию.
Я вас дам преизобильно, я с тобою во всякой скорби прибуду».

0: Глава 36. Против суетных суждений человеческих. «Сын мой, утверди в Господе сердце свое, и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надо много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно». Павел старался всем быть угоден Господу и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь. Если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя, мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучение жизни и служения великого апостола Павла к язычникам представляет для нас большой интерес. У апостола Павла было уникальное служение, на которое он был поставлен прямым указанием Христа. Когда Христос повелел Анании посетить ослепшего Савла из Тарса в Дамаске, ему были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Частью призвания апостола Павла было страдать за дело, на которое он посвятил себя после своего обращения. С такой же ревностью, как апостол Павел преследовал раннюю христианскую церковь, он теперь свидетельствовал об истинности Евангелия, что Иисус Христос умер за грехи мира, что Он воскрес из гроба на третий день и что сидит теперь одесную Отца. Когда Савл из Тарса дал свое соглашение на мученическую казнь первого мученика Стефана, он слышал слова из уст Стефана: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Став Павлом апостолом, он провозглашает в послании к Римлянам, 8 главе, 34 стихе: «Христос умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». После своего обращения Савл, позднее известный как Павел, начал возвещать о славе имени, которое превосходит все имена, о имени Господа Иисуса Христа. Он это делал в синагогах Дамаска. Мы должны помнить о том, что первоначально он пришел в Дамаск, имея письма к синагогам, в которых говорилось о его полномочии разыскивать и арестовывать всех, кто призывает имя Господа Иисуса. Его раввинское и фарисейское образование теперь применялось в пользу того дела, с которым он раньше так страстно боролся. Когда оппозиция на его свидетельство увеличилась, то и сила Павла, казалось, увеличилась. В синагоге он всеми силами защищал истину, доказывая, что Иисус воистину Мессия, Сын Божий. На первый взгляд казалось, что вскоре после этого он покинет город Дамаск, удаляясь от стычки с евреями, и уединиться в пустыне. Там, в тишине, Савл ожидал дальнейших указаний от Бога относительно божественной цели для своей жизни. Нет сведений относительно продолжительности времени, которое он провел в ожидании пред Господом. Затем он возвратился в город, где он впервые встретил Господа, где он обратился, а именно в Дамаск. Возвратясь, он продолжал свидетельствовать с той же ревностью и пониманием, как это он делал до того, как уединился в пустыне. Несомненно, евреи облегченно вздохнули, когда он покинул город вскоре после своего обращения. Эта новая попытка возбудила в них ярость и даже ненависть. В 9 главе Деяний святых апостолов говорится: «Евреи, не будучи в состоянии ответить на его доводы и одержать победу в споре, прибегли к одному из последних выходов из затруднительного положения. Они решили сделать покушение на него. Цав, узнав о принятом евреями решении и о том, что губернатор согласился помочь им в этом деле. Поэтому друзья спешествовали бегству Божьего служителя. Евреи сделали заговор, чтобы уничтожить Савла, Павла, а губернатор предоставил им военную силу. Но Бог помог ему совершить побег. Некто хорошо подметил. Было нечто унизительное в самом бегстве, а именно быть спущенным по стене в корзине. Это, вероятно, то, на что ссылался апостол 14 лет спустя, когда писал второе послание Коринфянам 11 главу 32 стих. Итак, в течение очень короткого периода времени, после своего обращения, апостол Павел начинает испытывать истинность слов, сказанных Анании. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Если вы обратите внимание на 11 главу 2 послания Коринфянам, вы увидите целый список страдания и всего того, что апостол пережил ради дела Евангелия. Мы узнаем больше о его страданиях в течение нашего изучения жизни и служения апостола Павла. Путешествие в Иерусалим. После 3 лет или чуть более своего служения Христу, особенно в Дамаске, Савл решил отправиться в Иерусалим, в частности, чтобы встретиться с апостолом Петром. Об этом мы узнаем из его собственного послания, которое Павел написал Галатийской церкви. Заметьте слова. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Галатам 1 глава, 18 стих. С точки зрения фарисея, Савлу, казалось, было ясно положение руководства, которое занимал Петр в ранней христианской церкви. Несмотря на то, что он свидетельствует о знании божественной цели для его жизни и жизни церкви от непосредственного откровения, данного ему Богом, апостол Павел все же желает встретиться с апостолом Петром. Он не старался увидеть Петра с целью получить помощь или одобрение своего призвания, сам желал иметь общение. И мы с большой пользой для себя можем рассмотреть подход Савла к Иерусалиму. Видя этот город, Господь заплакал, потому что сердца людей были ожесточены. Савл оставил Дамаск по причине жестокосердия евреев того города. Может быть, Савл тоже прослезился, оставляя Дамаск, так как важная истина, о которой он говорил, была в пренебрежении и даже большой ненавистью отвержена. Проходил ли Савл мимо того места, где несколькими годами раньше он дал свое согласие на смертную казнь Стефана и даже смотрел, как его побивали камнями? Мы можем задуматься над тем, какое впечатление произвел на Савла вид Иерусалима, который он покинул с таким рвением арестовывать и заключать в тюрьму Божьих искупленных чад. И вот он возвращается, смиренный, сокрушенный и ревностно проповедующий Евангелие о Иисусе Христе. Утверждалось, что сожаление Гамалиила, негодование фарисеев, злоба членов эллинических синагог ожидали его впереди, и он знал об этом. Удивляемся ли мы, что он отправился к Петру? Заботился ли Савл вообще о том, как его примут руководители Иерусалимской церкви, которые он презирал и преследовал? Мы знаем только о том, что он разыскал апостола Петра в Иерусалиме. Возникали у него противоречивые мысли относительно верующих, которых он бросал в Иерусалимскую тюрьму до своего обращения. Он знал, что Бог простил его. Он глубоко чувствовал божественный мир, царящий в его мыслях и сердце, так как его грехи были изглажены кровью Христа, его Спасителя Господа. Но он многим причинил страдания в Иерусалиме. Чудная любовь и милость Божия успокоили его сердце и мысли. Слово Божие не вникает и не задерживается на событиях, которые произошли и еще все происходили в жизни ранней церкви по причине оппозиции со стороны людей. О чем Савл и Петр беседовали, в Священном Писании не повествуется. Люди обычно придают таким встречам большое значение, но Слово Божие этого не делает. Тем не менее видно, что отношение между ними, Савлом и апостолом Петром, было дружеским, ободряющим и взаимно понимающим намерением Господа относительно будущности церкви. Далее следует, что апостол Павел встретил других учеников. Он был представлен им Варнавой, имя которого означает «сын утешения». Очевидно, что верующие и ученики в Иерусалиме боялись Савла, несмотря на то, что они кое-что слышали о его служении в Дамаске после его обращения. Если апостол обратился некоторое время спустя после смерти Господа Иисуса Христа, а Христос был распят примерно в 30 году после Рождества Христова, то мы можем заключить, что его обращение произошло примерно в 34 году после Рождества Христова. Посещение Иерусалима и встреча с Петром тогда, по всей вероятности, состоялась в 37 или 38 году. После того, как апостол Павел был представлен другим ученикам Варнавой, он был укреплен силою Духа Святого и с дерзновением проповедовал в Иерусалиме о Господе Иисусе Христе. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них, нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства,

0: побуждения или намерения. Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает Он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие мерилам христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной. Ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно недостают. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава, 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни, больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, вере ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен, применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, от чего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. От чего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8:9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Во второй главе первого послания апостола Павла Фессалоникийцам изображен идеальный труженик Божий. Если вникнуть в содержание этой главы, то мы обнаружим в ней все те качества, которыми должен обладать примерный служитель Христа. А в эту категорию, то есть служителя Христова, впадает каждое чадо Божие, ибо все мы призваны быть свидетелями нашему Господу. Для того Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Как сказано, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот почему все в этой главе относится к каждому из нас, без исключения. В первом стихе второй главы Павел напоминает верующим в Фессалониках о том, что его вход к ним был не бездейственный, то есть не тщетный, не напрасный. И почему он не был бесплодным? Почему приход силы Тимофея и Павла дал такие хорошие результаты? По той причине, что их пребывание в Фессалониках было по воле Божьей. Возлюбленные, вне всякого сомнения, наиважнейшее в жизни чада Божьего – это находиться в совершенной воле Божьей. Чтобы служение наше было угодное Богу, мы должны целиком, безоговорочно войти в сферу Его воли.

содержит в себе этот второй стих. К сожалению, однако, время позволит нам коснуться только одной истины, о которой учит этот стих, а именно неминуемость сопротивления и гонения на тех, которые хотят верно жить и служить своему Господу. В этом же послании, в 3 главе, в 4 стихе, он напоминает им, говоря: «Как были у вас, предсказывали вам, что будем гонимы», так в подлиннике, «так и случилось, и вы знаете». Так наставлял апостол Павел, утверждая последователей Христовых. Он увещевал их не только пребывать в вере, но поучал, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Верующим в Филиппах он пишет: «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И дальше: «И сие», то есть страдание, поношение и гонение, «от Бога», то есть позволено Богом, потому что вам дано, это дар Божий, не только веровать в Него, но и страдать за Него. Выходит, дорогие мои, что натиск врага составляет неотъемлемую часть дара спасения. Вам дано веровать, и вам дано страдать. В нашем тексте Павел ставит фессалоникийцев в известность о происшедшем в Филиппах, как он и Сила там пострадали и были поруганы за истину местными властями. Ни власти, ни религиозные вожди не хотели, чтобы в их городе было предпринято какое-нибудь дело Божие. Это было характерно не только в прошлые времена, но и сегодня. И все же, несмотря на сильную вражескую оппозицию в Филиппах, была основана церковь. Сразу по прибытию Павла и Силы в город Филиппы враг начал противодействовать этим верным служителям Божьим, возмущая против них народ, арестовав их и волоча их по улицам города, публично их избивая. Они были брошены, как самые опасные преступники, во внутреннюю тюремную камеру. Вы заметили, Павел не скрывал этих фактов, а говорил о них так, как они в действительности происходили. Он не сказал, что власти немножко там подразнили их или пошутили над ними. Нет. Но он говорил, что мы пострадали и были поруганы в Филиппах, как вы знаете. Без суда они были публично унижены и оскорблены, несмотря на то, что они были римскими гражданами. Позже власти хотели заглушить эту историю и пытались тайным путем вывести их из города. Но Павел и Сила отказались идти, пока представители власти сами не явились в тюрьму, куда их посадили. Почему Павел информирует детей Божьих о преследованиях, которые он сам и другие переживали? Например, верующим в Коринфе Павел писал: «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Почему напоминает Павел об этом? Для того, дорогие мои, чтобы дети Божии за них молились. Возлюбленные, когда мы слышим о преследовании наших братьев и сестер, о тех, которые томятся в лагерях и тюрьмах, и несут тяжелый крест за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, то недостаточно говорить, что, мол, все равно верующим суждено страдать. Нет, дорогие мои, мы должны за них молиться. Помните узников, говорит Слово Божие, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но в то же время мы обязаны не забывать молиться за тех, которые так страдают. Это один из парадоксов в жизни христианина. С одной стороны, Христос говорит: «Блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». С другой стороны, мы призваны молиться за гонимых, за тех, которые в узах, чтобы Господь их избавил. Но как это понять? Во-первых, будем помнить, что всякое гонение или притеснение исходит от врага душ человеческих. Но в то же время Бог его допускает для нашего блага и, как ни странно, и для большего успеха благовествования. С другой же стороны, мы не должны его искать, а молиться.

0: молиться, чтобы Господь избавил нас от всякого рода искушения, спас нас от львиных челюстей, и чтобы Слово Господне эффективно распространялось и прославлялось. Поэтому церковь в Колоссах Павел просит: молитесь о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Заметьте, как с самого начала, с момента обращения Павла, Господь говорит: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». И действительно, после верного служения своему Господу и Спасителю, Павел мог сказать: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Какие же это были язвы? Слово «язвы», переведенное на русский язык, в греческом подлиннике произносится «стигмата». Если взять это слово в нашем русском переводе «язвы», то его можно понять совсем иначе, чем сказано в подлиннике. Слово «язва» в этом случае не означает какая-нибудь болезнь, но вернее ранение. Павел имеет в виду настоящие раны, которые он носил на своем теле. Употребляя это слово «стигмата», он дает понять, что эти раны имели для него и символическое значение. Это были не только шрамы от заживших ран. Называя их словом «стигмата», Павел, по-видимому, имел в виду то, что практиковалось в его времена. В древнем мире ставилось клеймо на теле, как, например, рабов, преступников, солдат и других. На теле этих людей выжигали или делали нарез с целью указания на происхождение или принадлежность. Что хотел Павел сказать, указывая на язвы, которые он носил на своем теле? Во-первых, мне кажется, Павел этим хотел сказать, что он раб Иисуса Христа и потому принадлежит всецело Ему. В Ветхом Завете мы имеем пример, как клеймовался раб, желающий быть вечным рабом у господина своего. Если он говорил: «Люблю господина моего, не пойду на волю», то его приводили к судьям и ставили к двери или косяку, и прокалывал ему хозяин его ухо шилом, и он оставался рабом навсегда. Павел был таким рабом своего Господа. Это был его любимый титул – раб Иисуса Христа. Но в древние времена налагали клеймо также на тела воинов. Главная причина этого заключалась в том, чтобы показать лояльность воина своему главнокомандующему. Например, солдаты Александра Великого носили нарез буквы «А» на своих телах. И тут Павел как бы говорит: «Язвы Господа Иисуса на теле моем говорят, что моя лояльность и преданность принадлежат моему главнокомандующему, Господу Иисусу Христу. Поэтому он пишет Тимофею: «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». А о себе он говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Но заметьте дальше, что с одной стороны можно сказать, что он нес на себе и клеймо преступника ради Христа. Слушайте, что он говорит: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей, как правонарушитель». Читая о миссионерских путешествиях апостола Павла, то приходится заключить, что он чаще ночевал в тюрьмах, чем, скажем, в гостиницах. Везде его преследовали как преступника. В очах мира на нем была печать злоумышленника. Последние дни его жизни были в узах, и, наконец, его казнили как уголовного преступника. Все это поношение, поругание и избиение оставили свои следы на теле этого верного служителя Божьего. Да, он мог сказать: «Я ношу удостоверение моей лояльности и полной отдачи моему Господу на теле моем. Я ношу язвы Господа Иисуса». О, как дорого стоил ему этот самоотверженный труд благовествования Евангелия Иисуса Христа. Да, он мог сказать, что исполнял свое посольство в узах. «Меня Господь поставил проповедником и апостолом и учителем язычников, и по сей причине я страдаю так. Но, — добавляет он, — я не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». «Если я должен хвалиться, — говорит он, — то буду хвалиться немощью моею, то есть язвами Господа Иисуса Христа, который ношу на теле моем». Что это говорит нам, возлюбленные? Пусть сам узник Павел скажет нам. Это его последние слова. В любой момент загремит замок в двери его карцера, и он пойдет на смертную казнь. Что он говорит? «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его», пишет он Тимофею, «но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Были в то время и сегодня есть другого рода служители. Они тоже якобы служат Богу, но в действительности они угождают своему чреву. Они не носят на своем теле язвы Господа Иисуса, подобно Павлу. Да, их проповеди могут быть очень точны и красноречивы, но страданию они чужды. Они весьма ловки на спасение своей шкуры. За кафедрой они могут быть большими ораторами и героями, но за стан, на поругание ради Христа, они не идут. Не забудем, возлюбленные, что верная любовь Христу готова страдать за Него, да, положить душу свою за Иисуса. Не будем делать громкие заявления о нашей преданности и любви к Господу, если мы боимся даже насмешки, не говоря уже о физических страданиях. Носим ли мы на себе язвы Господа Иисуса? Являемся ли мы Его рабами? Считаем ли мы честью и славой быть униженными и оскорбленными ради Иисуса Христа? Никогда не забудем, что настоящий христианин тот, который живет для Христа, а не для себя. Будем, дорогие мои, подобно первым христианам, которые радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Нет высшей чести, чем страдать за того, который положил жизнь за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Не будем страшиться носить на теле нашем верные клейма, говорящие, кому мы принадлежим. Пусть Дух Божий своим святым огнем зажжет глубоко в наших сердцах язвы Господа Спасителя. Пусть мир знает, что мы умерли для Него и живем для Иисуса. Это будет вернейший признак того, что мы воистину являемся служителями Божьими. Тогда и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом, когда настанет момент нашей встречи с вечностью, ибо я уже становлю жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Можешь ли ты сказать, что ты готов? Если нет, обратись теперь к Господу. Скажи Ему: «Господи, ради страданий и смерти Христа спаси меня, воскреси меня к новой жизни». Когда ты так обратишься к Нему всем сердцем, Он тебя спасет, да поможет тебе Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Иезекииля мы видим, что главы 33 по 39 касаются истории Израиля, Богом избранного народа Его Завета. Мы рассматривали следующее. Первое. Главу 33, где пророк Иезекииль выступал под символическим именем стража, который назначен предупредить народ о приближающихся на народ противников. Иезекииль это повеление от Бога исполнил, но люди не внимали его провозглашением. Второе. Главы 34, где представлена разница между ложным и истинным пастырем. Мы видим там откровение, что Бог является добрым пастырем, а ложные пророки – это те самозванцы, которые не передавали народы правды Божьей, его истинных слов. Третье. Главы 35 по 36 передают пророчество о Сеире, которое против него, возвещает оно суды Бога над ним. В этих главах говорится также о благословении Израиля, о его восстановлении на новых основаниях его истории. Гора Сеир указывает на потомков Исаака, брата Иакова, которые стали непримиримыми врагами Израиля. Таким образом, слова Иезекииля 35 главы 15 стиха имеют важное значение. Теперь мы желаем обратить внимание на 4 главу 37, которая представляет для нас видение поля полного сухих костей и дарованной им новой жизни. Обратите внимание на некоторые подробности этой главы. Они проливают большой свет. Стих 11 ясно касается и говорит, что кости сии – дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы отвержены от корня. Следует помнить, что это пророчество относится к последнему времени, которое наступит после взятия церкви от земли. Это пророчество было возвещено за 600 лет до Рождества Христова в Вифлееме и ожидает своего исполнения. Однако оно исполнится со всеми подробностями, дабы все узнали, что Господь сказал это. Эта фраза неоднократно повторяется в 37 главе, а также и во всей книге Иезекииля. Когда это пророчество исполнится, то весь мир увидит, что Бог действует на протяжении истории человечества, пока не совершатся все его планы. Обратите внимание на то, что совершилось. Первое. Народ израильский, который разделился на два царства по смерти Соломона, на северное и южное, в 975 году до Рождества Христова, никогда не восстановится в одно царство, но по действию самого Бога в свое время станет одним народом. В Иезекииле 37 главе 16 стихе сказано, что Господь повелел пророку взять два жезла, символически означающих 10 колен Израиля и 2 колена Иуды, и повелел Бог сложить эти жезлы вместе, чтобы был один жезл. Вот это пророчество в 37 главе 21 стихе. Так говорит Господь Бог, «Вот я возьму сынов Израилевых из среди всех народов, между которыми они находятся, и соберу их, и составлю, и приведу их в землю их». Второе. Один царь тогда будет царствовать над объединенным народом. Ни один царь самостоятельно не царствовал над Израилем и Иудой после того, как Сидекия потерял свой престол и воцарился на нем царь Вавилонский в 586 году до Рождества Христова. Иезекииля 34 глава 24 стих провозглашает: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И опять 37 глава 25 стих: «И раб мой Давид будет князем у них вечно». Хотя Саул был первым царем над Израилем, но избранным Богом царем фактически был Давид, которому Бог обещал царство вовеки. Мы признаем, что Господь Иисус Христос является великим сыном Давида, как и сам Господь Иисус сказал об этом. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих у подножия ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иезекииль провозгласил в 37 главе 25 стихе, что Господь Иисус будет князем над Израилем вовеки. Третье. Народ израильский во время царствования Христа очистится от всякого рода идолопоклонства, и народ будет служить ему угодно и радостно. Четвертое. Живой Господь Бог будет воистину Богом их. Они будут народом моим, и я буду их Богом. 37 глава, 23 стих. Пятое. Сухие кости поэтому представляет народ в их духовном состоянии. Не было проявления жизни, но при участи живого Бога и через действие живого Духа Святого была дарована новая жизнь Израилю. Как сказано в 37 главе 14 стихе: «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и узнаете, что Я, Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь». Хотя эти слова относятся к Израилю, но мы можем сделать применение и к самим себе в наше время. Люди, живущие без Бога и без Христа, подобны сухим костям. В них нет жизни. Только когда Святой Дух начнет благословенно действовать в них своей благодатной силой, даруя им новую жизнь, силу воскресения, они освободятся от власти греха. Иначе они останутся без Бога и без Христа Спасителя, без всякой надежды в этом мире. Но какая радостная перемена совершается в сердце человека, когда Дух Святой вселяет в него в новую жизнь. Он был духовно мертв и вдруг воскрес для Бога. Мы никогда не должны забывать радостных минут нашего возрождения свыше, когда мы приняли в сердце наше Христа Спасителя. Воистину совершилось чудное событие: кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Пятое пророческое изречение в этой части книги пророка Иезекииля записано в главах 38 и 39. Это пророчество относится к конфедерации народов, враждебно настроенных к его заветному народу Израилю. Это пророчество начинается словами самого Бога. «Так говорит Господь Бог: вот я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все воинство твое». 38 глава, 3 стих. Кто-то хорошо сказал: «Самые проницательные люди среди нас не в состоянии предвидеть, что ожидает этот мир в будущем. Смотрите со всей пристальностью в туман будущего, но не узнаете, что совершится на этой земле в ближайшем будущем». Но мы должны быть благодарными Богу, что имеем это вернейшее пророческое слово, и хорошо делаем, когда обращаемся к Нему, как к светильнику, светящему в темном месте. При всех дипломатических маневрированиях в государственных кругах может произойти одно из двух. Может случиться ошибка, которая произведет уничтожение, кровопролитие и раздоры. Или проявится чрезвычайное благоразумие, которое сможет разрешить трудные обстоятельства, хотя времени. Поэтому нам следует, как народу Божию, молиться за начальствующих, согласно наставлению апостола Павла. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Спасителю нашему и Богу. Первое послание Тимофея, 2 глава, первых 3 стиха. Во время этого вторжения в землю избранного народа Божия сказано в пророчестве, что он будет жить в очевидной безопасности. Иезекииля, 38 глава, 14 стих. Итак, мы видим, что восстановленный израильский народ представлен нам в этих главах. Богатство его вызовет зависть и жадность северных от него народов, чтобы овладеть этими богатствами земли. Мы видим здесь их сильное наступление. Конфедерации народов без Бога начнет драматически действовать, несмотря на то, что в Иерусалиме Господь Иисус Христос уже будет царствовать, многовековой антагонизм и жадность обладания богатством маленького государства, народа Божия, живущего в мире, побудит эту безбожную конфедерацию совершить роковое наступление. К этому времени Церковь Христова будет взята от земли, а Христос займет престол Давида. Божественные суды поразят эту могущественную армию. Потом читаем часто повторяемые слова: «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнает, что я Господь». 38 глава, 23 стих. Очищение земли после этого нашествия народов окажется весьма большой и серьезной задачей. В 39 главе 12 стихе говорится, что потребуется 7 месяцев для погребения мертвых противников, чтобы очистить землю. Ужасная катастрофа. Но это является еще одним доказательством, что сердце человеческое весьма греховно и лукаво. Божественные суды откроют глаза многим народам, и имя его возвеличится и прославится. Во время царства Христа народ его, народ Священного Завета, будет с ним. Почитаем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 27. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: „Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке

если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и, как сторож, делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногой, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А вот Аддон и смерть говорят ушами нашими, слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: «Вот страх Господен, истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моей, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мной, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком,

0: и скала источала для меня ручьи елея. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и головная повязка. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многочисленны, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мной младшие меня летами тех, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребье земли. Их-то сделался я ныне песней и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня, ужасы устремились на меня. Как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукой враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить об условиях, на которых Израиль занял и пользовался землей. 26 глава книги Левит, которую мы сегодня будем изучать, чудеснейшая глава. Это, можно сказать, пророческая история, которая смотрит в будущее и покрывает собой все время владения Израилем земли обетованной вплоть до наших дней и ставит условия, на которых этот народ будет владеть землей в будущем. Эта часть книги Левит стоит в своеобразном отношении к последней ее части. Здесь нет больших духовных уроков и прообразов, но это прямое слово Иеговы к народу израильскому относительно его будущего. Это наперед написанная история того, что совершится в будущем этого народа. Здесь показано то основание, на котором впоследствии израильтяне вошли в Ханаанскую землю и их владение этой землей. В 26 главе книги Левит слово «если» встречается 9 раз, а отдельные обращения Бога к народу 24 раза. Господь будет действовать и реагировать, соответственно, ответу израильтян на постановление им всех этих условий. Бог дал им землю, но владение ею определено условием. И в основании этого условия для благословения Богом народа поставлено послушание народу Богу. Эта глава не только календарь их истории, но она служит барометром, можно сказать, благословений Божьих для них. Их обитание в этой земле, а также дожди и обилие урожаев указывают на благосклонность Бога к ним. Но их изгнание из этой земли, засухи и голод – это последствия Божьего наказания за их непослушание. Бог во Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах, но и для этих благословений поставлены условия. Хотя Бог любит вас и хочет орошать вас своими благословениями, вы часто закрываетесь от Него зонтиком вашего безразличия, греха и отступления от воли Его. Это препятствует лучам Его любви проходить через вас и орошать вас Его благословениями. Вы должны устранить всякую преграду, мешающую вам иметь общение с Ним, и только тогда вы воспользуетесь всеми Его духовными благословениями. В первых двух стихах 26 главы книги Левит мы вступаем в великую хартию, на основании которой Израиль мог пользоваться землей обетованной. Бог повелевает: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь». Друзья, эти два стиха суммируют первую часть десяти заповедей «Отношение человека к Богу». Исполнение этого повеления было необходимо Израилю, чтобы оставаться в земле. Земля давалась им вечное наследие, но пользоваться ею они могли лишь в случае их повиновения Богу. Им запрещается делать и поклоняться любым изображениям божества. Ничто не должно было стоять у них на месте Бога. Они должны были хранить субботы и чтить святилище Божье. В дальнейших четырех стихах Бог обещает благословлять их, но при условии, и мы читаем, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Заметьте, друзья, что эта часть начинается условием «если». Если они будут ходить по Божьему предписанию, тогда Бог обещает им все это. Тогда Бог будет благословлять их. Если вы будете послушны, слушатели, Бог благословит вас. Первое явное проявление благословения Божье на их послушание – это дождь. Пророки смотрели в далекое будущее своего народа и искали того дня, в который все эти обещания Божьи исполнятся. Мы читаем, например, у пророка Амоса в 9 главе 13 стих. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». И у пророка Яиля во 2 главе мы читаем: «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом и переполнится подточилье виноградным соком и елеем». Но мы читаем теперь далее стихи 7 и 8 этой 26 главы книги Левит, где Бог дает обещание израильтянам и говорит: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Не забудьте, друзья, что это говорилось больше 3000 лет тому назад, когда народ израильский был малым и слабым народом в окружении многочисленных своих врагов. Победа израильтян над их врагами – это важная часть даруемого Богом им благословения. Последующая история подтверждала частые случаи получаемых ими побед. Мы прочтем далее стихи 9 и 10, где написано: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и будут тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». Размножение этого народа, друзья, было частью Божьего благословения. Господь говорит: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Общение с людьми – это самое сильное желание нашего Господа. Грех разрушил связь людей с Богом, прекратил это общение. Но Христос пришел, чтобы восстановить нормальное отношение людей с Богом. Господь продолжает и говорит: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Он обещает иметь общение с теми, кто послушны Ему. Он Духом Своим Святым вселяется в возрожденные сердца, чтобы вечно пребывать в них. Стих 13 говорит: «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и вывел вас с поднятою головою». Друзья, обещание будущих благословений покоится, слушатели, на истории прошлого, когда Бог вывел их из Египта. Это Он сделал в прошлом, и Он обещает спасать их в будущем, дорогие друзья. И самое великое спасение Он совершил в Иисусе Христе. В стихах от 14 до 20, этой 26 главы книги Левит, Господь объявляет им в случае их непослушания свой суд над ними. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих». Как вы видите, слушатели, за нарушение завета с Богом Бог будет наказывать их. Он сломит их гордое сердце, которое противится и не хочет повиноваться Ему. В стихах от 21 по 26 Господь угрожает им дальнейшими наказаниями за их непослушание. «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши и наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты». Как увидим, друзья, из их дальнейшей истории, угрозы и страхи не помогли им. Лишь любовь Божья, явленная в Иисусе Христе, и Его жертва искупления способна изменить человека и сделать его послушным Богу. В дальнейших стихах, вплоть до 39-го, Бог угрожает им опустошениями их земли и их уничтожением. От стиха 40-го Бог указывает на путь примирения с собой. Для этого они должны признаться в своих беззакониях и согласиться, что Бог справедливо поражал их. Они не должны возмущаться действиями Бога, а покориться Ему в сердце своем. И тогда Он вспомнит свой завет с их отцами. Мы прочитаем стих 46 этой 26 главы книги Левита, где написано «Вот постановления и определения и законы, которые поставил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея». Этим, друзья, оканчиваются законы и постановления Божьи в книге Левит. Господь Бог смотрит через века на повторяющиеся ошибки и недостатки израильтян, на их отступление от Него. Он смотрит также на свою верность и верность к ним, и на окончательную победу свою. А она, друзья, выражена в словах «благой вести», ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих. Я повторю эти слова, слушатели, написанные в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих. Для всех тех, у кого еще, может быть, нет Библии, написано: «Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Друзья дорогие, только во Христе мы находим исполнение всего. Он есть путь, Он есть истина и жизнь. Потому что, слушатели, Он дает все необходимое человеку. Он есть благодать. Он дал человеку спасение. Воспользуемся же Его благодатью и войдем в Его вечную победу, дорогие слушатели. Наш рассмотр Священного Писания сегодня, друзья, подошел к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие и приглашаю вас на следующее занятие, на следующие уроки в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. До следующей встречи в эфире. До свидания.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В 400 километрах к северу от Персидского залива, среди развалин, лежащих на открытой местности на протяжении 10-15 километров, расположен арабский город Гила. Это место, где более 4000 лет назад процветало древнее Вавилонское царство. Столица его, город Вавилон, привлекала внимание всего мира. Во времена Навуходоносора в нем насчитывались миллионы жителей. Стены Вавилона имели около 100 метров в вышину и около 25 метров в ширину. По ним свободно могли ехать в ряд 6 колесниц. Город славился висячими садами, террасами, построенными над водами Евфрата на высоких арках. Расположившаяся по обеим сторонам реки столица, образующая четырехугольник со сторонами более 30,5 километров, была окружена глубокими рвами, наполненными водой. В начале первого столетия нашей эры от этой знаменитой столицы остались одни развалины. Что же произошло с некогда могущественным государством? Почему пала древняя столица, Вавилон? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи поговорим об этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о Вавилонской башне, которую люди построили из собственных корыстных побуждений, из желания поклоняться ложным богам, а не ради того, чтобы прославлять единого и всемогущего Бога. Об этом написано в 11 главе книги Бытие, первой книги Библии. Вавилонская башня, Зиккурат, или башня для поклонения языческим богам. В долине между Тигром и Евфратом много развалин зиккуратов. У меня есть фотография развалин одного из них в Уре Халдейском, где жил Авраам. Он был построен из кирпича, построен основательно, а вокруг него велась дорожка на самую вершину. Очевидно, там находился жертвенник, на котором при определенных обстоятельствах приносились человеческие жертвы. Позже в жертву стали приносить детей, которых клали внутрь накаленного до красна идола. Все это было связано с зиккуратами в более поздние времена. Уже во время строительства Вавилонская башня олицетворяла собой бунт человека против всемогущего Бога. Очевидно, что это бунтарское движение возглавлял Нимрод. Он построил город Вавилон и, вероятно, Вавилонскую башню тоже. Она должна была стать местом,

Мотив, искра, вдохновляющая идея, песня, боевой клич, нечто вроде призыва «Все под мое знамя». Стимул, который бы побуждал и подчинял. Башня эта обнаруживала надменное, вызывающее, мятежное настроение человека против Бога. Бог сказал человеку, чтобы он распространялся и наполнял землю. Но человек, по сути, ответил «Не пойдет». И не подумаем распространяться, будем держаться вместе, а с тобой покончено. Вавилонская башня была обращена против Бога. Вавилонская башня была, кроме того, и религиозным символом. Она была башней для поклонения богам, так называемым зиккуратам. Вся долина, как я уже говорил, усеяна развалинами таких зиккуратов. На них люди поклонялись творению, а не Творцу. Некоторые зиккураты были круглыми, некоторые квадратными, но у всех были дорожки, ведущие на вершину, где люди поклонялись Солнцу, Луне и звездам. В конце концов, видя Солнце, Луну и звезды, они знали, что наводнение не предвидится. И им казалось, что Бог поступил несправедливо, послав потоп. И вот реакция Бога на Вавилонскую башню. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Какое замечательное заявление! Поскольку все люди говорили на одном языке, у них не было нашего непреодолимого языкового барьера. Они могли собраться и объединить свои знания и ресурсы. И не отстанут они от того, что задумали делать. Здесь мы видим, что у человека падшая природа, несмотря на потоп, и что он полностью испорчен. Бог не может пройти мимо этого бунта, ибо это бунт против Него. Бог хочет поставить преграду, установить барьер. Это необходимо, потому что человек очень способное существо. Он может полететь на Луну, он может управлять реактивным самолетом. Меня до сих пор поражает тот факт, что в реактивном лайнере на высоте 8 километров мне могут подать вкусный обед. Сказать по правде, я к этому привыкнуть не могу. Это невероятно. И это сделал человек, друзья мои. Человек – очень умелое существо. Можно представить, что человечество могло бы сделать, говоря на одном языке, если в свое время они вместе восстали против Бога. А теперь посмотрим, что сделал Бог. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, теперь человек рассеян по всей земле. В своем бунте люди были вместе, а теперь они не понимают друг друга. Знаете, языковой барьер – это стена повыше китайской. Она выше бывшей берлинской стены и эффективнее ее. Именно эта стена разделяет людей, и ее труднее преодолеть, чем перейти любую государственную границу или переплыть любой океан. Очень многие считают, что языки развивались постепенно, но Бог смешал язык их. И тут же, прямо во время строительства, они вдруг перестали понимать друг друга. Строительство внезапно остановилось, и люди пошли из Вавилона кто куда. Произошло событие громадной важности. Люди заговорили на разных языках. Они уже не понимали друг друга. Это чудо, чудоговорение и чудослышание. Они говорили на разных языках, и те, кто их слышал, не могли их понять.

0: Позвольте задать вам вопрос. Что это? Скрытое благо или же проклятие роду человеческому? Для цели Бога это благо. Для развития человека без Бога, конечно же, наказание. В течение многих веков человечество было разделено, и это ему очень мешает. А сегодня, благодаря радио, телевидению, реактивным лайнерам, все эти стены падают, как стены иерихонские. Это, мне кажется, одна из причин, почему Бог снова придет вершить суд. Теперь давайте сравним это движение языков с событиями дня Пятидесятницы. Пятидесятница представляла собой еще одно великое изменение в языке. На этот раз, как мы знаем, Евангелие проповедовали на всех языках, которые понимали люди. Никто не говорил на иных языках. Такого никогда не происходило во время рассеяния людей. В день Пятидесятницы Бог сделал противоположное тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Каждый слышал свое наречие. Бог говорит человеку: «У меня есть для вас Евангелие, добрая весть, и я иду к вам с Евангелием на вашем родном языке». Вот что сделал Бог. И Библия сегодня публикуется на большем количестве языков, чем какая-либо иная книга. И она по-прежнему переводится на языки и диалекты и приходит буквально к сотням племен по всему миру. Евангелие предназначено для всего человечества, а смысл и назначение говорения на разных языках заключались в том, чтобы показать роду человеческому, как Бог ответил на строительство Вавилонской башни. Бог послал человеку искупление грехов. Человеку теперь не нужно добиваться спасения. Он может слушать весть Бога и обращаться к Нему. Евангелие предназначено для вас, кто бы вы ни были и на каком бы языке ни говорили. Оно для вас, оно для всех народов земли. В заключительной книге Библии, в Откровении, глава 7, стих 9, нам говорится, что перед Ним соберется великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков. Теперь мы обратимся к роду Сима, так как история именно этого рода прослеживается во всем Ветхом Завете. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. Книга Бытие, глава 11, стих 10. Родословная Сима приведена в последующих стихах. Нахор был 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Как видите, теперь мы перешли к роду Фарры. Почему Фарра? Послушайте следующий стих. «Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана». И вот теперь мы будем рассматривать род Авраама. Все это генеалогическая ветвь Сима, и мы будем следить за этой ветвью на протяжении всей Библии. Слово Божие будет следить за этой ветвью до самого момента пришествия Христа. Бог показывает человеку, что человек во грехе. В споре между Каином и Авелем мы видим, что Каин не пожелал признать себя грешником. В нем воплотилась вся гордость человеческой жизни. Перед потопом мы видим, как люди предавались грехам плоти. Они погрязли в насилии, и все их помышления и намерения были злом. Они не видели того, что им нужен Бог. Они не слышали Его призыва. Они умерли для Бога, умерли в своих преступлениях и грехах. Через Ноя Бог прислал им приглашение, призыв вернуться к Нему. Они отвергли это приглашение и остались в грехах плоти. И вот теперь на примере строительства Вавилонской башни, мы видим проявление порочности воли, бунт против Бога. Вот что такое Вавилонская башня. А не выстроили ли и вы свою маленькую Вавилонскую башню? Не бунтуете ли и вы против Бога? Бунтовать против Бога вполне естественно для падшей человеческой природы. Как-то вечером маленький Вилли очень капризничал, он всем грубил, и его мать с ним никак не могла справиться. Наконец она не выдержала и поставила его в угол, вернее, посадила в углу на стул лицом к стене и запретила вставать. После чего она ушла в гостиную, где была вся семья. Через некоторое время она услышала какой-то шум в комнате, где сидел Вилли, и крикнула ему: «Вилли, ты что, встал?» Он же ответил: «Нет, мама, я сижу, но в мыслях я все равно стою». Поверьте мне, сегодня множество людей вот так мысленно стоят в образе своих мыслей, противостоя Богу. Все они выстроили свою маленькую Вавилонскую башню. А сейчас давайте познакомимся с родословной линией, которая в конце концов приведет нас ко Христу. Давайте посмотрим на родословную линию Фары, то есть на тех людей, которые произошли от него. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». Это стихи с 27 по 31, 11 главы книги «Бытие». Название «Харан» означает «промедление». Далее мы читаем: «И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Эти сведения обращают нас к новому герою библейского повествования, человеку по имени Авраам. И рассказ о нем начинается со следующей главы. Именно в этом месте книга «Бытие», да и вся Библия, меняет центр своего повествования. Здесь, через книгу «Бытие», проходит настоящий водораздел. На одной стороне первые 11 глав, на другой – остальные 39. Первые 11 глав вмещают 2000 лет, столько же, сколько и вся оставшаяся Библия. Сравните эти 2000 лет с 350 годами, о которых говорится в главах с 12 по 50 книги «Бытие». В этих первых 11 главах мы увидели творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Именно эти четыре великих события ознаменовали такой долгий период времени. Переходим к 12 главе. Тема этой главы – призвание Авраама и его завет с Богом, а также отпадение Авраама от веры. Глава эта переносит нас на другую сторону водораздела книги «Бытие». Атмосфера здесь совсем иная. Акцент переносится с событий громадной важности на отдельные личности. Не все они были великими личностями, но все они важные личности в истории человечества. В книге «Бытие» их пока четыре, а в последующих книгах появятся и другие. В первых 11 главах мы увидели 4 великих события – творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Во всех этих событиях огромной важности Бог занимался человеческим родом в целом. Бог не являлся никому, кроме Адама и Авраама. Бог имел дело со всем человечеством. В главе 12 происходит разительная перемена. Теперь мы видим 4 личности. Бог не будет более заниматься событиями. Он будет заниматься людьми в отдельности. Из одного человека Бог произведет народ. В первой части мы увидим этого человека, Авраама. Это человек веры. О нем рассказывает книга «Бытие», главы с 12 по 23. Затем будет Исаак, его любимый сын. О нем речь пойдет с 24 по 26 главы. Далее книга «Бытие» повествует о Иакове, избранном сыне. Это с 27 по 36 главы. И, наконец, о страданиях и славе Иосифа мы узнаем с 37 по 50 главы книги «Бытие». Эти 4 патриарха очень важны для понимания Слова Божия. Мы узнаем их историю во второй части книги «Бытие». Как видите, Бог показал, что Он более не может заниматься всем родом человеческим. После падения человека мы видим страшный грех Каина. В чем же заключался этот страшный грех? Гордость. Глубоко в своем сердце Каин гордился тем даром, который он принес Богу. Когда же дар Каина был отвергнут, а дар его брата принят, Каин возненавидел брата своего. Эта ненависть заставила его совершить убийство. В основе же всего лежала гордость. Позвольте напомнить вам, что гордость была также грехом сатаны. Гордость – это грех разума. Затем, во время потопа, главным грехом стала похоть плоти. Мы видели, что дела и даже помышления человека были направлены на удовлетворение его плоти. Тогда Богу пришлось устроить потоп, чтобы наказать человека, поскольку остался только один верующий – Ной. Если бы Бог подождал, пока вырастет хотя бы еще одно поколение, он бы потерял весь род человеческий. Да, Бог был очень терпелив в своих отношениях с миром. Он ждал 969 лет в течение всей жизни Мафусала. Уверен, вы согласитесь с тем, что 969 лет – срок достаточно долгий, чтобы у человека появилась возможность изменить свое мнение. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди открыто взбунтовались, заявляя о своем противостоянии Ему. После потопа Вавилонская башня показывает, что никто не ищет Бога. После Вавилонской башни Бог поворачивается от всего рода человеческого к одной личности. От этой личности Он произведет народ, и этому народу Он дарует свое откровение, и из этого народа Он произведет людям Спасителя. Очевидно, только так Бог мог добиться этого. Или, можно сказать по-другому, если и были иные пути, этот был лучшим. Можно быть уверенным, что Бог всегда выберет лучший путь. Выбрав Авраама, Бог выбрал человека веры. Авраам, по любым меркам, великий человек. Один из самых великих, что когда-либо жили на земле. По каким признакам мы сегодня узнаем великих людей? Что ж, прежде всего, человек должен быть известным. И, конечно же, Авраам вполне соответствует этому требованию. Он, вероятно, самый известный человек в мире. 3 великих религии мира, берут свое начало от Авраама – иудаизм, ислам и христианство. Буквально миллионы людей в Азии и Африке слышали об Аврааме, но они ничего не знают о тех, чьими именами пестрят заголовки наших газет. Один из признаков великого человека – известность. Да, Авраам был великим человеком. Еще один признак великого человека – он должен иметь благородный характер, быть великодушным. Можете ли вы представить человека более великодушного, чем Авраам? Сомневаюсь, что на свете есть человек, который бы сделал то, что сделал он. Когда он и его племянник Лот вернулись в землю палестинскую, Авраам сказал Лоту, чтобы тот выбрал себе землю, которую пожелает. Авраам же возьмет то, что осталось. Думаете, сегодня кто-нибудь может так поступить при заключении контракта? Сегодня так не поступают даже в церкви. Друзья мои, что уж тут говорить о прожженных воротилах бизнеса. Но Авраам был великодушным человеком. Вы обратили внимание, как великодушно он поступил с царями Содома и Гоморры? Он сказал им, что не возьмет добычи, даже нитки и ремня от обуви, потому что ему нужен только Бог. В-третьих, великий человек должен жить во время знаменательных событий. Он должен быть, как сказал Наполеон, человеком судьбы. Великий человек и великое время должны сойтись на перекрестке истории. Так и произошло с Авраамом. Мне кажется, с этими тремя условиями, которые мы высказали, согласятся многие. Люди, однако, могут не согласиться со следующим, четвертым, необходимым условием. Великий человек должен быть человеком веры. Вы обратите внимание на то, что все великие люди, даже если они не были христианами, во что-то верили. Бог сказал, что Авраам был человеком веры. Самое значительное из того, что сказано в Библии об Аврааме, это то, что он поверил Богу. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так написано в послании к римлянам, глава 4, стих 3.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как заморозить черепаху? Черепаха расписная обитает даже в самых северных регионах Северной Америки. В первый год жизни она переносит довольно низкие температуры, до минус 10 градусов по Цельсию. В середине июня расписная черепаха начинает откладывать яйца. В каждом гнезде от 7 до 10 яиц. Некоторые самки делают два гнезда. Поглубже закопав яйца и укрыв их от глаз хищников, самка возвращается в обычную среду обитания. Малыши проклевываются через 10-11 недель и всю зиму остаются в земле, где их не найдут хищники. Проблема в том, что на глубине, где расположено гнездо, температуры очень низкие и черепахи замерзают. Обычно, когда живая клетка замерзает, образуются длинные и острые кристаллы льда, которые пронзают мембрану и убивают клетку. Однако с черепахами дело обстоит иначе. Когда черепашонок замерзает, он замерзает весь, даже сердце и мозг. Нет ни дыхания, ни сердцебиения. И только крошечные электрические разряды в замерзшем мозгу показывают, что в теле теплится жизнь. Почему же кристаллы льда не уничтожают клетку? Дело в том, что печень черепашонка вырабатывает особые белки, которые проникают в каждую клетку организма. Благодаря этим белкам кристаллы льда при замерзании получаются очень маленькими, не способными проткнуть стенки клетки. Только сам Бог мог изобрести этот уникальный метод защиты крошечных черепашек. Даже ученые, узнав о нем, пришли в изумление.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью, знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал, в молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению, любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь». Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23-24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23-24.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Действие Святого Духа сегодня», часть первая.
2: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, кем является Дух Святой. Причина, почему я решил говорить с вами именно об этом сегодня, заключается в том, что когда беседуешь с людьми, когда видишь процесс развития людей, действительно часто возникает ощущение того, что люди очень плохо знают, что такое, или кто такой Дух Святой, или что такое действие Святого Духа. Именно поэтому я заглавил сегодняшнюю нашу встречу или беседу вот таким названием «Действие Святого Духа сегодня». Дело в том, что Дух Святой – это очень важная часть нашей жизни. Более того, сказать просто «важная часть нашей жизни» – это очень мало сказать. Потому что жизнь христианина, она очень тесно переплетена со Святым Духом. У Духа Святого так много сфер действия. У него так много специальных объектов или специальных вопросов, которым он занимается в нашей жизни. Поэтому христианам просто необходимо, очень важно, необходимо обращать внимание на эти вопросы. Видеть эти сферы, понимать, каким образом Бог взаимодействует с нами через действие Духа Святого. Знаете, свести действие Святого Духа только к сверхъестественным дарам, это значит представить карикатурное понимание Духа Святого. Очень ущербное, очень ограниченное, очень искаженное понимание Святого Духа. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что в Священном Писании, Священное Писание представляет нам объект за объектом или элемент за элементом, который характеризует Дух Святой и Его действие сегодня. То, что мы наблюдаем среди современных пятидесятнических и харизматических церквей, примерно выглядит следующим образом. Из всего спектра того, что делает Дух Святой, выбирается маленькая часть, возносится на пьедестал, как будто только она и существует, и больше ничто не существует. И поэтому у людей представление о Святом Духе сфокусировано только вот на этих каких-то особых сверхъестественных акциях, особых сверхъестественных действиях. И мы будем говорить о них. Мы будем говорить следующий раз подробно разберем дары Святого Духа и как они действуют сегодня, и что действовало раньше, и что действует сегодня. Но я хотел бы, до того, как мы коснемся этого, хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что из себя представляет сфера действия Святого Духа сегодня. Дело в том, что абсолютно каждый из нас связан с этим. Больше того, жизнь каждого христианина, она очень тесно зависит от того, что Дух Святой в нас делает. Более того, наша жизнь духовная просто невозможна без действия Святого Духа. Мы настолько много, настолько обильно наша жизнь буквально заполнена действием Святого Духа, что нам просто следует остановиться и посмотреть на это чудо, которое происходит в нашей жизни каждый день. Мы очень часто не обращаем на это внимания. Мы гонимся за каким-то эффектом. К сожалению, последние годы, последние десятилетия, действительно, когда говорят о Духе Святом и его действии, действительно понимают что-то одно. Это когда кто-то упал, кто-то исцелился, кто-то на языках заговорил, кто-то еще каким-то особым сверхъестественным образом что-то необычное сделал. Когда люди сводят действия Святого Духа вот к этому узкому спектру, получается так, что они хотят больше Святого Духа, они хотят, чтобы Святой Дух действовал. Но так как действие Святого Духа сегодня

У них есть такая программа передачи Dateline NBC. Здесь вот страниц, наверное, 15. Опять это документировано, это не просто кто-то где-то сказал. За эти вещи, которые публикуются, люди несут ответственность. То есть, если это ложь, то те, о ком здесь написано, могут пригласить в суд вот тех, кто это написал. Так вот, здесь написано о том, что Dateline NBC в течение 2 лет сопровождала известного харизматического евангелиста Бенни Хина. В течение 2 лет они делали специальные исследования. Что они делали? Они просили разрешения заснять то, что происходит на этих крусейдах. Это разрешение не давали. Очень долго не давали. Ну, казалось бы, почему бы и не дать? Если там Бог действует, если там все происходит чудесно под действием Святого Духа, почему бы и не разрешить заснять еще бы на одном канале? То только на TBN, на харизматическом канале это все показывается, а то бы еще на канале NBC бы, по всей Америке бы было показано чудесное действие Святого Духа, если это действительно таковым является. Дело в том, что то, что показывают по телевизору, возможно, кто-то из вас видел, это очень отрежиссированное, очень отредактированное шоу, которое представляется с одной целью, для того, чтобы создать эффект, создать впечатление того, что якобы делает Дух Святой. На самом деле, это элементарная манипуляция с человеческим сознанием. Точнее, массовый психоз. Ничего больше. Эти люди, корреспонденты NBC, следовали за этой компанией. И в конце концов, им разрешили заснять только первый час. Только пока Бенни Хин сам не пришел. Первый час они делают очень много прославления. Вот, и потом у них начинаются все чудеса. Так вот, чудеса снимать не разрешили. Тогда эти корреспонденты взяли скрытые камеры, скрытые микрофоны и проникли везде, где только можно было проникнуть. И записали все, что только можно было записать. И об этом написали вот здесь. Больше того, они еще встречались с людьми, которых они видели там, которые стояли перед сценой, которые говорили, что они больны тяжелыми болезнями, как раком, например. Потом эти же самые люди, сходя со сцены, провозглашали, что они исцелились полностью. И Бенни Хин и его команда подтверждали. Между прочим, у него там есть даже 2 врача, которые стоят перед этим, и они как бы дают какое-то освидетельствование. Ну, правда, как они могут дать освидетельствование человеку за 5 минут? Вот. Но, тем не менее, они там стоят, даже 2 врача. Вот. И эти люди действительно сошли со сцены, и они сказали, что они абсолютно исцелены. Телекомпания NBC следовала за 23, кажется, вот такими пациентами Бенни Хина. Все они утверждали, что они исцелены. Через 3 месяца ни одного из них не было в живых. Все они умерли. Умерли именно от тех болезней, от которых они, в кавычках, исцелились. Бенни Хин отказался комментировать. Он даже не знает, где эти люди. Возникает вопрос, почему? Если люди говорят о действии Святого Духа, почему бы не открыть это все? Почему бы не сделать все это ясным, доступным, простым? Есть одна причина. Дело в том, что современные движения, которые говорят о Святом Духе, на самом деле очень мало общего со Святым Духом имеют. Очень мало общего. Они очень много имеют общего с манипуляцией людьми. Они научились манипулировать людьми. Это очень тонко отрежиссированное шоу. Шоу, которое построено на том, чтобы человек, приходящий в это место, получил эмоциональный допинг. То есть получил какой-то, знаете, разогрев, какой-то разогрев своих эмоций, своих чувств. Приходя туда, люди, знаете, на самом деле в своем внутреннем состоянии так и остаются в унынии, остаются в суете, остаются в лени, остаются в беспечности. Но они, придя на это шоу, они отключились своим сознанием от того, что было, и они немножечко здесь вошли в этот ритм, они увидели эти чудесные, в кавычках, явления, падения людей. Это их воодушевило, вдохновило, и они ушли домой.
домой,

0: такими же, какие и пришли. Они просто получили эмоциональный допинг. То есть они получили какую-то эмоциональную раскачку на это время. Поэтому тысячи и тысячи обманутых людей. Люди, которые хотят верить в то, что это действие Святого Духа, на самом деле не испытывают его. Чаще всего не испытывают его вовсе. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о действии Святого Духа, о том, каким образом Дух Святой представлен в Писании. Что Писание говорит об этом? Дело в том, что Дух Святой пришел не для того, чтобы пощекотать наши эмоции. Он пришел не для того, чтобы нам фокусы показывать. Он пришел не для того, чтобы какие-то сверхъестественные действия сегодня делать, чтобы как-то привлечь наше внимание. Абсолютно, друзья. У Духа Святого есть гораздо более важная задача, гораздо более важная цель. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, кто слушает нас, каждый из нас, кто здесь, чтобы каждый из нас мог очень ясно понять, в каком отношении к Духу Святому мы с вами. Итак, действие Святого Духа. Сегодня действие номер один. Первое и самое важное действие, ради которого Дух Святой пришел на землю, ради которого Он сегодня вершит все то, что происходит, укореняется в таком важном факте, как возрождение или рождение свыше. Что это такое? Когда-то Иисус Христос, когда Он беседовал с Никодимом, Он говорил ему следующие слова. Никодим пришел для того, чтобы задать ему вопрос по поводу религиозной практики, по поводу того или другого образа традиции, которое нужно было исполнять для того, чтобы, на его взгляд, каким-то образом приблизиться к Богу. Иисус Христос ему отвечает. Евангелие Иоанна, 3 глава, откройте, пожалуйста. С 1 стиха описана эта беседа, эта встреча, разговор между Христом и Никодимом. И вот в этом разговоре Иисус определяет его суть или его проблему. Он отвечает ему на его проблему. Отвечает следующим образом. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Дело вот в чем. Для того, чтобы мы говорили о спасении вообще или о каком-либо действии Бога в нашей жизни, нам нужно прежде всего начать с вот этого важного фактора. Дело в том, что каждый человек, все люди, погибшие во грехах своих. Даже больше того, Писание говорит, что люди мертвы в грехах своих. То есть человек сам по себе является носителем своего эгоизма или эгоцентризма. То есть все то, что человек делает, его внутренняя природа, греховная природа, она претендует на то, чтобы все было для него. Он хочет, чтобы его жена жила для него, его дети жили для него, его босс на работе жил для него, его правительство жило для него и так далее. Люди, которые вокруг, это суть, это корень вот этого человеческого, греховного, испорченного «я». И когда речь идет о спасении, Иисус Христос объясняет Никодиму и объясняет нам с вами. Он говорит, для того, чтобы человек вообще мог вести речь о спасении, для этого ему нужна другая природа. Для этого ему нужен Бог. Вот когда мы говорим, что нам нужен Бог, что мы имеем в виду? Некоторые люди понимают так, когда говорят, что нам нужен Бог, они понимают так, что вот мы такие, какие мы есть, мы пришли к Богу, и Бог каким-то образом, как усилитель подействовал, и Он дал нам какие-то способности, чтобы мы стали жить для Него, или мы стали достигать Его святых вершин и так далее. На самом деле, Иисус Христос говорит совершенно о другом типе взаимоотношений с Богом. Да, вот такие отношения известны в системе закона. В системе благодати совершенно другие взаимоотношения. Христос говорит Никодиму. Он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись, чтобы наследовать жизнь вечно. Христос ему отвечает совершенно другим вопросом или вопросом, который направляет его в другую сторону. Он говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа». То есть речь идет о том, что человек должен получить новое рождение. И вот эта идея нового рождения была настолько странной Никодиму, что он даже переспросил. Он говорит: а как это можно снова войти в утробу и снова родиться? И Христос ему объясняет, нет, родиться от Духа. Христос говорил не меньше, не больше. Он говорил о том, что должна появиться новая сущность в человеке. Человек должен получить новую природу, ту природу, которой раньше не было. Человек существовал, он был живым физически, но мертвым духовно. И в результате возрождения, действия Святого Духа, человек должен родиться снова. Это очень интересно. Смотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть мы, когда называем Иисуса кем угодно, великим учителем, или, может быть, и пророком, или, может быть, даже мы говорим Богом, но не подразумеваем на самом деле всемогущего, суверенного Бога. Для того, чтобы назвать Иисуса Господом, для этого нужно признать себя ничтожным, признать себя абсолютно ничего не значащим и быть способным подчинить себя господству Иисуса Христа. Так вот апостол Павел говорит, что вот это возможно только при одном условии. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть только когда Дух Святой войдет в сердце человека, когда Дух Святой родит его свыше, вот только тогда человек сможет назвать Иисуса Господом. Почему? Потому что сам по себе он себя называет Господом. Он себя называет Господином. Он себя ставит в центр всего. Поэтому апостол Павел объясняет, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Итак, рождение свыше. Я попрошу вас, запомните, пожалуйста, эту фразу. Рождение свыше – это действие Святого Духа, которое построено на том, что он соединяется с оживотворенным человеческим духом, и в результате этого получается новый человек, рождается новая природа. Это самое большое чудо, которое когда-либо делал Дух Святой, и которое когда-либо Он будет делать. Это чудо превосходит абсолютно все другие действия Святого Духа и Его дары. Исцеление абсолютно ничто по сравнению с рождением свыше. Какие-то сверхъестественные действия, проявляемые Духом Святым когда-либо, они абсолютно не входят ни в какое сравнение с этим уникальнейшим явлением – рождением свыше. Я еще раз повторю. Рождение свыше – это действие Святого Духа, соединяющегося с оживотворенным духом человека, и в результате которого появляется новая природа, новый человек получается. Что интересно, что вот этот новый человек, он родственник Бога, в кавычках я говорю. То есть он не носитель божественной природы. Он от Бога рожден. Ни больше, ни меньше, друзья. Мы очень часто не понимаем и думаем, что да, стать верующим – это в баптисты записаться. Или какой-то эффект пережить феноменальный. Или какие-то еще вещи наблюдать в своей жизни. Но то, что мы видим вот здесь, то, что написано на страницах Священного Писания, рождение свыше – это новая природа. Это когда мы и Бог – единое целое. Посмотрите, что говорит апостол Петр во втором послании, в первой главе, в третьем стиху. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть смотрите, что получается. Вы, я, все остальные рожденные свыше дети Божии, они соединяются с Богом буквально. Как они соединяются? Посредством Духа Святого. Посредством того Духа, который живет в нас, который поселяется в человеке, который делает его новым творением, абсолютно новым. И вот это новое творение отличается тем, что... Смотрите, апостол Павел пишет послание к римлянам в 8 главе. Слушайте, он говорит такие слова. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть посмотрите, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда Дух Святой поселяется в сердце человека, когда человек рождается свыше, он приобретает божественную природу, которая знает, что Бог ее Отец. Она знает, что она взывает Авва Отче. Она знает, что она зависит от Бога. Она знает, что она принадлежит Богу. Она знает, что она под защитой Бога находится. Она знает, что она имеет взаимосвязь с Богом. Она знает, что она не раздельна с Богом. Это действие Святого Духа. Это то действие, которое нам с вами крайне необходимо осознать. Это наша удовлетворенность в Боге посредством Духа Святого. Это тогда, когда мы можем осознавать, что мы являемся единым целым во исполнение молитвы Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 18 глава, первосвященническая молитва. Христос молится и говорит: «Отче, да будут они в нас едино, как мы с тобой едино». То есть речь идет о том, что вот эти, это новая рождающаяся церковь, о которой молится Иисус Христос, она имеет статус единения с Богом. Посредством чего? Посредством Духа Святого. И вы знаете, после этого свести действие Духа Святого к тому, что люди падают и валяются везде, смех, насмешка над Святым Духом. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы говорим о той глубокой удовлетворенности, которую человек получает в Боге. Мы говорим о той принадлежности, когда мы приходим и буквально предаемся Христу. Когда мы приходим такие, как есть. Когда мы приходим со своими немощами. Когда мы приходим со своей неспособностью. Мы приходим к Нему и мы говорим: «Господи, я Тебе принадлежу, я ничего сам не могу, я от Тебя зависим». Это происходит только по одной причине. Только потому, что Дух Святой действует в нашем сердце. Только потому, что Дух Святой живет, и Он бьет ключом. Вот этот ключ новой живой воды, который поселяется или который возникает в сердце человека. Это первое очень важное действие Духа Святого. Это соединение человека с Богом. Об этом очень мало говорится. Но это то, что необходимо нам осознать. Я скажу вам, друзья, если вы этого не понимаете, вы не сможете иметь то христианство, которое Христос принес. Он пришел и сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Жизнь, которая была, переполняла бы вас». Он не говорит, что я... Он говорит: «Я не молю, чтобы ты взял их от мира». Да, вы будете жить в нормальном мире. Вы будете, вернее, в ненормальном мире, в естественном мире. То есть вы будете встречаться с болезнями, вы будете встречаться с элементарными проблемами, которые возникают у всех людей. Зло вокруг, катастрофы, трагедии, какие-то сложности, которые окружают. Тем не менее, христианин, который познал Иисуса Христа, он через Духа Святого имеет вот эту связь с Богом. И тогда, когда он исполняется Святым Духом, когда он пользуется этой связью, он будет осознавать свою удовлетворенность в нем. Почему? Потому что Бог контролирует все. Почему? Потому что он уверовал в Бога, не который играет в шанс или в рулетку, выиграет или не выиграет, победит или не победит. Он уверовал в Бога, который контролирует абсолютно все. И вот поэтому он может радоваться в Боге. Поэтому он может иметь удовлетворенность в Боге. Поэтому он может иметь мир тогда, когда вокруг бушует буря. Вот что значит действие Святого Духа. Вот что значит слова апостола Павла. В 5 главе послания к Ефесянам, 18 стих, он говорит: «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом». Не ищите радости в вине, не ищите радости в том, чтобы отключиться от реальности. Это то, что делает харизматическая церковь сегодня. Они пытаются отключить человека от реальности. Они создают какую-то атмосферу, которая поднимает человека, отрывает его от того, что из себя представляет его настоящая жизнь, дают ему возможность забыться. Дух Святой действует по-другому. Апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом, соединяйтесь с Богом, доверяйтесь Ему, учитесь доверять Ему свою жизнь, и рожденный свыше может это делать. Рожденный свыше знает, что он ничего не может. Он знает, что он не может надеяться на себя. Он знает, что он не способен своими силами устроить свое будущее. Он знает, что все, что он может прийти и сказать: «Господи, я Твой, я принадлежу Тебе, я ничего сам не могу. Я знаю, что Ты возьмешь меня, и Ты пронесешь, и в Тебе я буду иметь благословение». Это когда первое действие Святого Духа – возрождение. Вы знаете, все остальные действия Святого Духа в сердце верующего зависят или построены на вот этом первом очень важном действии – на возрождении. Я сегодня хотел бы обратиться к каждому присутствующему здесь. Посмотри на вашу жизнь. Посмотри, как вы знаете Духа Святого. Знаете ли вы? Есть ли в вашей жизни возрождение? Если есть, исполняетесь ли вы Духом Святым? Практикуете вы это тогда, когда вы встали утром, вам трудно. Когда у вас масса дел. Куда вы бежите? Где ваше стремление, стремление вашего сердца? Где вы ищете удовлетворенности и радости? Человек, который рожден свыше, он знает, что его удовлетворенность, его радость в его связи с его Создателем, в его связи с Богом, Творцом неба и земли, которому он принадлежит, и часть которого живет в его сердце, которое взывает «Авва, Отче». Итак, второе действие Святого Духа, о котором мы встречаем, говорит Иисус Христос, это утешение Божьих детей. Дело в том, что Дух Святой был послан Иисусом Христом для того, чтобы компенсировать тот факт, что ту потерю, которую апостолы имели тогда, когда Иисусу Христу нужно было быть вознесенному на небесах. Они ходили со Христом, они знали, что в трудный момент Иисус Христос нечего есть превратит несколько хлебов в достаточно пищи, чтобы накормить тысячи людей. Тогда, когда буря на море, они знают, что Иисус Христос может ее контролировать. Тогда, когда Лазарь умер, они знают, что Иисус Христос может эту проблему исправить. Они знали, что Христос был рядом, Он помогал им всегда. Но когда Христос сказал, что Ему надлежит уйти, вот здесь у учеников стали возникать сомнения или стало наполняться переживанием. Иисус Христос отвечает. Посмотри, 14 глава Евангелия Иоанна. Мы немножко выше прочитаем этот разговор, этот диалог, который был между Иисусом Христом и учениками. Посмотрите, с первого стиха он говорит: «Да не смущается сердце ваше». Не смущайтесь. У вас есть основания для того, чтобы не смущаться, для того, чтобы не бояться, для того, чтобы не впадать в уныние. «Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Теперь 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вы знаете, вот этот диалог, эти слова Иисуса Христа говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, они говорят о том, что Иисус Христос посылает Духа Святого, о котором он говорит «другой утешитель». Вот это слово «другой» – это специальное слово в греческом языке, которое говорит «другой» точно такого же типа. Если вы говорите о двух стаканах, вы можете сказать «один стакан и другой стакан», но он абсолютно идентичен. Он абсолютно точно такой, он с одного завода, он одной марки. У греков были два разных слова. Слово, которое переводится на русский язык, как «другой». Одно слово «heteros» – это слово, которое говорит о абсолютно разных вещах. Другое слово «allos», которое применяется здесь, слово, которое говорит о другом такого же типа. То есть, когда Иисус Христос обращается к ученикам, Он говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя или утешителя», Он говорит о том же самом. Он говорит: «Вот точно такой, как я. Вот точно такой, как я был, вот Он придет, и Он будет вам помогать, Он будет вас утешать. Да пребудет с вами вовек». Это первая важная истина здесь. Вторая важная истина, касающаяся этого обетования Иисуса Христа, заключается в том, что мир его не может принять. Почему? Потому что они не родились свыше. Почему? Потому что для того, чтобы принять утешение, которое дает Дух Святой, для этого нужно иметь Духа Святого в сердце. Для этого нужно иметь Божью природу. Для этого нужно взывать «Авва, Отче». Для этого нужно иметь вот эту идентификацию, то есть признание себя абсолютным грешником, признание себя абсолютно неспособным и полное доверие, полностью положиться на Иисуса Христа, полностью положиться на Его Дух Святой, который действует в нашем сердце сегодня.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание BBN».

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Попрощавшись с нашим героем Библии Давидом, мы начинаем знакомиться с жизнью Соломона, сына Давида. Что бы тебе хотелось получить больше всего? Царь Соломон понимал, что он еще молод и неопытен. Поэтому, когда Бог во сне спросил его, чего бы он хотел, он попросил мудрости. Такая просьба очень понравилась Богу. Поэтому он сделал Соломона самым мудрым человеком на земле. Соломоново решение. Библия, 3 книга Царств, глава 3. Бог услышал молитвы Соломона и даровал ему великую мудрость. Соломон собрал в одну книгу 3000 мудрых изречений и сочинил 1000 песен. Он знал все о зверях, птицах и рыбах, травах и цветах. Слава его мудрости простиралась по всей земле. С Божьей помощью Соломон стал также искусным и справедливым судьей. Подданные приходили к царю искать у него праведного суда и просили выслушать их, точно так же, как прежде они приходили к Давиду. Однажды во дворец пришли две женщины. Стражники подвели их к царскому трону. Когда они приблизились, одна женщина попыталась выхватить сверток, который другая держала в руках, но неожиданно сверток запищал и заплакал. Это был младенец. Один из стражников взял ребенка на руки и принялся укачивать его, а женщины стали наперебой жаловаться царю. «Мы живем в одном доме», — сказала первая. «Недавно я родила, а на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. Ночью она случайно придавила своего ребенка, и он умер. Пока я спала, она взяла моего ребенка и отнесла его в свою постель, а рядом со мной положила мертвого. Утром я встала и увидела, что мой сын мертв, а когда я всмотрелась, то это был не мой, а ее младенец». Другая женщина гневно перебила говорившую. «Нет, это мой сын живой, а твой мертвый!» Так они и спорили, стоя перед царем, пока он, наконец, не спросил. «Итак, вы обе считаете этого младенца своим?» «Да», — воскликнули женщины. «Подайте мне меч», — приказал Соломон. Когда появился стражник с мечом,

0: принадлежит той, которая хотела сохранить ему жизнь. Отдайте младенца ей». Вскоре уже весь Иерусалим знал о том, как рассудил царь. Люди увидели, сколь мудр и умен был их правитель, так искусно открывший истину. Как ты думаешь, почему Соломон был такой популярный? Потому что его мудрость была не от знаний, а от самого Бога. Именно эта мудрость помогла Соломону судить людей, решая самые сложные споры. Ты увидел это на примере двух женщин, споривших о ребенке. Соломон решил собирать мудрые советы, которые получал от Бога. Мы знаем их как книгу притчи Соломона. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 29. Книга пророка Ионы. 2 глава, 6 стиха. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою была обвита голова моя, когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Так молился Богу Иона, когда оказался в страшной опасности. Он тонул в бушующем море. Наверное, даже если бы Иона умел очень хорошо плавать, он долго не продержался бы на поверхности моря среди высоких волн. А вообще-то в бушующее море Иона попал за свое непослушание, и милостивый Бог спас его, повелев большой рыбе проглотить непослушного пророка. А потом, услышав молитву Ионы, Бог повелел той же рыбе, киту, выбросить его на берег. Как научиться плавать? Способ первый. Когда наступало жаркое лето, для Вовки приходило время мучений и страданий. Там, где он жил, лето всегда было жарким, и потому все его друзья мчались к реке или к озеру, пропадая у прохладной воды целыми днями. А Вовка довольствовался плесканием в арыках, каналах для полива огородов. Они были мелкими, а он не умел плавать. Это было его большой бедой. Но вода в арыках текла не постоянно, а только тогда, когда поливались огороды или колхозные поля. Ребята часто звали его купаться на бычака. Так они называли большой Чуйский канал. Но Вовка ни за что не решился бы искупаться в нем. Течение в канале было очень сильным, почти таким же, как в горных речках. Для того, чтобы научиться плавать, он записался в плавательную секцию в городском бассейне. Тренер, проверив всех ребят, отобрал из них тех, кто умел хоть немного плавать, и стал готовить из них будущих чемпионов. А Вовку и всех остальных, которые плавать не умели, пустили плескаться в лягушатник, то есть в мелкий бассейн. Вовка хотел научиться плавать, а не ползать на руках по дну лягушатника. В книгах он вычитал, как учат плавать тех, кто этого не умеет. Для этого человека бросают на глубину, и тот, пытаясь спастись, барахтается, бьет руками и ногами по воде, а в результате начинает плыть. Вовка решил сделать все так, как прочитал в книгах. На очередном занятии он вышел из лягушатника и отправился к самому глубокому месту бассейна. Одного он не учел, что человеку, которого бросают на глубину, всегда готовы прийти на помощь те, кто хочет научить его плавать. Тренер и все остальные были далеко, и Вовку никто не видел, когда он прыгнул в трехметровую глубину. И Вовка в этот момент сделал то, что у него лучше всего получилось. Он начал тонуть. Он шел ко дну, барахтался в воде, которая выталкивала его наверх, хотел крикнуть, но захлебывался водой и снова шел ко дну. Он понял, что сейчас утонет. И в этот момент вспомнил рассказ своей бабушки о том, что она молилась Богу, когда тонула на большой реке Обь. Вовка начал молиться и просить Бога спасти его. И Бог услышал его молитву. Когда он вынырнул из воды снова, то успел ухватиться за пенопластовую дорожку. Держась за нее, он добрался до того места в бассейне, где мог достать ногами дна. После этого он перестал ходить в бассейн и учился плавать в озере, выбирая для этого не самые глубокие места. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня» – 54-й Псалом, 17 стих. «Воззвать к Богу» – значит помолиться Ему. Иона молился Богу о спасении своей жизни, когда плавал в брюхе большой рыбы. Ему хотелось снова ходить по твердой земле, видеть яркое солнце в небе, любоваться прекрасными цветами. И Бог услышал молитву Ионы. Так же, как он услышал молитву мальчика Вовки, тонущего в бассейне. Так же, как он слышит молитвы всех людей на земле, просящих о его помощи. Он спасает нас от многих бед. Но что важнее всего, Бог спасает нас от грехов, которые словно тяжелый камень тянут нас в погибель, ко дну. Самое прекрасное имя нашего Господа – Спаситель. Имя Ему – Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их», так написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих. Знаете, как Он это сделал? Он принял на Себя наше наказание за грехи и умер, распятый на кресте. А всем верующим в Него дал вечную жизнь. Если ты веруешь, что Иисус Божий Сын умер за твои грехи, то, конечно же, ты спасен от наказания за них, ведь Он простил тебе всякий грех.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка, что-то наш кабанчик задерживается. Ну неужели забыл про нашу беседу у скалистого озера?
1: Трудно сказать. Вчера обещал прийти. Да только наш кабанчик такой непредсказуемый.
2: Привет, Белочка! Ой, привет, дядюшка Лось! Слушайте, я надеюсь, еще ни одного словечка из беседы-то не пропустил. А то это было бы несправедливо. Я же так спешил. Ну, я просто торопился. Вот я иду по лесной тропинке от своего домика и спешу, свернул возле сломанной сосны, ну, чтобы быстрее вышло. И тут вижу у речки, что впадает в наше скалистое озеро, мужчину с женщиной. Представляете? А рядом с ними маленькая девочка бегает, такая с косичкой рыженькой. Ой, ну точно твой хвостик, Белочка. Ну вот я и решил посмотреть, кто это такие, зачем они в наш заповедник пожаловали. И тут смотрю, женщина корзинку к себе поближе подвинула и бутерброд из нее достала, и термос, и скатерть постелила. У меня как в животике заурчит. Я-то, конечно, вспомнил, завтрак-то у меня был совсем легкий. Всего-то две малюсеньких корзиночки желудей. Но я терплю, стараюсь о еде не думать. Но я же верю, что дядюшка Лось после беседы у скалистого озера к себе на обед пригласит. Ну вот, притаился я и дальше наблюдаю. Вижу, как они глаза все втроем закрыли, и папа просит девочку помолиться, поблагодарить Бога за пищу. А эта рыженькая с косичками, таким тоненьким голосочком, как скажет: «Господи, за хлебушек, аминь». Таким тоненьким голосочком. Ну вот, я и опоздал немножко.
1: Дядюшка Лось, а расскажи, как Господь научил людей молиться? Как Иисус научил своих учеников?
0: Ну вообще-то, об этом я и хотел с вами поговорить сегодня, друзья. Слово Божие и молитва. Так можно назвать тему нашей сегодняшней беседы.
2: Постойте! Не начинайте еще беседовать! Мы же еще не пригласили ребят на нашу беседу у скалистого озера. Дорогие ребята, присоединяйтесь к нам. Дядюшка Лось сегодня будет о молитве говорить.
0: Хочу начать с одной библейской истории. Давайте мысленно перенесемся в далекую Палестину, когда сам Иисус Христос со своим

0: и в тени скалы начал молиться. Никто не произносил ни слова, все разговоры утихли. Ученики остались наедине со своими мыслями. Стало так тихо, что можно было слышать жужжание насекомых в ветвях над головой и пение птиц вдали. Рядом журчал небольшой ручей. Некоторые из учеников дремали, другие же просто отдыхали, лежа на траве. Один из учеников о чем-то напряженно думал. Это был Петр. Учитель опять молится. Возможно, именно так размышлял Петр про себя. Мы видели его молящимся уже много раз, но серьезно не задумывались о молитве. Интересно, что он говорит своему небесному отцу? О чем они беседуют каждый день? Иногда молитва длится минуту или две, а иногда часами. Я тоже хотел бы уметь так молиться.
1: Возможно, Петр вспоминал минуты, проведенные с Иисусом, то время, когда они жили в Капернауме. Тогда, в первые дни после их встречи, Иисус часто проповедовал в синагоге. Однажды вечером все жители города собрались перед домом, где он ночевал. До глубокой ночи Иисус исцелял и утешал огорченных и обремененных жизнью людей. Ученики и Иисус очень устали. В ту ночь они мало спали. А на следующее утро, когда ученики проснулись, Иисуса уже не было в доме. Петр нашел его молящимся. Иисус стоял на коленях и возносил молитву своему отцу. Петр хорошо помнил и то, как Иисус повелел ученикам отправиться в лодке через Галилейское море в Вифсаиду, а сам остался на горе для молитвы. Так это случалось не раз.
0: Ну вот Иисус окончил молитву и встал, чтобы идти дальше. Петр первым заметил это, вскочил и пошел ему навстречу. Он обратился к нему с просьбой: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». От его слов проснулись и остальные ученики. Они быстро поднялись и окружили учителя. Иисус посмотрел на них и сказал: «Когда молитесь, говорите».
2: «Ой-ой, я знаю слова, какой молитвы услышали ученики от Иисуса. А можно я ее произнесу вслух? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
0: Верно, кабанчик. Это и есть слова молитвы Иисуса. Мы называем Библию Словом Божиим. Когда мы читаем ее, то понимаем, что это говорит к нам Бог, и в сердце нашем при чтении возникают ответные слова. Это молитва. Многие молитвы к Богу записаны в Библии. Молитвы Авраама и Моисея, Иисуса Навина и царя Давида, молитвы простых людей и молитвы великих пророков, молитвы женщин и детей.
1: Я слышала, что одна из самых длинных молитв, которую мы находим в Библии, это слова 118-го псалма. В нем 176 стихов.
0: Верно, Белочка. И в каждом из них псалмопевец говорит с Богом о Его Слове, Его законах и заповедях. Однако мы находим в Священном Писании не только молитвы древних авторов и героев Библии, но и молитвы самого Иисуса Христа. И что удивительно и прекрасно, Иисус часто молился словами Священного Писания, словами пророка и псалмопевца Давида. И в самый тяжелый час жизни Иисуса последними его словами были слова из 30-го псалма: «В Твою руку предаю дух мой». Во всех искушениях и трудностях люди могут обращаться к нашему Господу. Он слышит молитвы детей своих и отвечает на них. Этому есть много примеров в Библии. Хорошо, если мы знаем и пользуемся их образцами. А знаете ли вы, ребята, молитву Давида, известную под названием «Господь, пастырь мой»? Выучите ее и молитесь ею, когда вам будет особенно трудно, и вы заметите, в сердце придет мир и успокоение.
2: Ой, а что, дядюшка Лось, это что ли какие-то волшебные слова?
0: Ну нет же, кабанчик, это не волшебные слова. Эту молитву Господь слышал уже миллионы и миллионы раз и ответил на нее множеству людей. Можно научиться славить Господа из Библии. Нет в мире таких слов, которые были бы прекраснее и сильнее слов Библии. Ну вот, вот один из стихов 118-го псалма. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим».
2: Ой, дядюшка Лось, ой, ты так все интересно и понятно нам тут рассказывал. Ну, там про молитву, про Библию, значит. Я уверен, что теперь наши маленькие радиослушатели будут знать, ну, где искать там примеры молитв. Там «Отче наш» или «Господь мой пастырь».
1: А я когда-то слышала историю про одного неграмотного, но очень искреннего мальчика. Он не умел молиться, но просто его некому было научить. Он в воскресную школу не ходил, и, возможно, его родители тоже не умели молиться.
2: Ну что же это за мальчик-то, Белочка, не томи уже.
1: Так вот, этот мальчик любил Бога и очень хотел с ним, с Богом, разговаривать. Ведь молитва – это же разговор с Богом. Мальчик был пастушком. Когда его овечки мирно паслись, он вставал на колени и произносил вслух буквы алфавита.
2: Чего? Чего? Чего? Ну ты меня засмешила, Белочка. Еще никогда я не слышал, чтобы кто-то мог молиться азбукой.
1: Да-да, не удивляйтесь. Он просто называл вслух буквы алфавита. Кстати, те, кто слышал его молитву, тоже были в недоумении. Но мальчик на это лишь отвечал, что Господь сам сложит из его букв угодную ему, Богу, молитву.
0: Белочка права. Для Господа важнее то, что находится внутри нас, в самых дальних уголках нашего сердца во время молитвы. Никакие даже самые красивые слова не спрячут злобу и зависть, непрощение и грех, если только они живут в нашем сердце.
2: Да, верно, верно. Ой, слушайте, а что, уже что ли время нашей беседы к концу подошло, да?
0: Жаль, но время нашей передачи, ребята, подошло к концу. Время прощаться.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга». Беседы у Скалистого озера. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
2: И еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: И напоминаю, что передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, слушайте, а знаете что? Ой, пойдемте уже поскорее к дядюшке Лосю. Ну, обедать.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

целая жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

как сложно контролировать свои эмоции, если вы разъярены. Но очень важно понимать, что гнев может привести к непоправимым последствиям.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Предлагаем вашему вниманию биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы продолжаем изучать историю, записанную в 25 главе первой книги царств. Давид не получил заслуженной благодарности от Навала, глупого и упрямого человека. Давид в ярости. Он готов на решительные меры. Кажется, что никто не может его остановить. Но мудрый поступок рассудительной, спокойной женщины Авигии полностью изменил ситуацию. Нам есть чему у нее поучиться. Название передачи сегодня «Чем накормить разъяренного мужчину».
1: Мир вам, дорогие друзья! В жизни каждого человека будут конфликты, непростые обстоятельства. В Библии описано много разных историй. Историй, которые учат нас о том, как нужно поступать по-божьему, и оставляют нам возможность научиться самим, как мы можем применить Божие Слово в нашей жизни. Мы изучаем с вами жизнь Давида. Сегодня будем читать из первой книги Царств, 25 главы. В этой главе описана ситуация очень непростая, когда возникает несколько конфликтов между богатым человеком Навалом и Давидом. Люди Давида охраняли стада Навала, а он был богатым человеком, как написано, у него было 3000 овец и 1000 коз. И вот эти стада охраняли не только пастухи, но охраняли от набегов люди Давида. И когда настало время стрижки овец, то было ожидание, что Навал отплатит. Но, к сожалению, Навал не хотел делиться ничем. Это сильно огорчило Давида, и он готов был отомстить этому дому. Собрал с собой 400 вооруженных мужчин, и они шли мстить. Это был конфликт между работодателем и работником. Люди работали, но не получили вознаграждения. Также в этой семье, о которой написано в 25 главе, Навал и Авигея, был конфликт. И когда она услышала, хозяйка, что направляется к его дому целая армия 400 вооруженных мужчин, голодных мужчин, чтобы навести порядок, чтобы убить мужчин, то как она поступает? И удивительно, что она не совершает молитву: «Господи, да будет твоя воля, давайте просто помолимся, и пусть Господь воздаст моему мужу». Нет, она мыслит как жена, как хозяйка. Давайте мы прочитаем из первой книги Царств, 25 главы, 14 стиха. «Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: „Вот Давид присылал из пустыни послов поприветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним“». Как вы думаете, чего они ожидают от Авигеи? Давид идет, давайте спрячемся. Не говорите никому ничего, просто пусть произойдет то, что должно. И вообще интересно, что слуги идут к жене, а не к мужу. Навал не был открыт к переговорам, он не менял своих решений. И вот еще одно интересное свойство мудрой женщины. Она реально оценивает своего мужа, хорошо его знает. Она знает, что ее муж несовершенный,

Давайте мы прочитаем 18 стих. И дамы, возьмите пример. «Тогда Вигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на слов». Вы представляете? 200 хлебов. Вы только представьте себе, сколько это. Хозяйки знают, сколько времени и сил надо потратить, чтобы спечь 10 пирожков. И вряд ли в ту ночь она легла спать. Но она берет еще много других продуктов, загружает все это на ослов и отправляется навстречу Давиду. Самый первоклассный сервис, который мы можем встретить в Библии. Вся еда уже идет сама навстречу тебе. Только протяни руку и забери. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Она проявляет непокорность, ничего не говоря мужу. Но это не должно вас смущать в этом случае. На одном семинаре для супружеских пар к пастору подошел мужчина и спросил: «Пастор, скажите, пожалуйста, а послушание жены означает, что она должна молчать?» И самое интересное, что жена стояла неподалеку. Пастор ответил: «Нет, совершенно нет». Мужчина пристально посмотрел на пастора и сказал: «Ну, поговорим позже». И они действительно встретились и поговорили чуть позже, и обсудили, что такое послушание и смирение. Иногда самый лучший совет мы получаем как раз от наших жен, потому что они знают нас лучше, чем кто-то другой. Часто самая конструктивная помощь, направление, толчок мы получаем именно от мужа или жены. Авигея была мудрая женщина, и она знала, что ей делать. Она знала, как ей лучше всего это делать, и она организовала все прекрасно. Прекрасная хозяйка. Мысль, которую я сейчас озвучу, может показаться непростой, но бывают моменты, когда жене нужно действовать в интересах ее мужа, ничего ему об этом не говоря. Авигея понимала, что 401 разъяренный мужчина, идущий из пустыни, скоро принесут смерть в их дом. И также она понимала, что если обсудит свой план с глупым, упрямым Навалом, он никогда не даст ей своего согласия. Все, что делала Авигея, она делала ради Навала. Своим непослушанием она спасла жизнь мужу. Я не говорю, что жена должна делать что-то в секрете от мужа, если это навредит ему. Авигея действовала в интересах своего мужа, поэтому могла не говорить ему о своих планах. И спасла ему тем самым жизнь. Это удивительная женщина. И только представьте себе это. Давид спускается с горы. Он злой, он голодный. С ним 400 голодных мужчин. Читаем. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы. Вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Давид и Авигея встречаются. У нее в руках еда, дары для него и его людей. Невозможно грубо общаться с женщиной, у которой горячая еда в руках. Давид внимательно выслушивает, что она говорит. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Я не перестаю удивляться, что это была за женщина. Она хорошо обдумала каждое свое слово и каждое свое действие. Это и есть настоящая мудрость. Она не действовала спонтанно, все было продумано. В промежутках между выпечкой хлебов и подготовкой ослов она планировала, что сделать и сказать. И Авигея падает перед Давидом на колени. И из этого эпизода мы можем выделить три характеристики этой удивительной женщины. Первое – это ее такт. Второе – ее вера. Третье – ее преданность. Теперь посмотрим на каждое из них подробнее. Она пала на лицо свое перед Давидом. И это характеризует ее как обладание.

обладательницу удивительного такта. Она неоднократно называет его господином. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним». Она хорошо знала своего мужа, поэтому точно знает, о чем говорит. «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал». Она как бы говорит: «Когда ты отправил тех десятерых, чтобы они поговорили с моим мужем, меня не было рядом. Я не могла изменить ситуацию. Но теперь я здесь, чтобы выступить в роли адвоката. Я готова выступить в роли посредника между моим мужем и тобой, со всеми твоими людьми, которых незаслуженно оскорбили. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал, враги твои, зломышляющие против господина моего. Вот эти дары». И она указывает на все продукты, которые погружены на ослов, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». У Авигеи была вера. Она говорит Давиду, что ждет того момента, когда он станет царем, и указывает на то, что убийство Навала и его людей опорочит имя будущего царя. «Давид, ты выше этого. Возьми дары, которые я принесла тебе, и возвращайся туда, откуда ты пришел. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем», а это доказательство ее веры, «то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Твоя совесть, Давид, будет неспокойна. Кровь, пролитая тобой, будет мучить ее. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Этот довод не мог не подействовать. Авигея хорошо продумала, что ей сказать. Хочу ненадолго остановиться здесь, чтобы обратить ваше внимание на то, что стоит в стороне и не кажется очень важным. Для нас здесь есть пример того, как действовать в сложных ситуациях. Когда вы должны принять весьма непростое решение, действуйте творчески. Нет книжки с инструкциями, как поступить в критических ситуациях. И жизнь Навала висела на волоске. И Авигея понимала, что этот волосок очень короткий, и медлить было нельзя. И она подумала: для того, чтобы успокоить разъяренного Давида, мне понадобится много еды и убедительные доводы. И, возможно, так мне удастся смягчить сердце этого человека, этого воина. И я уверен, что пока Авигея шла навстречу Давиду, она молилась. В нашей жизни вы будете постоянно сталкиваться с различными кризисами. И очевидным решением будет казаться сжаться в комочек и спрятаться в углу, так словно вас уже нет живых, сбежать. Но есть лучший способ: до тех пор, пока в ваших легких есть дыхание, у вас есть и цель жизни, есть причина, по которой вы должны жить. И неважно, насколько много переживаний, испытаний, трудностей было на вашем пути до этого момента, но сейчас вы слышите мой голос, и вы живы. И Бог говорит: для твоей жизни есть причины, есть надежда. Я хочу совершить необыкновенные творческие события в твоей жизни, которые заставят тебя вновь встать на ноги. И, конечно, ты можешь сидеть в углу и с обидой зализывать раны. Но, дорогой друг, есть лучший путь. Мне очень понравилось название. Сделай сегодня значимым.
Посмотрите на свою жизнь с Божьей точки зрения. И если оглядываться на мою жизнь, то были периоды, когда мне было особенно тяжело, когда во взаимоотношениях и дружбе были проблемы, проекты не удавались, но мы с женой всегда старались не унывать, а делать каждый днем значимым, Богу отданным. И особенно тогда, когда было невыносимо тяжело. И позже, вспоминая пережитое, мы понимали, что наш подход превратил эти периоды испытаний в дни, наполненных молитвой, смыслом. А наши глаза были устремленными не на окружающих, а на Господа. Авигей справилась с кризисом. И свою речь к Давиду она заканчивает словами: «Вспомни рабу твою, когда твоя жизнь улучшится». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». И здесь мы видим еще одну причину, почему Давид был назван человеком по сердцу Божьему. Давид был готов совершить убийство, он был разъярен, но он встречает женщину, которая меняет его образ поведения. Человек по сердцу Бога – это тот, кто готов меняться. Поэтому будьте гибкими, готовыми учиться меняться, каяться. Давид говорит Авигей: «Благословен разум твой». Он ясно почувствовал, что Авигея разумная, проницательная, дальновидная женщина. И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». И принял Давид из рук ее все, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Все закончилось чудесно. И как было бы прекрасно, если бы, придя домой, она встретила благодарного мужа, который бы обнял ее и сказал: «Спасибо, дорогая, любимая, ты меня спасла». Но на самом деле все было совсем не так. Может быть, то же самое происходило и в вашей жизни. Вы сделали все правильно, вы защитили человека, спасли его от наказания, но не получили никакого признания и благодарности в ответ. Вот послушайте. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». У Авигеи был просто удивительный характер. Она пришла домой после того, как спасла своего мужа и его людей от смерти. И она видит пьяную вечеринку. Она не говорит ни слова, а просто идет в свою комнату и ложится в кровать. Я уверен, она излила всю свою боль в молитве перед Богом, разделив все свои переживания с Господом. У нее не было мужа, который бы понимал ее и воодушевлял. Но был Бог, который был для нее поддержкой. Я обращаюсь сейчас к мужчинам, к мужьям. У вас есть важное служение быть поддержкой, воодушевлением, опорой для своих жен. И чаще делайте им комплименты, указывайте на их положительные и сильные стороны. Пусть это станет вашей привычкой. Благодарите своих жен за то, что они делают. Благодарите своих жен за то, что они делают, и подчеркивайте, за что именно. Авигее этого очень не хватало. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему, что было накануне. Замерло его сердце, он словно окаменел. У него случился удар. Авигея рассказала Навалу все, что произошло вчера, о том, как толпа из 401 мужчины подошла к его городу, чтобы лишить его жизни. Он стоял, опешив, его глаза расширились, и у него произошел инсульт. И знаете, что произошло спустя 10 дней? Через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер. Мне кажется, это просто удивительно. Но когда вы поступаете правильно, доверив Богу свою жизнь, он возьмет на себя даже невозможное. Притча 16 глава. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним».
Для Бога нет невозможных ситуаций. Он не обязательно разрешит ваши проблемы так, как вы хотели бы этого. Но Он точно знает, как справиться с любыми сложными ситуациями. Бог видел верность Авигей. Он допустил ту ночь, когда она в слезах взывала к Небесному Отцу. Но через короткое время освободил ее от глупого мужа. А следующий стих напоминает нам сказку. «И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». Извлек ли Давид из этого урок? Что произошло? Я думаю, да. Он понял, что ему не нужно было сражаться в каждой битве. Бог выполнит свою работу сам. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. Ох уж этот Давид, он настоящий мужчина. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормили и сказали ей так: Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Послушайте, что отвечает Авигея. Наша история окутывается дымкой романтизма. Она встала, поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Да это же просто жена мечта! И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Мне почему-то кажется, что была организована необыкновенная свадьба, потому что невеста у Давида была просто чудо. И мы подошли к завершению истории о Давиде и Авигее. И перед тем, как мы закроем Библию и помолимся, хочу поделиться с вами 2 мыслями. Первое. Что бы ни происходило, если возникает конфликт, то оставайтесь мудрыми. Будьте мудрыми, что очень важно. Если вы не будете достаточно осторожными, то начнете действовать, руководствуясь своей плотью, чувствами, эмоциями. Потом вы непременно пожалеете. Что я имею в виду? Когда говорю, что нам нужно быть мудрыми, ну, во-первых, вы должны видеть полную картину. Избегайте опасности видеть проблему только со своей стороны. Всегда смотрите на любую ситуацию с 2 сторон. Если вам нужна помощь, нужен советник, то обратитесь за советом. Это может помочь вам создать всестороннее мнение. Есть всегда 2 стороны у каждой проблемы. Помните об этом. Есть 1 сторона мудрости – действовать неторопливо. Избегайте поспешных решений. И, если возможно, делайте небольшие перерывы. Признаюсь, что мне редко удавалось принять мудрое решение, когда оно было принято в спешке. И, кроме того, я никогда не жалел о словах, которые не сказал. Но я часто жалею о словах, сказанных в спешке. Поэтому не действуйте в спешке. Третье, что вы можете делать, чтобы быть мудрыми, это молиться. Ищите Божьи перспективы. Это мудрость. Второе, что я хотел бы сказать, когда вы осознаете, что вы не можете делать ничего, то подождите. Ждите, остановитесь. Иногда Бог специально усложняет нашу жизнь, чтобы мы остановились и подождали, пока Он начнет сам действовать в ней. Так пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Здесь не сказано, что ситуация изменилась, но изменился Давид. И когда вы ждете, что ситуация, может быть, не изменится, то вы изменитесь. Вы будете очень удивлены, что может произойти, если вы решите ждать. И кроме того, вы можете обнаружить, что причина вашего ожидания – это польза именно для вас. Потому что ожидание меняет нас. И, возможно, вы очень нуждались в этих изменениях. Дорогие друзья, хочу напомнить, что в нашей жизни будут конфликты. Мы не избежим сложностей, будут непонимания. Поэтому мы должны учиться решать конфликты и снимать напряжение. Не спешите делать поспешные выводы.
Посмотрите с разных сторон. Попробуйте встать на точку зрения другого человека. Помолитесь сначала. Бог не требует немедленного, срочного ответа. Будь скор на слушание, медленно слова, медленно гнев. Слушайте жену, послушайте советников, взвесьте. Не будьте переносчиком, не распространяйте слухи. Но помните, только Господь может изменить сердце другого человека. Мы не можем заставить его быть другим. И лучше держитесь подальше от глупых, конфликтных людей, от недовольных. Позаботьтесь, чем вы наполнены. Как Давид желал мир сердцу, мир дому, мир служению. Нам нужен примиритель, Господь, который может примирить человека грешного со святым Богом. Помните о приоритетах духовной жизни, духовного питания. Посмотрите на себя и не спешите обличать. А лучше придите к Господу, приведите другого человека к Господу. Будьте примирителем, приведите к покаянию. Если кто-то из вас еще не принял Иисуса Христа как Спасителя, то сегодня это ваш день. История Авигеи очень похожа на то, что сделал для нас Иисус. Как и Авигея, Иисус Христос принес себя в дар, чтобы мы не погибли, чтобы мы обрели прощение. А Христос стал связующим звеном между нами и Богом Отцом. И для Бога этого дара достаточно. Он готов принять всех грешников, которые поверили в Него. Поэтому, если вы еще не обратились к Иисусу Христу, то сегодня вы можете совершить молитву. Благослови вас, Господь.

0: Дорогие друзья, это была заключительная часть передачи «Чем накормить разъяренного мужчину». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами и применяйте прочитанное в жизни. Мы можем многому научиться из истории Авигей, Давида и Навала. Нельзя грубить и хамить, как это делал Навал. Надо быть более благодарными и стараться находить компромиссы со всеми людьми. Не принимать скоропалительных решений, не действовать в порыве гнева, как это сделал Давид. Научиться у Авигеи спокойствию, рассудительности, проницательности и мудрости. Пусть Господь благословит нас становиться лучше, мудрее и рассудительнее. Если у вас есть вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Давид – человек по сердцу Бога». «Облачные дни и темные ночи», «Две смерти», «Новый трон», «Новый царь», «Неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Вы услышите беседу «Облачные дни и темные ночи» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 18 июня. Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в послании евреям в 12 главе, в 12 и 13 стихах. Там есть такие слова: «Укрепите опустевшиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось». Это Слово Божье побуждает нас поднять руки веры и укрепить колени молитвы. Часто вера наша устает, чахнет и ослабевает, и молитвы наши теряют свою силу и не имеют успеха. Приведенный образ очень впечатляет. Главная мысль заключается в том, что мы падаем духом и становимся столь робкими, что малейшее препятствие пугает нас и приводит в уныние, так что мы поддаемся искушению обойти его, избирая более легкий путь. Может быть, это своего рода физический недуг, от которого Господь готов нас исцелить, но для этого требуется большое напряжение сил. Нам же проще обратиться к человеческой помощи или как-то обойти это препятствие. Есть много способов обойти критическую ситуацию, вместо того, чтобы мужественно преодолеть ее. Как часто, приблизившись к какому-нибудь отталкивающему, мы хотим уклониться от проблемы, говоря: «Я не совсем готов к этому сейчас». Это значит, что требуется какая-нибудь жертва, что необходимо послушание, что в нас нет мужества поддержать чью-то душу и попросить за нее, что молитва не приносит результата, что мы не до конца излечили недуг и идем обходным путем. Бог говорит: «Укрепите опустевшиеся руки, идите прямо через разлившиеся воды. И, о чудо, воды расступятся, Черное море откроется, Иордан иссякнет, Господь проведет вас к победе. Ходите прямо ногами вашими, не давайте им совращаться. Пусть ваше тело исцелится и вера укрепится. Идите вперед, не оставляя за собой ни одного непокоренного Иерихона, ни одного места, где бы вы не одолели бы сатану». Это полезный и весьма практичный урок. Как часто это бывало с нами, может быть, сегодня это случилось с вами. Не падайте духом, идите вперед подобно пароходу, которому все равно, волны или гладь, дождь или солнце, доставить груз и прийти в нужный порт – вот главная цель.

0: вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 34. «Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог, и все мое в нем. Чего мне хотеть более, и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир, и ничего в мире этом. Мой Бог, и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого». А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать Твоя, и должно быть растворение Твоей премудрости. Кому Ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет Твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости Твоей мудрые века сего, и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего. Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что ты меня насытишь твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища разве у Тебя, Господи, Боже мой. Глава 35. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властной рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную. Откровение 2.17. А малодушный оставлен будет великой скудости. когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готовь себя не ко многому покою, но ко многому терпению.

0: Все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8:18. А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду. Глава 36. Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надобно много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно». Павел старался всем быть угоден Господу и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди». И для того все возложил он на Бога Всеведущего, и терпением, и смирением защищал себя против говорящих беззакония, против помышляющих суетное и мирское, и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтобы не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами». И не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Изучение жизни и служения великого апостола Павла к язычникам представляет для нас большой интерес. У апостола Павла было уникальное служение, на которое он был поставлен прямым указанием Христа. Когда Христос повелел Анании посетить ослепшего Савла из Тарса в Дамаске, ему были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Частью призвания апостола Павла было страдать за дело, на которое он посвятил себя после своего обращения. С такой же ревностью, как апостол Павел преследовал раннюю христианскую церковь, он теперь свидетельствовал об истинности Евангелия, что Иисус Христос умер за грехи мира, что Он воскрес из гроба на третий день и что сидит теперь одесную Отца. Когда Савл из Тарса дал свое соглашение на мученическую казнь первого мученика Стефана, он слышал слова из уст Стефана: «Вот я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Став Павлом апостолом, он провозглашает в послании к Римлянам 8 главе 34 стихе: «Христос умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». После своего обращения Савл, позднее известный как Павел, начал возвещать о славе имени, которое превосходит все имена, о имени Господа Иисуса Христа. Он это делал в синагогах Дамаска. Мы должны помнить о том, что первоначально он пришел в Дамаск, имея письма к синагогам, в которых говорилось о его полномочии разыскивать и арестовывать всех, кто призывает имя Господа Иисуса. Его раввинское и фарисейское образование теперь применялось в пользу того дела, с которым он раньше так страстно боролся. Когда оппозиция на его свидетельство увеличилась, то и сила Павла, казалось, увеличилась. В синагоге он всеми силами защищал истину, доказывая, что Иисус воистину Мессия, Сын Божий. На первый взгляд казалось, что вскоре после этого он покинет город Дамаск, удаляясь от стычки с евреями, и уединиться в пустыне. Там в тишине Савл ожидал дальнейших указаний от Бога относительно божественной цели для своей жизни. Нет сведений относительно продолжительности времени, которое он провел в ожидании пред Господом. Затем он возвратился в город, где он впервые встретил Господа, где он обратился, а именно в Дамаск. Возвратясь, он продолжал свидетельствовать с той же ревностью и пониманием, как это он делал до того, как уединился в пустыню. Несомненно, евреи облегченно вздохнули, когда он покинул город вскоре после своего обращения. Эта новая попытка возбудила в них ярость и даже ненависть. В 9 главе Деяний святых апостолов говорится: «Евреи, не будучи в состоянии ответить на его доводы и одержать победу в споре, прибегли к одному из последних выходов из затруднительного положения. Они решили сделать покушение на него. Цав, узнав о принятом евреями решении и о том, что губернатор согласился помочь им в этом деле. Поэтому друзья поспешествовали бегству Божьего служителя. Евреи сделали заговор, чтобы уничтожить Савла, Павла, а губернатор предоставил им военную силу. Но Бог помог ему совершить побег. Некто хорошо подметил. Было нечто унизительное в самом бегстве, а именно быть спущенным по стене в корзине. Это, вероятно, то, на что ссылался апостол 14 лет спустя, когда писал второе послание к Коринфянам, 11 главу, 32 стих. Итак, в течение очень короткого периода времени, после своего обращения, апостол Павел начинает испытывать истинность слов, сказанных Анании. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Если вы обратите внимание на 11 главу 2 послания к Коринфянам, вы увидите целый список страдания и всего того, что апостол пережил ради дела Евангелия. Мы узнаем больше о его страданиях в течение нашего изучения жизни и служения апостола Павла. Путешествие в Иерусалим. После 3 лет или чуть более своего служения Христу, особенно в Дамаске, Савл решил отправиться в Иерусалим, в частности, чтобы встретиться с апостолом Петром. Об этом мы узнаем из его собственного послания, которое Павел написал Галатийской церкви. Заметьте слова. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Галатам 1 глава, 18 стих. С точки зрения фарисея, Савлу, казалось, было ясно положение руководства, которое занимал Петр в ранней христианской церкви. Несмотря на то, что он свидетельствует о знании божественной цели для его жизни и жизни церкви от непосредственного откровения, данного ему Богом, апостол Павел все же желает встретиться с апостолом Петром. Он не старался увидеть Петра с целью получить помощь или одобрение своего призвания, сам желал иметь общение. И мы с большой пользой для себя можем рассмотреть подход Савла к Иерусалиму. Видя этот город, Господь заплакал, потому что сердца людей были ожесточены. Савл оставил Дамаск по причине жестокосердие евреев того города. Может быть, Савл тоже прослезился, оставляя Дамаск, так как важная истина, о которой он говорил, была в пренебрежении и даже большой ненавистью отвержена. Проходил ли Савл мимо того места, где несколькими годами раньше он дал свое согласие на смертную казнь Стефана и даже смотрел, как его побивали камнями? Мы можем задуматься над тем, какое впечатление произвел на Савла вид Иерусалима, который он покинул с таким рвением арестовывать и заключать в тюрьму Божьих искупленных чад. И вот он возвращается, смиренный, сокрушенный и ревностно проповедующий Евангелие о Иисусе Христе. Утверждалось, что сожаление Гамалиила, негодование фарисеев, злоба членов эллинических синагог ожидали его впереди, и он знал об этом. Удивляемся ли мы, что он отправился к Петру? Заботился ли Савл вообще о том, как его примут руководители Иерусалимской церкви, которые он презирал и преследовал? Мы знаем только о том, что он разыскал апостола Петра в Иерусалиме. Возникали у него противоречивые мысли относительно верующих, которых он бросал в Иерусалимскую тюрьму до своего обращения. Он знал, что Бог простил его. Он глубоко чувствовал божественный мир, царящий в его мыслях и сердце, так как его грехи были изглажены кровью Христа, его Спасителя Господа. Но он многим причинил страдания в Иерусалиме. Чудная любовь и милость Божия успокоили его сердце и мысли. Слово Божие не вникает и не задерживается на событиях, которые произошли и еще все происходили в жизни ранней церкви по причине оппозиции со стороны людей. О чем Савл и Петр беседовали, в Священном Писании не повествуется. Люди обычно придают таким встречам большое значение, но Слово Божие этого не делает. Тем не менее видно, что отношение между ними, Савлом и апостолом Петром, было дружеским, ободряющим и взаимно понимающим намерением Господа относительно будущности церкви. Далее следует, что апостол Павел встретил других учеников. Он был представлен им Варнавой, имя которого означает «сын утешения». Очевидно, что верующие и ученики в Иерусалиме боялись Савла, несмотря на то, что они кое-что слышали о его служении в Дамаске после его обращения. Если апостол обратился некоторое время спустя после смерти Господа Иисуса Христа, а Христос был распят примерно в 30 году после Рождества Христова, то мы можем заключить, что его обращение произошло примерно в 34 году после Рождества Христова. Посещение Иерусалима и встреча с Петром тогда, по всей вероятности, состоялась в 37 или 38 году. После того, как апостол Павел был представлен другим ученикам Варнавой, он был укреплен силой Духа Святого и с дерзновением проповедовал в Иерусалиме о Господе Иисусе Христе. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них, нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает Он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие с мерилом христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добро.

Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно не достает. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава, 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни, больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен, применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного

0: состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ, а приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, отчего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. Отчего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. уверуем же в Его победу. Он устранил осуждение, Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух, Римлянам 8, 9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Во второй главе первого послания апостола Павла Фессалоникийцам изображен идеальный труженик Божий. Если вникнуть в содержание этой главы, то мы обнаружим в ней все те качества, которыми должен обладать примерный служитель Христа. А в эту категорию, то есть служителя Христова, впадает каждое чадо Божие, ибо все мы призваны быть свидетелями нашему Господу. Для того Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Как сказано, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот почему все в этой главе относится к каждому из нас, без исключения. В первом стихе второй главы Павел напоминает верующим в Фессалониках о том, что его вход к ним был не бездейственный, то есть не тщетный, не напрасный. И почему он не был бесплодным? Почему приход силы Тимофея и Павла дал такие хорошие результаты? По той причине, что их пребывание в Фессалониках было по воле Божьей. Возлюбленные, вне всякого сомнения, наиважнейшее в жизни чада Божьего – это находиться в совершенной воле Божьей. Чтобы служение наше было угодное Богу, мы должны целиком, безоговорочно войти в сферу Его воли. Следующий фактор, который должен учитывать каждый верный следователь Христовый, мы обнаружим во втором стихе этой второй главы. Этот фактор входит в опыт и переживание каждого верного служителя Божьего. Его мы никак не избежим. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора прочтем второй стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. Гласит он так. «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Какое богатство содержит в себе этот второй стих? К сожалению, однако, время позволит нам коснуться только одной истины, о которой учит этот стих, а именно неминуемость сопротивления и гонения на тех, которые хотят верно жить и служить своему Господу. В этом же послании, в 3 главе, в 4 стихе, он напоминает им, говоря, «Как были у вас, предсказывали вам, что будем гонимы, так в подлиннике, так и случилось, и вы знаете». Так наставлял апостол Павел, утверждая последователей Христовых. Он увещевал их не только пребывать в вере, но поучал, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. Верующим в Филиппах он пишет, «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И дальше, «И сие, то есть страдание, поношение и гонение, от Бога». То есть позволено Богом, потому что вам дано. Это дар Божий. Не только веровать в Него, но и страдать за Него. Выходит, дорогие мои, что натиск врага составляет неотъемлемую часть дара спасения. Вам дано веровать, и вам дано страдать. В нашем тексте Павел ставит фессалоникийцев в известность о происшедшем в Филиппах. Как он и сила там пострадали и были поруганы за истину местными властями. Ни власти, ни религиозные вожди не хотели, чтобы в их городе было

Сили над ними нет, но он говорил, что мы пострадали и были поруганы в Филиппах, как вы знаете. Без суда они были публично унижены и оскорблены, несмотря на то, что они были римскими гражданами. Позже власти хотели заглушить эту историю и пытались тайным путем вывести их из города. Но Павел и Сила отказались идти, пока представители власти сами не явились в тюрьму, куда их посадили. Почему Павел информирует детей Божьих о преследованиях, которые он сам и другие переживали? Например, верующим в Коринфе Павел писал: «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Почему напоминает Павел об этом? Для того, дорогие мои, чтобы дети Божии за них молились. Возлюбленные, когда мы слышим о преследовании наших братьев и сестер, о тех, которые томятся в лагерях и тюрьмах, и несут тяжелый крест за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, то недостаточно говорить, что, мол, все равно верующим суждено страдать. Нет, дорогие мои, мы должны за них молиться. Помните узников, говорит Слово Божие, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но в то же время мы обязаны не забывать молиться за тех, которые так страдают. Это один из парадоксов в жизни христианина. С одной стороны, Христос говорит: «Блаженны изгнаны за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». С другой стороны, мы призваны молиться за гонимых, за тех, которые в узах, чтобы Господь их избавил. Но как это понять? Во-первых, будем помнить, что всякое гонение или притеснение исходит от врага душ человеческих. Но в то же время Бог его допускает для нашего блага и, как ни странно, и для большего успеха благовествования. С другой же стороны, мы не должны его искать, а молиться, чтобы Господь избавил нас от всякого рода искушения, спас нас от львиных челюстей, и чтобы Слово Господне эффективно распространялось и прославлялось. Поэтому церковь в Колоссах Павел просит: молитесь о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Заметьте, как с самого начала, с момента обращения Павла, Господь говорит: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». И действительно, после верного служения своему Господу и Спасителю, Павел мог сказать: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Какие же это были язвы? Слово «язвы», переведенное на русский язык, в греческом подлиннике произносится «стигмата». Если взять это слово в нашем русском переводе «язвы», то его можно понять совсем иначе, чем сказано в подлиннике. Слово «язва» в этом случае не означает какая-нибудь болезнь, но вернее ранение. Павел имеет в виду настоящие раны, которые он носил на своем теле. Употребляя это слово «стигмата», он дает понять, что эти раны имели для него и символическое значение. Это были не только шрамы от заживших ран. Называя их словом «стигмата», Павел, по-видимому, имел в виду то, что практиковалось в его времена. В древнем мире ставилось клеймо на теле, как, например, рабов, преступников, солдат и других. На теле этих людей выжигали или делали нарез с целью указания на происхождение или принадлежность. Что хотел Павел сказать, указывая на язвы, которые он носил на своем теле? Во-первых, мне кажется, Павел этим хотел сказать, что он раб Иисуса Христа и потому принадлежит всецело Ему. В Ветхом Завете мы имеем пример, как клеймовался раб, желающий быть вечным рабом у Господина своего. Если он говорил: «Люблю господина моего, не пойду на волю»,
то его приводили к судьям и

0: И ставили к двери или косяку, и прокалывал ему хозяин его ухо шилом, и он оставался рабом навсегда. Павел был таким рабом своего Господа. Это был его любимый титул – раб Иисуса Христа. Но в древние времена налагали клеймо также на тела воинов. Главная причина этого заключалась в том, чтобы показать лояльность воина своему главнокомандующему. Например, солдаты Александра Великого носили нарез буквы «А» на своих телах. И тут Павел как бы говорит: «Язвы Господа Иисуса на теле моем говорят, что моя лояльность и преданность принадлежат моему главнокомандующему, Господу Иисусу Христу». Поэтому он пишет Тимофею: «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». А о себе он говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Но заметьте дальше, что с одной стороны можно сказать, что он нес на себе и клеймо преступника ради Христа. Слушайте, что он говорит: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей, как правонарушитель». Читая о миссионерских путешествиях апостола Павла, то приходится заключить, что он чаще ночевал в тюрьмах, чем, скажем, в гостиницах. Везде его преследовали как преступника. В очах мира на нем была печать злоумышленника. Последние дни его жизни были в узах, и, наконец, его казнили как уголовного преступника. Все это поношение, поругание и избиение оставили свои следы на теле этого верного служителя Божьего. Да, он мог сказать: «Я ношу удостоверение моей лояльности и полной отдачи моему Господу на теле моем. Я ношу язвы Господа Иисуса». О, как дорого стоил ему этот самоотверженный труд благовествования Евангелия Иисуса Христа. Да, он мог сказать, что исполнял свое посольство в узах: «Меня Господь поставил проповедником и апостолом и учителем язычников, и по сей причине я страдаю так. Но, добавляет он, я не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». «Если я должен хвалиться, — говорит он, — то буду хвалиться немощью моею, то есть язвами Господа Иисуса Христа, который ношу на теле моем». Что это говорит нам, возлюбленные? Пусть сам узник Павел скажет нам. Это его последние слова. В любой момент загремит замок в двери его карцера, и он пойдет на смертную казнь. Что он говорит? «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, — пишет он Тимофею, — но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Были в то время и сегодня есть другого рода служители. Они тоже якобы служат Богу, но в действительности они угождают своему чреву. Они не носят на своем теле язвы Господа Иисуса, подобно Павлу. Да, их проповеди могут быть очень точны и красноречивы, но страданию они чужды. Они весьма ловки на спасение своей шкуры. За кафедрой они могут быть большими ораторами и героями, но за стан, на поругание ради Христа, они не идут. Не забудем, возлюбленные, что верная любовь Христу готова страдать за Него, да, положить душу свою за Иисуса. Не будем делать громкие заявления о нашей преданности и любви к Господу, если мы боимся даже насмешки, не говоря уже о физических страданиях. Носим ли мы на себе язвы Господа Иисуса? Являемся ли мы Его рабами? Считаем ли мы честью и славой быть униженными и оскорбленными ради Иисуса Христа? Никогда не забудем, что настоящий христианин тот, который живет для Христа, а не для себя. Будем, дорогие мои, подобно первым христианам, которые радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Нет высшей чести, чем страдать за того, который положил жизнь за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Не будем страшиться носить на теле нашем верные клейма, говорящие, кому мы принадлежим. Пусть Дух Божий своим святым огнем зажжет глубоко в наших сердцах язвы Господа Спасителя. Пусть мир знает, что мы умерли для Него и живем для Иисуса. Это будет вернейший признак того, что мы воистину являемся служителями Божьими. Тогда и мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом, когда настанет момент нашей встречи с вечностью, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Можешь ли ты сказать, что ты готов? Если нет, обратись теперь к Господу. Скажи Ему: «Господи, ради страданий и смерти Христа спаси меня, воскреси меня к новой жизни». Когда ты так обратишься к Нему всем сердцем, Он тебя спасет, да поможет тебе Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Иезекииля мы видим, что главы 33 по 39 касаются истории Израиля, Богом избранного народа Его Завета. Мы рассматривали следующее. Первое. Главу 33, где пророк Иезекииль выступал под символическим именем стража, который назначен предупредить народ о приближающихся на народ противников. Иезекииль это повеление от Бога исполнил, но люди не внимали его провозглашением. Второе. Главы 34, где представлена разница между ложным и истинным пастырем. Мы видим там откровение, что Бог является добрым пастырем, а ложные пророки – это те самозванцы, которые не передавали народу правды Божьей, его истинных слов. Третье. Главы 35 по 36 передают пророчество о Сеире, которое против него, возвещает оно суды Бога над ним. В этих главах говорится также о благословении Израиля, о его восстановлении на новых основаниях его истории. Гора Сеир указывает на потомков Исаака, брата Иакова, которые стали непримиримыми врагами Израиля. Таким образом, слова Иезекииля 35 главы 15 стиха имеют важное значение. Теперь мы желаем обратить внимание на 4, главу 37, которая представляет для нас видение поля полного сухих костей и дарованной им новой жизни. Обратите внимание на некоторые подробности этой главы. Они проливают большой свет. Стих 11 ясно касается и говорит, что кости сии – дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы отвержены от корня. Следует помнить, что это пророчество относится к последнему времени, которое наступит после взятия церкви от земли. Это пророчество было возвещено за 600 лет до Рождества Христова в Вифлееме и ожидает своего исполнения. Однако оно исполнится со всеми подробностями, дабы все узнали, что Господь сказал это. Эта фраза неоднократно повторяется в 37 главе, а также и во всей книге Иезекииля. Когда это пророчество исполнится, то весь мир увидит, что Бог действует на протяжении истории человечества, пока не совершатся все его планы. Обратите внимание на то, что совершилось. Первое. Народ израильский, который разделился на два царства по смерти Соломона, на северное и южное, в 975 году до Рождества Христова, никогда не восстановится в одно царство, но по действию самого Бога в свое время станет одним народом. В Иезекииле 37 главе 16 стихе сказано, что Господь повелел пророку взять два жезла, символически означающих 10 колен Израиля и 2 колена Иуды, и повелел Бог сложить эти жезлы вместе, чтобы был один жезл. Вот это пророчество в 37 главе 21 стихе. Так говорит Господь Бог, «Вот я возьму сынов Израилевых из среди всех народов, между которыми они находятся, и соберу их, и составлю, и приведу их в землю их». Второе. «Один царь тогда будет царствовать над объединенным народом. Ни один царь самостоятельно не царствовал над Израилем и Иудой после того, как Сидекия потерял свой престол и воцарился на нем царь Вавилонский в 586 году до Рождества Христова. Иезекииля, 34 глава, 24 стих провозглашает: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И опять 37 глава, 25 стих: «И раб мой Давид будет князем у них вечно». Хотя Саул был первым царем над Израилем, но избранным Богом царем фактически был Давид, которому Бог обещал царство вовеки. Мы признаем, что Господь Иисус Христос является великим сыном Давида, как и сам Господь Иисус сказал об этом. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих у подножия ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иезекииль провозгласил в 37 главе 25 стихе, что Господь Иисус будет князем над Израилем вовеки. Третье. Народ израильский во время царствования Христа очистится от всякого рода идолопоклонства, и народ будет служить ему угодно и радостно. Четвертое. Живой Господь Бог будет воистину Богом их. Они будут народом моим, и я буду их Богом. 37 глава, 23 стих. Пятое. Сухие кости поэтому представляет народ в их духовном состоянии. Не было проявления жизни, но при участи живого Бога и через действие живого Духа Святого была дарована новая жизнь Израилю. Как сказано в 37 главе 14 стихе: «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и узнаете, что Я, Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь». Хотя эти слова относятся к Израилю, но мы можем сделать применение и к самим себе в наше время. Люди, живущие без Бога и без Христа, подобны сухим костям. В них нет жизни. Только когда Святой Дух начнет благословенно действовать в них своей благодатной силой, даруя им новую жизнь, силу воскресения, они освободятся от власти греха. Иначе они останутся без Бога и без Христа Спасителя, без всякой надежды в этом мире. Но какая радостная перемена совершается в сердце человека, когда Дух Святой вселяет в него в новую жизнь. Он был духовно мертв и вдруг воскрес для Бога. Мы никогда не должны забывать радостных минут нашего возрождения свыше, когда мы приняли в сердце наше Христа Спасителя. Воистину совершилось чудное событие: кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Пятое пророческое изречение в этой части книги пророка Иезекииля записано в главах 38 и 39. Это пророчество относится к конфедерации народов, враждебно настроенных к его заветному народу Израилю. Это пророчество начинается словами самого Бога. «Так говорит Господь Бог: вот я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все воинство твое». 38 глава, 3 стих. Кто-то хорошо сказал: «Самые проницательные люди среди нас не в состоянии предвидеть, что ожидает этот мир в будущем. Смотрите со всей пристальностью в туман будущего, но не узнаете, что совершится на этой земле в ближайшем будущем». Но мы должны быть благодарными Богу, что имеем это вернейшее пророческое слово, и хорошо делаем, когда обращаемся к Нему, как к светильнику, светящему в темном месте. При всех дипломатических маневрированиях в государственных кругах может произойти одно из двух. Может случиться ошибка, которая произведет уничтожение, кровопролитие и раздоры. Или проявится чрезвычайное благоразумие, которое сможет разрешить трудные обстоятельства, хотя времени. Поэтому нам следует, как народу Божию, молиться за начальствующих, согласно наставлению апостола Павла. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Спасителю нашему и Богу. Первое послание Тимофея, 2 глава, первых 3 стиха. Во время этого вторжения в землю избранного народа Божия сказано в пророчестве, что он будет жить в очевидной безопасности. Иезекииля, 38 глава, 14 стих. Итак, мы видим, что восстановленный израильский народ представлен нам в этих главах. Богатство его вызовет зависть и жадность северных от него народов, чтобы овладеть этими богатствами земли. Мы видим здесь их сильное наступление. Конфедерации народов без Бога начнет драматически действовать, несмотря на то, что в Иерусалиме Господь Иисус Христос уже будет царствовать, многовековой антагонизм и жадность обладания богатством маленького государства, народа Божия, живущего в мире, побудит эту безбожную конфедерацию совершить роковое наступление. К этому времени Церковь Христова будет взята от земли, а Христос займет престол Давида. Божественные суды поразят эту могущественную армию. Потом читаем часто повторяемые слова: «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнает, что я Господь». 38 глава, 23 стих. Очищение земли после этого нашествия народов окажется весьма большой и серьезной задачей. В 39 главе 12 стихе говорится, что потребуется 7 месяцев для погребения мертвых противников, чтобы очистить землю. Ужасная катастрофа. Но это является еще одним доказательством, что сердце человеческое весьма греховно и лукаво. Божественные суды откроют глаза многим народам, и имя его возвеличится и прославится. Во время царства Христа народ его, народ Священного Завета, будет с ним. Почитаем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом! Нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует Отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 27. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: „Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот, все мы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Глава 28. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногой, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: не во мне она, и море говорит: не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. А вот Аддон и смерть говорят ушами нашими, слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: «Вот страх Господен, истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моей, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мной, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и головная повязка. Я был глазами

0: дю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мной младшие меня летами тех, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребье земли. Их-то сделался я ныне песней и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом бросились на меня, ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукой враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

чем круглосуточное радиовещание для вашей души. Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть — дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые слушатели, сегодня мы будем говорить об условиях, на которых Израиль занял и пользовался землей. 26 глава книги Левит, которую мы сегодня будем изучать, чудеснейшая глава. Это, можно сказать, пророческая история, которая смотрит в будущее и покрывает собой все время владения Израилем земли обетованной вплоть до наших дней и ставит условия, на которых этот народ будет владеть землей в будущем. Эта часть книги Левит стоит в своеобразном отношении к последней ее части. Здесь нет больших духовных уроков и прообразов, но это прямое слово Иеговы к народу израильскому относительно его будущего. Это наперед написанная история того, что совершится в будущем этого народа. Здесь показано то основание, на котором впоследствии израильтяне вошли в Ханаанскую землю и их владение этой землей. В 26 главе книги Левит слово «если» встречается 9 раз, а отдельные обращения Бога к народу 24 раза. Господь будет действовать и реагировать, соответственно, ответу израильтян на постановление им всех этих условий. Бог дал им землю, но владение ею определено условием. И в основании этого условия для благословения Богом народа поставлено послушание народу Богу. Эта глава не только календарь их истории, но она служит барометром, можно сказать, благословений Божьих для них. Их обитание в этой земле, а также дожди и обилие урожаев указывают на благосклонность Бога к ним. Но их изгнание из этой земли, засухи и голод – это последствия Божьего наказания за их непослушание. Бог во Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Но и для этих благословений поставлены условия. Хотя Бог любит вас и хочет орошать вас своими благословениями, вы часто закрываетесь от Него зонтиком вашего безразличия, греха и отступления от воли Его. Это препятствует лучам Его любви проходить через вас и орошать вас Его благословениями. Вы должны устранить всякую преграду, мешающую вам иметь общение с Ним, и только тогда вы воспользуетесь всеми Его духовными благословениями. В первых двух стихах 26 главы книги Левит мы вступаем в великую хартию, на основании которой Израиль мог пользоваться землей обетованной. Бог повелевает: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь». Друзья, эти два стиха суммируют первую часть десяти заповедей «Отношение человека к Богу». Исполнение этого повеления было необходимо Израилю, чтобы оставаться в земле. Земля давалась им вечное наследие, но пользоваться ею они могли лишь в случае их повиновения Богу. Им запрещается делать и поклоняться любым изображением божества. Ничто не должно было стоять у них на месте Бога. Они должны были хранить субботы и чтить святилище Божье. В дальнейших четырех стихах Бог обещает благословлять их, но при условии, и мы читаем, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Заметьте, друзья, что эта часть начинается условием «если». Если они будут ходить по Божьему предписанию, тогда Бог обещает им все это. Тогда Бог будет благословлять их. Если вы будете послушны, слушатели, Бог благословит вас. Первое явное проявление благословения Божье на их послушание – это дождь. Пророки смотрели в далекое будущее своего народа и искали того дня, в который все эти обещания Божьи исполнятся. Мы читаем, например, у пророка Амоса в 9 главе 13 стих. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». И у пророка Яиля во второй главе мы читаем: «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом и переполнится подточилье виноградным соком и елеем». Но мы читаем теперь далее стихи 7 и 8 этой 26 главы книги Левит, где Бог дает обещание израильтянам и говорит: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Не забудьте, друзья, что это говорилось больше 3000 лет тому назад, когда народ израильский был малым и слабым народом в окружении многочисленных своих врагов. Победа израильтян над их врагами – это важная часть даруемого Богом им благословения. Последующая история подтверждала частые случаи получаемых ими побед. Мы прочтем далее стихи 9 и 10, где написано: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и будут тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». Размножение этого народа, друзья, было частью Божьего благословения. Господь говорит: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Общение с людьми – это самое сильное желание нашего Господа. Грех разрушил связь людей с Богом, прекратил это общение. Но Христос пришел, чтобы восстановить нормальное отношение людей с Богом. Господь продолжает и говорит: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Он обещает иметь общение с теми, кто послушны Ему. Он Духом Своим Святым вселяется в возрожденные сердца, чтобы вечно пребывать в них. Стих 13 говорит: «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и вывел вас с поднятою головою». Друзья, обещание будущих благословений покоится, слушатели, на истории прошлого, когда Бог вывел их из Египта. Это Он сделал в прошлом, и Он обещает спасать их в будущем, дорогие друзья. И самое великое спасение Он совершил в Иисусе Христе. В стихах от 14 до 20, этой 26 главы книги Левит, Господь объявляет им в случае их непослушания свой суд над ними. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих». Как вы видите, слушатели, за нарушение завета с Богом Бог будет наказывать их. Он сломит их гордое сердце, которое противится и не хочет повиноваться Ему. В стихах от 21 по 26 Господь угрожает им дальнейшими наказаниями за их непослушание. «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты». Как увидим, друзья, из их дальнейшей истории, угрозы и страхи не помогли им. Лишь любовь Божья, явленная в Иисусе Христе, и Его жертва искупления способна изменить человека и сделать его послушным Богу. В дальнейших стихах, вплоть до 39-го, Бог угрожает им опустошениями их земли и их уничтожением. От стиха 40-го Бог указывает на путь примирения с собой. Для этого они должны признаться в своих беззакониях и согласиться, что Бог справедливо поражал их. Они не должны возмущаться действиями Бога, а покориться Ему в сердце своем. и тогда он вспомнит свой завет с их отцами. Мы прочитаем стих 46 этой 26 главы книги Левита, где написано: «Вот постановления и определения и законы, которые поставил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея». Этим, друзья, оканчиваются законы и постановления Божьи в книге Левит. Господь Бог смотрит через века на повторяющиеся ошибки и недостатки израильтян, на их отступление от Него. Он смотрит также на свою верность и верность к ним, и на окончательную победу свою. А она, друзья, выражена в словах «благой вести», ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих. Я повторю эти слова, слушатели, написанные в Евангелии Иоанна в 1 главе 17 стих, для всех тех, у кого еще, может быть, нет Библии. Написано: «Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Друзья дорогие, только во Христе мы находим исполнение всего. Он есть путь, Он есть истина и жизнь. Потому что, слушатели, Он дает все необходимое человеку. Он есть благодать. Он дал человеку спасение. Воспользуемся же Его благодатью и войдем в Его вечную победу, дорогие слушатели. Наш рассмотр Священного Писания сегодня, друзья, подошел к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие и приглашаю вас на следующее занятие, на следующие уроки в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В прошлой передаче мы остановились на родословной Авраама, которого Библия называет отцом всех верующих. Если сопоставить годы жизни всех его предшественников, получается интересная картина. Авраам жил в то смутное время истории, когда только отгремели молотки гордых строителей Вавилонской башни, а наказанные Богом народы рассеялись по всей земле. Его отец, Фара, часть своей жизни провел в Уре, близ Вавилона. Можно предположить, что он был, если не непосредственным участником, то, по крайней мере, свидетелем вавилонского смешения языков. Проживший при Фаре 75 лет Авраам родился всего через 2 года после смерти Ноя. Он как бы явился продолжателем линии праведного Ноя. Кроме того, Авраам почти всю свою жизнь прожил при Симе, вера в Бога которого была отмечена в благословении его отца. Корни веры Авраама тянутся к отношениям с Богом Сима, Ноя, Еноха и Адама. Современник Авраама Сим жил почти 100 лет при Ламехе, отце Ноя. Ламех же застал еще и Адама, и все поколение отцов, и праведного Еноха. Таким образом, Авраам имел информацию о Боге и его отношениях с человеком почти что из первых рук. Знал он также и о тех своих предшественниках, которые ходили пред Богом и были верными ему. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за теми событиями, которые происходили в жизни Авраама.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы помните, в прошлый раз мы начали говорить о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей. И одним из первых людей в этой родословной линии стоит Авраам, отец всех верующих и великий патриарх еврейского народа. О нем рассказывается в книге «Бытие», начиная с 11 главы. Читая последующие главы книги «Бытие», мы увидим, что Бог явился Аврааму 7 раз, каждый раз для того, чтобы укрепить веру в его жизни. Это не значит, что Авраам достиг совершенства. Дело в том, что много раз он терпел неудачу. Бог испытывал его 4 раза, и все 4 раза он спотыкался, падал и не выдерживал испытания. Но, как и апостол Петр, он вставал, отряхивался и начинал заново. Позвольте сказать вам, если Бог коснулся вашего сердца и вашей жизни, вы тоже можете упасть, но вы обязательно подниметесь и начнете все заново. И мы, читая эту главу, увидим, что именно так и происходило в жизни Авраама. В первых 3 стихах 12 главы мы видим троичное обещание Бога Аврааму, которое, по сути дела, является центральным событием всей Библии. Во всех последующих за этим стихах Писания раскрывается смысл этого тройного обещания. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя». И злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Первая часть этого тройного обещания – земля. Я укажу тебе землю, и я дарую тебе ее. Вторая часть обещания – народ. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Бог также обещает Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». И третья часть обещания, Бог даст Аврааму благословение, «Благословятся в тебе все племена земные». Это и есть троичное обещание Бога. Возникает вопрос, а выполнил ли Бог свое обещание Аврааму? Бог, без сомнения, произвел от него великий народ, и народ этот имеет самую длинную историю из всех народов на земле, никто с ним не сравнится. А как с третьей частью? Оказался ли Авраам в благословении всему человечеству? Да, через Господа Иисуса Христа в нем благословился весь мир. И кроме того, все Слово Божье пришло к нам через Авраама. Бог выполнил все обещания Аврааму, кроме первого. Бог сказал: «Авраам, я дам тебе эту землю». И посмотрите, что сейчас происходит на этой земле. Потомки Авраама цепляются за эту землю изо всех сил, но они не владеют ею. Кто-то скажет: «А вот здесь Бог слова не сдержал». Друзья мои, не будем так говорить. Давайте подождем и посмотрим, что Бог еще сделает. Две трети всего обещания выполнены полностью. Но ведь Бог сказал, что не даст им жить на этой земле, если они будут непокорны и если они уйдут от Него. А ведь сегодня они не с Богом, и в результате у них происходят все эти неприятности. Не говорите, что Бог не выполняет своих обещаний. Дело в том, что Бог как раз делает именно то, что обещал. Наступит день, когда Бог вернет народ Израиля на его землю, и когда это произойдет, они получат больше того, за что пытаются ухватиться сейчас. Они получат землю, которая будет простираться на восток, до самого Ефрата, на север – до места обитания хиттеев, и на юг – до самой реки Египетской, небольшой речки в Аравийской пустыне. На самом деле евреи никогда не занимали всей земли, которую Бог даровал им. В зените своей мощи они занимали более 75 тысяч квадратных